0: В Екатеринбурге половина шестого.
1: Город FM на 107.6.

0: Радио «Город ФМ» на 107.6.
1: Музыка для тех, кто не спит.
2: Пустой звук моего голоса.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-5702.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Несмотря на все внешние вызовы, малый и средний бизнес в Свердловской области и Екатеринбурге продолжает развиваться. Об этом на форуме «Финмаркет» заявил глава города Алексей Орлов.
3: Понятно, что изменение регуляторной политики, в первую очередь условий налогообложения, логистических цепочек, высокая ключевая ставка никоим образом не влияют положительно на, скажем так, те темпы развития бизнеса, которые хотели бы сами участники бизнес-процессов иметь. Но, тем не менее, вот такие площадки, как Финмаркет, и вот как раз возможность прямых коммуникаций с представителями власти и финансовой сферы, и представителей бизнеса помогают эти вопросы решать, отвечать на те вызовы, которые у нас сегодня есть.
2: Орлов отметил, что в Екатеринбурге работает более 120 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Комиссия по муниципальной собственности Екатеринбургской гордумы согласовала проект решения о передаче военкоматам в безвозмездное пользование городских объектов культуры. Как отметил замдиректора департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров, органы местного самоуправления оказывают содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации. Мы, по сути, приводим в соответствие с законодательством существующее положение вещей. Он пояснил, что такая практика передачи городского имущества не новая. У нас есть решение городской думы. Первое мы принимали в преддверии чемпионата мира по футболу, когда представляли имущество организации, которая и организовала этот чемпионат, рассказал чиновник. Директор департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Старожкова пояснила, что в каждом районе Екатеринбурга определен перечень таких объектов. Причем речь не идет о парках, театрах и тем более о зоопарке. Она добавила, что объекты культуры предоставляют для проведения сборов и других разовых мероприятий. Не исключено, что какие-то сборы могут быть и в мирное время.

0: Все в наших руках, сделаем Екатеринбург еще лучше вместе, написал градоначальник в своих соцсетях. Проголосовать можно на портале госуслуги, либо с помощью волонтеров.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки и температура воздуха в районе плюс 13 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

города. Сегодня три интересных факта о Преображенском парке Академического района. Факт первый. Преображенский парк – один из крупнейших городских парков в России. Его площадь составляет почти 50 гектаров. В нем регулярно проводят общегородские праздники и фестивали, строят ледовый городок, организуют крещенские купания, масленичные гуляния и другие городские мероприятия. Факт второй. Одна из главных достопримечательностей Преображенского парка – каменная река Курум. Материалом для нее стали 720 валунов пяти разных пород, характерных для уральских гор. Концепция парка в создании Уральского хребта – большого пространства с интересным холмистым рельефом, который после озеленения должен напоминать зеленые Уральские горы. Факт третий. На берегу пруда реки Патрушихи в Преображенском парке находится храм во имя святых Божиих строителей. В основе его проекта лучшие образцы храмового уральского зодчества конца 17-го – начала 18 веков. Внутри уникальный фарфоровый иконостас, изготовленный мастерами на Уралмашзаводе и украшенный почти 8 килограммами золота. А сейчас мы напомним, что второй этап второй очереди реконструкции Преображенского парка является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Площадь второго этапа работ над парком составляет 15 гектаров. Благоустройство этого участка позволит обогатить парк новыми тематическими зонами. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Коммунальные службы и энергетики Свердловской области в штатном режиме прошли отопительный сезон 25-26 годов. По данным регионального МинЖКХ, со 2 октября 2025 по 4 мая 2026 года на объектах ЖКХ зафиксировано 1207 технологических нарушений. При этом количество аварий, устранение которых занимало более суток, снизилось почти на 30% по сравнению с предыдущим отопительным периодом. Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов, большинство технологических нарушений не устранялось оперативно, почти 79% инцидентов были ликвидированы в течение 8 часов, а среднее время устранения составило 6,5 часов. В следующем отопительном периоде продолжим работу по сокращению времени реагирования и снижению количества аварий на коммунальных сетях, добавил министр. Наиболее часто нарушения фиксировались на тепловых сетях, 541 случай, на водопроводных сетях 385, на электрических 335 случаев. При этом среднее время устранения инцидентов на тепловых сетях составило 5,4 часа, на электрических 5 часов. Для оперативного реагирования в регионе было сформировано 976 аварийных бригад общей численностью почти 5000 человек. Задействовано порядка 1500 единиц спецтехники. В Свердловской области заканчивается период стремительного роста зарплат, а рынок труда вновь становится рынком работодателя. Об этом на форуме «Финмаркет» заявила профессор Наталья Зубаревич. По словам эксперта, в ближайшее время темпы роста зарплат начнут заметно замедляться. «Гонка зарплат заканчивается, и темп рост номинальной зарплаты будут замедляться», заявила профессор. Она подчеркнула, что в Свердловской области зарплаты в последние годы росли даже быстрее среднероссийских показателей, что серьезно изменило поведение работников. Работник разбаловался и даже посчитал себя незаменимым. Сейчас уже нужно объяснять работникам, что рынок труда снова стал рынком работодателя, отметила экономист. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой парк для будущего благоустройства выбрали уже более 116 тысяч екатеринбуржцев. Лидирующие позиции занимают бульвар по улице Культуры – более 16 тысяч голосов, Основинский парк – более 14 тысяч, сквер по улице Амуцена от Волгоградской до Академика Бардина – около 13 тысяч голосов. В числе территорий, за которые можно отдать свой голос – сквер Авета Тартариана в Верхосельске районе. Пока что за него проголосовали более 2000 человек. Выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно будет до 12 июня. Сделать это можно с помощью волонтера или на платформе обратной связи портала госуслуги. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 174 тысяч горожан. По программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» ежегодно благоустраиваются общественные пространства, набережные, парки, скверы, улицы и многое другое. Всего за время действия нацпроекта обновлено более 80,6 тысяч пространств и реализовано 1154 проекта победителя конкурса.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки и температура воздуха в районе плюс 13 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Химаш наш. Город ФМ на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Незаконное хранение либо нарушение хранения материалов, имеющих в своем составе радиоактивные вещества, грозит уголовным делом по статье 220 Уголовного кодекса России. Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Яндекс.Карты насчитали в Екатеринбурге 1488 улиц и выяснили, что в среднем они длиннее, чем в других мегаполисах страны, на 820 метров. При этом самой длинной улицей можно считать Сибирский тракт 16 километров и Чусовской тракт, чья протяженность 14,7 километра. Одной из самых длинных можно назвать и проспект Космонавтов, общей протяженностью более 9 километров. Он идет от улицы Челюскинцев до Екатеринбургской кольцевой автодороги.

0: Екатеринбурге 7 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Свердловские СМИ получили очередное письмо с явными признаками фейка. Авторы, маскируясь под региональный Минздрав, предупреждают о том, что в больнице Екатеринбурга выявили случаи хантавируса. Электронный адрес отправления письма не соответствует официальным адресам Свердловского правительства. К нему также прилагается поддельное письмо от имени замглавы ведомства, которое явно рассылают с целью создать панику в медиа. В последнее время количество таких фейков в Свердловской области увеличилось. Мошенники маскируются под пресс-службу госавтоинспекции, департамента информполитики региона и другие ведомства. Власти Екатеринбурга заработали более 1,5 миллиарда рублей на приватизации имущества в прошлом году. Об этом стало известно на заседании профильной комиссии Гордумы. Как сообщил депутатам замдиректора Департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров, план по доходам в этой сфере на прошлый год составлял 1,219 миллиардов рублей, а фактически в бюджет поступило 1,560 миллиардов. Всего в частные руки хотели отдать 756 объектов недвижимости, из которых только 42 через торги, но не все из них нашли своего покупателя. Остальное – это имущество, которое частники брали в аренду и воспользовались предусмотренной законом возможностью выкупа. Договоров купли-продажи в прошлом году было заключено 133, а общая площадь приватизованных зданий, помещений и участков составила почти 54,5 тысячи квадратных метров. 6 трамвайных маршрутов изменят схемы движения с 1 июня по 15 августа. Это связано со строительством пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева длиной 45 метров, который соединит набережную и сети. Речь идет о трамваях номер 3, 4, 10, 12, 14 и 21. Новая схема опубликована на портале Екатеринбург.РФ. Напомню, с 15 мая по 15 августа движение всех видов транспорта, кроме рельсового, будет прекращено по улице Куйбышева от 8 марта до Горького. В связи с этим изменится схема движения автобусного маршрута номер 74 «Трактовая Громова». Также временно будет отменена остановка «Цирка». Остановку Большакова перенесут с улицы 8 марта возле дома номер 63 на улицу Большакова возле дома номер 85. Автобусы станут останавливаться на пунктах Музей Бажова и Декабристов.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки и температура воздуха в районе плюс 13 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города, ребят. Здравствуйте! Говорим всем тем, кто свой день начинает вместе с Город ФМ. 7:07. Дэн Савин.
2: Доброе утро.
1: Юлия Курочкина. Здрасте, говорим вам. И хочется напомнить, что партнер утреннего шоу ООО «Нега Групп». Устали от плохого сна и боли в спине по утрам? Компания «Нега» предлагает решение: ортопедические матрасы и кровати. Эффект подтвержден сертификатом Росздравнадзора, а производство на Урале 25 лет. Ждем вас в салонах «Нега», в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник». Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас. 305-2000.
2: Да, и работает наш Макс, мессенджер, +7 99 15 15 176. С удовольствием пишите туда, и не с удовольствием тоже туда пишите, мы с удовольствием все это дело прочитаем. Да, привет передавайте, в принципе, от того, что вы напишите сразу, зависит, бывает, наша тема.
1: Давай загадаем желание. Вот какое первое сообщение придет, мы его прочитаем, как, в гадании книгу, и такой план на день построим. Итак, ребята, решается судьба сегодняшнего дня от вашего первого сообщения.
0: Мы как кофе, только бодрее. Утро большого города на 107.6.

0: утро большого города.
1: Слушай, ну там целая россыпь сегодня праздников. Наконец-то мы дождались этого дня, когда можно просто перечислять, ничего не делать. Просто перечисляем и наслаждаемся. Вот, например, смотрите, Всемирный день одуванчика. Как у вас с одуванчиками дела?
2: Да. Какая милота. Подожди, ну вообще это сорняк. Люди, которые хотят себе вырастить красивый газон, они сильно жестко мучаются по поводу одуванчиков. Страдают, выдергивают их с корнями.
1: Вот эти самые.
2: А ничего не получается.
1: Да, такие есть. У меня что вокруг дома вот газон, видно, еще советского такого, советской планировки. И явно он был не для одуванчиков предназначен, но сейчас все в одуванчиках.
2: Ну,
1: все желтенькое, такое желтенькое. Потом все это такое вот, как это называется, пушистое.
2: А еще...
1: Потом все чихают,
2: да,
1: ходят.
2: А еще вот это подлое состояние, знаешь, дружбы, когда тебе человек так вот подносит одуванчик, говорит, ну сдуй. И ты только вот так рот набираешь.
1: Что, до сих пор так делают?
2: Ну, я собаки так делаю.
1: Если кто, ну, конечно, да. Да. Потом сегодня Всемирный день коктейля, вот, пожалуйста.
2: Что?
1: Да, неформальный праздник любителей смешанных напитков. Причем вот эти, значит, адепты смешанных напитков говорят, любая смесь считается коктейлем. Не обязательно здесь не про алкоголь сейчас речь, да, который мы осуждаем, а вообще все, что хотите. Вот кто-то что-то с чем-то смешивает, интересно, чай с сахаром.
2: А это тоже
1: все
2: коктейль?
1: Все коктейль, все коктейль.
2: Если еще и водой шлифануть все это дело сверху.
1: Ну, это как истинные кофеманы, знаешь, говорят, что вообще вы никто не кофеманы, вы вот эти вот рафа-любители, вы все, вы пьете коктейли, кофе должен быть, просто зерна во рту, вот так взболтал и проглотил, вот кофе настоящий.
2: А я еще про коктейль вспомнила «Любовь и голуби». Помните, он, когда Вася-Вася-то собирался поехать на курорт и движение, и он с дочерью-то разговаривает, говорит, а что там у них? Она говорит, ну, бар. А бар, что коктейль. И вот, да, и как он был под впечатлением через соломинку. Коктейль.
1: Да-да. Ну, просто есть действительно такое в голове, что коктейль это обязательно вот что-то, знаешь, там запрещенное, вот что-то такое вот. Ну, я имею в виду вот с чем-то добавленным, что ребенку не дать попробовать. Оказывается, нет, вот, пожалуйста, коктейль. Это если рот открыло, и у тебя кофе во рту, и ты туда одуванчик сунул, это тоже коктейль.
2: Так, подожди, ты россыпи обещал про праздников. Давай хотя бы еще один.
1: Ну вот день рождения застежки липучки.
2: А мы такие человечки.
1: Но
2: с коктейля на липучку.
1: Застежка липучка, она так-то нормально бустанула человечество вообще-то.
2: Вот, я согласна. Это же космическая наверняка тоже разработка.
1: Да,
2: они же это все делают для себя, а потом это все для нас работает, служит. Я, если честно, липучку, ну, обожаю. Но почему-то не могу вспомнить ни одной вообще одежи, где бы у меня сейчас была липучка. Ну где? Ну вот как?
1: Так, вот вызов принят. Как только я увижу у Юльки застежку-липучку, кричу «Шиш да маленько!» Вот так вот.
0: Реклама на 107.6.
3: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
4: 18+.
5: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
6: Но у меня тоже работа.
5: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
7: Дело. Я тоже пошел.
6: А ты куда?
7: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
8: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда.

0: уютнее и комфортнее вместе.
1: Национальные проекты России.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Так, ну что, я тут не все дорассказал-то вам, ребятушки, чтобы у вас была возможность поговорить, там, пообсуждать что-нибудь на работах на своих, там, или вот в детском саду, когда детей довезете. Да, вот застежка рассказала, Всемирный день коктейля, Всемирный день одуванчика, а сегодня еще и Всемирный день леденцов от кашля. Кто принимал хоть раз в жизни?
2: Я вспоминаю, что у меня дома присутствовали некоторые болезненные люди по пару недель. И леденцы от кашля присутствуют тоже.
1: А, да, есть такое.
2: Да, у меня, если честно, к ним некоторое скептическое отношение. Скепсис я испытываю. Мне кажется, что они не очень работают.
1: Но это не вот эти, которые раньше в рекламе в старенькой кричали «Олс!» Первую букву пропустили. Нет?
2: Я не помню.
1: Они же тоже леденцы от кашля якобы.
2: А, подожди, а Тимати, который певец-репер, он не леденцы от кашля рекламировал?
1: Мне вообще нравится наше шоу так-то вот. Прикольно.
2: Что мы с тобой...
1: Два таких... Ничего не помним, ничего не знаем. Пытаемся тут на крохах каких-то... На осколках памяти двигаемся.
2: Подожди, мы-то ладно, с нас что взять? С нас и взятки гладкие, Дэн, как говорится. Мы с тобой вот этого, знаешь, не самые далекие птички.
1: Так, подожди, запишу взятки гладкие.
2: Но наши радиослушатели, это, знаешь, люди, на кого мы с тобой опираемся в нашей жизни.
1: Что, кто-то написал?
2: Да. А помните, я вам предлагала по первому...

0: сообщению некоторое гадание провести.
1: Так, так, так.
0: Вот какое первое сообщение придет, такой план на день мы и сможем построить. Например, Елена написала. Она была первая. Она, во-первых, пишет нам всем «Доброе утро!»
2: «Доброе утро,
0: здрасте, Елена!» И она еще делится, значит, говорит, «Я смешиваю лимонад и минералку.
1: Ух ты.
0: Не так сладко получается, и сохраняются газы».
1: Ну, а почему ну, просто без сахара не пить лимонад?
0: А подожди, а лимонад, мы вообще любой получается, вот любую газировку, да, покупаем где-то в магазине и разбавляем минералкой, и тогда получается нормально по сахару.
1: Но уже не любой, ты без, если ты купишь газировку без сахара, и...
0: Тогда зачем добавлять минералку, да?
1: Да, ну и будет бы... вообще вода.
0: Ну еще смотри, какой момент у меня. Елена, вопрос такой. А минералка, она ж соленая, а лимонад как будто сладкий. А есть ли вот в этом какой-то цимус, ну некоторая, как это, соль припрятана, секретика? Ну и вообще, если возвращаться к мысли, что мы по первому сообщению строим планы на день, некоторые предсказания читаем, то Елена нам предсказывает сегодня смешанный день лимонада с минералкой.
1: Ну, прекрасно.
0: И не так сладко, и газы сохраняются.
1: Ну, давай я добью

0: Утро большого города.
1: А, слушайте, там какая новость? Зоопарк же у нас переходит на летнее время. Ну, он уже почти перешел, и вот-вот уже перейдет окончательно. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, курточки тоже какие-то новые раздадут всем, легкие более.
2: Так, подождите, я пропустила. А мы часы все еще переводим в этой жизни?
1: Нет.
2: А уже не переводим?
1: Ну, есть кто просто любит со сложностями жить. Они переводят.
2: Интересно просто, что за летнее время у них в зоопарке?
1: Ну, а, ты в... Ничего себе, ты как копнула. Ну, я так понял, что с зимнего на летнего, что переоборудованием занимаются вольеров, возможно, какие-то, может, кормежку устраивают на улице, чтобы люди на это все дело посмотрели. И мы ведь частенько тут билеты в зоопарк разыгрываем, а про зоопарк как-то говорим с вами не часто, но только если у нас гость какой-то приходит, или, говорю, есть вот какие-то подарки. И вот предлагаю с вами сегодня поболтать вообще. А вы как к зоопаркам относитесь? Любите, не любите? Посещаете, не посещаете? В нашем зоопарке давно ли были? А если бываете в зоопарке, кого любите разглядывать?
2: Вообще, конечно, это удивительно, что некоторую животинку из условной Африки или из далекой Австралии можно посмотреть вот буквально тут своими глазами, вот в нашей же, где-то вот в нашем вольере, я не знаю, в каком-то, в комнате в какой-то. Меня это, если честно, удивляет сильно. Ну вот, например, я вот в лифте в своем, да, сталкиваюсь всю вторую неделю с рекламной, с рекламной вот этим вот, значит, листовка висит, и на ней зебра с таким, знаешь, немножко мультяшным выражением на морде, и надпись, что «Я наконец-то дома!» Я каждое утро думаю, как вообще интересно судьба сложилась у некоторой зебры, понимаешь, что она могла бы где-то по саванне и гугошить, а тут вот где-нибудь у нас в академии, например, тусуется.
1: Я знаю, что заметил. Я заметил, что у нас, вот те, кто живут в Екатеринбурге, немножко изменилось восприятие зоопарка, потому что я раньше, вот как было, для меня сходить в зоопарк — это целое событие. Мы собирались, мама нас предупреждала за неделю, говорит, этот зоопарк надо сводить в тот зоопарк, поэтому, ребята, надо как-то это совместить, познакомиться этих козликов с теми козликами. И все равно так переживал, волновался, там, ехал там со вторчермета на трамвай, выходил, ты вот подходил к этим воротам, значит, там билет в руки держал, проходил. Ну, то есть это прям событие было. Сейчас я заметил, что и по своим детям тоже сужу, они очень часто бывают в зоопарке там по школьным экскурсиям, и мы ходим реально туда как в парк прежде всего. То есть просто прогуляться, просто пройтись, там не обязательно там увидеть всех подряд. Знаете, как это бывает, купил билет, всех, я всех посмотрю вообще, всех, и голубей вот этих диких, которые прилетели, всех тарантулов всех увижу, чтобы билет отработать, знаешь, есть такая штука. Нет, мы зайдем, вот прогуляемся, куда силы хватило, вот туда дошли. Смущает сейчас вообще цена туда.
2: Я, если честно, сильно мечтаю, например, повидаться с жирафом.
1: О.
2: Скажем, ну, планируя какой-то следующий отпуск, я начинаю гуглёж с того, что сначала смотрю, есть ли там возможность покормить где-нибудь жирафа.
1: Жирафянские.
2: Но они же супер высокие, вот это вот все, и своими вот этими губислами что-нибудь, ему какую-нибудь морковку отдать. А про пражский зоопарк, сколько вообще легенд ходит, какой он классный, красивый. А у нас, например, на юге, в Крыму, когда ты в автобусе сам, да, в таком, в закрытом, и едешь и смотришь на всяких тигров и львов. Короче, сегодня про животину получается.
1: Ну, про зоопарки наш зоопарк давайте пишите,
2: давайте.
1: Как вам, что нравится, что любите разглядывать, кого, кто вас привлекает, млекопитающие,
2: насекомые.
1: А рассказать
2: вам, как у меня сердечный приступ случился от тарантула?
1: Давай, все, сейчас расскажешь после блока новостей, ну и какие зоопарки вы в истории посещали и вам понравились, и вы бы нам их посоветовали.
0: В Екатеринбурге 7 часов 30 минут.
3: На 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Главной площадкой акции «Сад памяти» в этом году в регионе станет участок в Березовском лесничестве. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Мероприятие, приуроченное к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, пройдет 16 мая под эгидой сохранения исторической памяти о каждом из 27 миллионов погибших. Для проведения акции «Сад памяти» подготовлен лесной участок площадью 1,8 гектара. Только там участники мероприятия высадят 7200 сеянцев сосны, самого распространенного дерева в лесах Средней. Урала. Каждая станет живым памятником героям. Это еще одна возможность для всех нас сказать спасибо тем, кто одержал победу в Великой Отечественной войне и подарил нам жизнь, написал Паслер в своих соцсетях. Всего в Свердловской области акция «Сад памяти» пройдет на 25 площадках в разных муниципалитетах региона. Акция направлена не только на увековечение памяти героев Великой Отечественной войны, но и на восполнение лесного фонда. Это помогает выполнить цели и задачи национального проекта «Экологическое благополучие». Напомню, «Сад памяти» — это международная акция, инициированная Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы. Основная цель – высадить ровно 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Екатеринбург готовится к проведению ежегодного культурного проекта «Ночь музеев» в Екатеринбурге, который в этом году отметит свое 20-летие. 16 мая в «Ночи музеев» примут участие музеи и галереи, культурные центры, стадионы, парки, креативные кластеры, а также музеи школ и детских садов. Жители уральской столицы и гости города смогут посетить экскурсии, лекции, мастер-классы, интерактивные выставки и театральные постановки. Всего в юбилейной «Ночи музеев» примут участие около 100 выставочных пространств Екатеринбурга. С программами участников можно познакомиться на официальном сайте мероприятия. Напомню, «Ночь музеев» ежегодно проходит в уральской столице при поддержке администрации Екатеринбурга. В прошлом году в проекте приняло участие 101 учреждение. Всего площадки собрали 75 тысяч человек. Всероссийский полумарафон «Забег РФ» пройдет в Екатеринбурге в воскресенье 23 мая. На выбор участников 4 дистанции для любого уровня подготовки. 1 километр, 5 километров, 10 километров и 21 километр в 100 метров. Все они стартуют от улицы Универсиады 7 и пройдут на территории спортивной деревни в Новокольцовском микрорайоне. В связи с этим движение транспорта в спортивной зоне будет ограничено. Кроме того, на время проведения полумарафона 23 мая ряд автобусов изменит маршрут. Речь идет об автобусах номер 56-7. 7 ключей, Новокольцовский микрорайон, номер 65, железнодорожный вокзал, аэропорт Кольцово, станция Кольцово, номер 66, метро Ботаническая, аэропорт Кольцово, станция Кольцово, а также автобус номер 44. Городские власти призывают быть внимательными и продумывать маршрут движения заранее для удобства автомобилистов и всех жителей. Сведения о действующих дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки и температура воздуха в районе плюс 13 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: утро большого города.
1: Такой тейк про наш зоопарк, ну и вообще про все зоопарки. Как только у меня появились дети, мне перестали интересовать обезьяны. Ну, серьезно говорю, вот сразу как отлегло просто. До появления детей только на обезьян, капуцинов смотрел, значит, вот это мне интересно было рассматривать. Горилл. Сейчас вот, представляете, вот не могу.
2: У тебя эти гориллы дома сами,
1: да? Ну, по сути, да. Ну, это как-то вот совпало, понимаете. И они ведут себя примерно одинаково, что самое странное. Но стал любить, очень сильно стал больших, крупных животных любить. Вот тоже не знаю. Мне вот нравятся львы. Ну, вот у нас есть и тигры, и львы в зоопарке. Вообще шикарные, кстати говоря. Белые медведи вот у нас крутые. Ну, и причем... Мне всегда было обидно за наш зоопарк немножко, что он у нас такой маленький, да, но небольшой все равно. Хоть сотрудники стараются, вольеры там расширяют, и вообще делают максимально комфортные условия.
2: Но видишь, у нашего зоопарка есть нюанс. Да. Он находится в центре города. Угу. И это правда, особенность довольно редко. И еще, говоря про наш зоопарк, он единственный в России многоуровневый. А на подземном этаже располагаются служебные помещения, а над землей два и три этажа, ну вот с нашими зимними и летними вольерами.
1: Это вот они мне один раз испортили поход, сотрудники зоопарка. Вот ты сейчас расскажешь про свой там инсульт, что это было из-за тарантула. Да, мы как, смотрите, приходим с детьми, дети у меня уже хорошо знают зоопарк и сами в нем ориентируются. Сейчас, ну там, кстати, нам написали, где мы там в такой суете находим время для зоопарка. Вот Вадим, по-моему, это написал, да. А так, Вадим, раз-то в год... Все найдем время-то в зоопарк сходить. Так можно и про друзей сказать. Где вы там время находите на своих друзей? А где вы время находите вот это переобуваться 6 раз за весну? Это у меня тоже вопросики, кстати, ответные вам. Короче, мы пришли в зоопарк. Дети хорошо в нем ориентируются. И тут дети видят... Вот ты сейчас про подземную вот эту штуку рассказала. Дети видят женщину, которая постоянно с ними здоровается и дает конфетки от кашля, которые мы с тобой сегодня обсудили.
2: Да.
1: Ну, мне кажется, что они от кашля, потому что когда мы дети конфеты употребляют, они потом вот ходят, дышат. Ну, какие-то, может быть, для животных конфеточки.
2: Для обезьянок.
1: Успокоительно. Вот. Ну, помогает. В общем, и они ее запомнили. И тут смотри, что происходит. Значит, мы заходим, сразу видим эту женщину, она дает им эти конфетки, и заходит в дверь, и говорит, хорошо нам погулять, и заходит в дверь. Просто дверь открывается, и он тут заходит. Мы проходим вдоль там птичника этого огромного, гигантского, еще проходим мимо клеток, и она... Из другой двери тут к нам опять выходит. Здание вообще... Здание находится, ну там надо... Я не знаю, мы такие... Как это?
2: Что за миссис Копперфильд?
1: Да, я такой, ну, может быть, близнец? Она снова такая, ребят, привет, это снова я побежала. А потом мы узнали, что, оказывается, у них есть там вот эти вот подземные переходики какие-то, туннельчики, в общем, вот так она нас удивила. Детей потом только это интересовало.
2: Прикольно, прикольно. А дома зоопарк? Не до нашего. Здрасте, пишет Вадим.
1: Да.
2: Сергей тоже с нами. Он удивляется, что в лифте с реальным кенгуру встречаюсь или зубром. Сереж, пока только с конкретной зеброй. С одной конкретной.
1: Тоже, что ли, эти афиши?
2: Видимо. А еще Елена признается, что были в прошлом году летом. Сын снова просится. Это вот про как раз зоопарк рассказывает про наш. И еще Елена пишет, что ей пауки нравятся.
1: Вот, кстати, тоже интересно.
2: А я вот скажу,
1: они
2: что
1: неподвижные
2: мне
1: там.
2: Сильно не нравятся. Они вот даже если они за стеклом, даже если они в соседней комнате, даже если они на соседней улице, я все равно где-то за гривком своим чувствую, что они ждут, когда я к ним близко подойду.
1: Арахнофобка ты?
2: Получается так. Где-то это было в отпуске. Значит, заглянули мы вообще чисто случайно в зоопарк. Как вот они называются? Ну, вот маленькие такие, где-то вот они бывают собраны.
1: И контактный зоопарк он
2: спасибо,
1: называется.
2: Спасибо, Дэн. У нас, кстати, сейчас такое представлено. Я обалдела в одном торговом центре. Я, значит, гуляю, выбираю себе красивые наряды, платья, юбки и другие тухли. Ага. А тут же, понимаешь, предлагают мне посмотреть на всяких этих арахнов, вот этих вот...
1: Погладить кроликов или что там надо было?
2: Какая жуть!
1: Осуждаю, кстати.
2: И, значит, они вот в этом, вот в этой конструкции предлагают общение, контакт предлагают тебе. Зачем я на это повелась? Я до сих пор сильно удивляюсь некоторой смелости, которая...
1: Это за границей было?
2: Ну, нет, это было где-то у нас на нашей территории, я не помню, в Калининграде или где-то. В общем, они вот как, предлагая всем погладить по вот, значит, по лапочке, вот чуть-чуть совсем вот этого 16-ногого, он 18 глаз, вот эти вот зубья, вот это вот. Он уже на меня смотрит и ждет, понимаешь, когда я подойду, чтобы вцепиться мне в глотку. Я вот так себе представляю пауков.
1: Да. Интересно, хоть раз ты так говорила после первого свидания про кого-то? Очень похожая эмоция такая. Ну, в общем, тебе не нравятся насекомые, да?
2: Не очень.
1: Нет, мне вот, знаешь, вот эти все скорпиончики, вот большие пауки, опять же говорю, крупные, крупные представители вот этих семейств, они меня не пугают. Но вот эти маленькие, вот эти вот зачем? Скажите мне, кто придумал в Екатеринбурге в конце 90-х, когда у всех дома они были, привезти их еще и в зоопарк? Я про тараканов сейчас говорю. То есть это что?
2: Ну подожди,
1: пойдем на воспитанных посмотрим.
2: Там ведь мадагаскарские, они ведь огромные, с ладонь. У тебя дома таких не может быть.
1: Нет, ты была давно была в этом отделе у нас. У нас там уже и у них у нас в зоопарке уже и эти русики есть.
2: Масюси.
1: Масюси. Басюси, никогда не буду их так называть. Вот эти, значит, рыжие, быстрые, которые, знаете, скоростные. Как про лошадей-то говорят, которые можно...
2: Скаковые.
1: Беговые, скаковые вот эти, значит, тараканы есть. Черные, ленивые есть. И огромные мадагаскарские, которые, кстати, тоже меня никак вообще... Ну, вот эти вот тараканы, у меня детская травма, судя по всему. А я помню, как меня мама вот в конце 90-х говорит, пойдемте сходим. Вот с сестрой меня повела в зоопарк. Мам, привет, я большой. И почему-то мама зависла возле вот вольера, или как это назвать, террариума, вот этого зеркала с тараканами. Что моя мама мстила им или говорила, вот вы как, значит, вот получаете. Или, может, из нашей квартиры кого-то узнала, непонятно. Но это, конечно, люто было.
2: Слушай, ну вот я сегодня, когда искала разную интересную какую-то, да, ситуацион, которые происходили в разных зоопарках, например, нашла, что в 87-м году прошлого столетия в Чили один фламинго сбежал, значит, из зоопарка, да, и его нашли вообще в соседнем штате через там 1000 километров. Вот интересно, а какие-нибудь вот мадагаскарские могут сбегать?
1: Да
2: ждут
1: легко.
2: Они вот какого-то повода? Вот ты бы обалдел, если бы такой какой-нибудь пришел бы к тебе.
1: Там, знаешь, как побег из Шоушенка. Короче, залазишь в эту клетку, там листик такой отбираешь, а там отверстие вообще, и бегают там, плодятся у нас в городе. Ну, вообще интересно. Но мне вот, вы вот кто не пишете пока, я говорю, мне нравятся крупные животные разглядывать. А вам что нравится? Кто вообще хоть... Никогда не вижу людей у птичника там.
2: Как нет?
1: Ну, орлов, чтобы вот стояли так же с интересом, как я вот тараканов рассматривал. Почему нету? Ящерицы, как вам? Тарантулы вот эти. Ой, не тарантулы, а как их называют? Медленные это такие вот. Ягуаны. Я вот про это хотел сказать. Джонни Депп, помните? Классный ягуанчик.
2: Вон Сергей пишет, мне слониха наша нравится и белый медведь.
1: Она так смешно чешется. Вы вот не чешетесь, не пишите сообщения. Даже слониха чешется. Ребят, давайте, пишите нам. Всем доброе утро. +7 99 15 15 76. Юлия Курочкина, Денис Савит. Про зоопарк сегодня говорим. Что нравится, что любите, что обожаете.
0: Реклама на 107.6.
3: У идеального отдыха есть имя. Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
4: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Вот как показывает статистика, что животные в зоопарках живут дольше, чем в дикой природе. Это, кстати, не
2: кстати,
1: только...
2: это вот удивление было для меня в свое время.
1: Да, не только слонов касается, вот животные в дикой природе.
2: Но например... и тараканов.
1: Ну и да, да, именно, именно. Еще удивляет тот факт, что, например, слоны в дикой природе, они, то есть если их привезли из дикой природы, вот они в зоопарке тоже живут. Они, то есть, что родились, что если вот привезли, ну это, конечно, что связано с чем? С уходом, да, с едой, кормежкой.
2: Mm-hmm. Кстати, про еду и про кормежку, ребята, у нас есть билеты, еще осталось 2 билета на электронный концерт группы «Про». Если кто-то хочет вот послушать электронную музыку, не знаю, немножко вот из классической музыки, перебраться куда-то на танцпол, поближе к диджейке, вспомнить, как это, когда тебе колонки долбят туда. Вот. Хочет кто-то вообще у нас есть? У нас просто вот, мы просто понимаем с Юлей примерно, какой возраст у нас здесь на связи. Но вчера у нас кто? Надежда же, да?
1: Да,
2: вот нам,
1: да.
2: Надежде надо еще составить компанию, а то они вдвоем-то придут, сядут, будут вспоминать, как это вообще танцевать. Но, в общем, билеты эксклюзивные, билетов больше нет, все продано. Танцпол будет заполнен, скорее всего, молодыми организмами.
1: Ну да, ну Продиджи, конечно, это легенда. Это тебе вот это Файстата, твисти Файстата.
2: Вот это вообще Файстата? Я не могу. Я хочу, чтобы у Юльки был клип такой.
1: Это легендарная группа, и в Екатеринбург приезжает один из сооснователей, да?
2: Сооснователь, ну, реальный сооснователь, да.
1: Да,
2: И, кстати, крутой диджей, как оказалось.
1: Диджей, да, музыкант, и вот как раз вот эту вот музыку в том числе. В числе и группы Prodigy, угу. Он будет исполнять у нас в Екатеринбурге. Я вчера посмотрела видео из...
2: Релиз.
1: В Сочи, что ли, он... Ну, тут сейчас так, на гастролях находится,
2: да,
1: в России.
2: Да, да, да. И там так атмосферное такое...
1: Очень, очень. Это вот, конечно, это вот...
2: Как из Блэйда. Помните Блэйд, начало там... фильм Блэйд про вампиров-то, где он приходил в клуб и там вот месил-то всех вампиров. Примерно такая была атмосферка. Только еще очень много прожекторов. Не круто, я бы хотел на такой штуке оказаться.
1: Но
2: просто
1: мы
2: я работаю просто. Не получится у меня. Но имейте в виду, 2 билета есть, их можно у нас забрать. Для этого нужно сыграть в нашу игру, которая называется «Отзовистые». Каждую среду я отправляюсь на маркетплейсы, ищу там какой-то интересный, прикольный товар, и вам дают только отзывы на него, а вы по отзывам пытаетесь догадаться, что это за товар.
1: Ну, задачка со звездочкой. Но, ребята, как показывает практика, вы такие... опытные, вы шарите, буквально чувствуете всегда правильный ответ. Самое главное, успеть его отправить в наш мессенджер. Плюс 7-9-9-15-15-107-6. Дэн нам, он еще тянет резину. Он же ведь по очереди выдает вот эти самые отзывы. Тут не все сразу. Нам, конечно, задачка-то еще усложняется тем, что мы, ну, в идеале, конечно, с первого отзыва, да, сразу дать правильный ответ. Но пока, по-моему, ни разу у нас такого не получилось.
2: Ну что, погнали?
1: Ну, мы готовы. Тут, подожди, если что, вот Сергей пишет сразу, что это колонка.
2: Угу, сразу. Сейчас разберемся. Итак, первый отзыв. Звучит так. Ничего не переделал, как есть. Качественно сделано. Жутко залипательная вещь. Подсветку только пришлось отрубить, а то по ночам мигать все будет примерно раз в час.
1: Ну вот про колонку, кстати, похоже, как будто бы.
2: Ну, а что там? Когда разговариваешь с ней,
1: ну, она вот тоже ведь... А там же у нее какая-то подсветка же вот такая вот есть. Там она где-то глазками смотрит, где-то даже какая-то мимика есть.
2: Но вряд ли у колонки была... У кого-то есть желание отрубить какую-то подсветку. Там, мне кажется, туда вообще никто не лезет, нет? Еще раз, слушайте, как звучит. Качественно сделано. Жутко залипательная вещь. Подсветку только пришлось отрубить, а то по ночам мигать все будет раз в час. То есть, смотри, раз в час.
1: То есть есть некоторый, как он называется?
2: Цикл.
1: Спасибо, Дэн.
2: Что такое? Нам нужны таблы какие-то.
1: Лучшие ведущие. Хорошо, поехали тогда. Вот тебе первый правильный вариант. Первый правильный. Аквариум.
2: Аквариум. Кстати, я знаю, у меня вот теперь я обладатель аквариума, у меня тоже теперь зоопарк небольшой, и он действительно там может врубаться, знаешь, ну, как-то циклично, например, там во время кормежки,
1: рыб. У него же там вот некоторые такой врубается, или он там постоянно работает?
2: А можешь поставить вот...
1: Таймер.
2: Нет, как, тут все как... Мне ребят сказали, все как с машинами. Можешь затонировать, можешь поставить какую-то заглушку, можешь там, не знаю, турбо сделать режим. Но дело в том, что подавляющее количество владельцев, значит, аквариумов, они на ночь вообще ничего не вырубают. Ну, чтобы электричество не тратилось. Поэтому вот тут не подходит, что мигать будет раз в час.
1: Угу. Не подходит. Аквариум не подходит. Тогда второй правильный ответ... Пшикалка-вонючка.
2: Подождите, пшикалка-вонючка. Он не дослушал, да? Он только услышал качественная, жутко залипательная вещь. Это кто написал?
1: Вадим.
2: Вадим, я добавляю вас сейчас в райский чат наш.
1: Ну, подожди, когда я впервые это увидела где-то в общественной дамской комнате, я, если честно, тоже какое-то время стояла, смотрела.
2: Юль, да мы все.
1: И ждала.
2: Юль, все.
1: Ну, было же дело.
2: Это даже в одном и том же туалете, мне кажется, происходило.
1: Наверняка. Ну-ка, дай еще раз это описание. Давай, я тебе сейчас правильные ответы буду зачитывать.
2: Давай. Итак, еще раз. Качественно сделано. Смотрите, раз человек это подчеркивает, значит, возможно, сама вещь, ну, не выдает такого ощущения. Жутко залипательная вещь. Подсветку только пришлось отрубить, а то по ночам мигать все будет раз в час.
1: Подъездный чат.
2: Это у вас телефон, когда загорается, то, что там постоянно кто-то написывает. Слушайте, у меня тоже такой объявился человек. Новый приехал, новая семья, они нам почему-то ночью там все написывают. Там уже все-таки, что делать с этими людьми? Все вопросы выясняют.
1: На подъездный чат, как будто бы на маркетплейсе ты не выберешь.
2: У меня уже фраза из холодного стояка горячая идет. Уже просто набило оскомину. Но нет. Но за смешные ответы, ребята, вам вообще просто, ну... Кайф.
1: Еще вот такое есть предположение. Вот эта штука, которая с жидкостью и пузыри в ней медленно кувыркаются.
2: Что это такое? Это тоже аквариум же получается.
1: Подожди, нет, не аквариум. Это такая, ты ее сам переворачиваешь, и там что-то с песком и маслом происходит.
2: Чайный гриб? Это имеешь в виду? Чайный гриб, конечно.
1: Хорошо, может быть, это видеодомофон?
2: А что, имеете в виду внутри, а он загораться от чего будет? Сам по себе?
1: А ходить все.
2: Ну
1: такое
2: нет,
1: не может
2: натягиваем.
1: Быть, да?
2: Я причем, кстати, надо посмотреть, на маркетплейсах продают какие-то домофоны? Мне кажется, нет. Это же система.
1: Кажется, на маркетплейсах
2: все,
1: есть,
2: да?
1: Все.
2: Ну, учитывая, что Кадила там нашел.
1: Хорошо, Елена предполагает, что это ночник.
2: Угу.
1: Ну вот ночник, он мигающий, ты ведь как будто
2: раз в час зачем
1: включил и оставил его. Непонятно.
2: А и в чем залипательность этой вещи? Смотрите, вещь... Давай так разберемся. Вот что такое залипательная вещь? Вот в зоопарк ты приходишь, залипательный кто может быть?
1: Ну, кто-то...
2: Животные, получается.
1: Ну, кто-то вот лежит, вот так валяется, медленно переворачивается.
2: Но тебе при этом интересно смотреть, наблюдать, нет?
1: Я то думал, есть какое-то движение должно быть, да, все-таки?
2: Ну, мне иногда пишут «залипательный фильм». Что-то залип. Да, уральское же словечко такое, жаргонное.
1: Залип.
2: Еще раз. Жутко залипательная вещь. То есть на это можно, мне кажется, долго смотреть. Подсветку только пришлось отрубить. Это еще, то есть, с подсветкой какой-то. А то по ночам мигать будет.
1: Угу. Тогда смотри, какое у нас есть предположение, что это часы на солнечной батарее, а в них светодиодная батарейка.
2: Целый фантастический фильм сейчас по новому написали. Ну нет, все проще гораздо.
1: Ладно, может быть, это ультрафиолетовая лампа для растений?
2: О, кстати, да? А я не был никогда владельцем, а это залипательно? То есть
1: это начнется у тебя с 42 Дэн, тебе еще тебе.
2: Это все еще впереди. Сколько еще открытий нас ждет?
1: Пара понедельников у тебя есть.
2: Надежда пишет холодильник. Господи.
1: Залипательная вещь.
2: Подсветку пришлось вырубить. Ты поняла, ты заглядываешь, что там темень была, что ты ничего не съел. А что у нас Анастасия тут написала? Угадайте, у кого сегодня день рождения.
1: Это она нам задание с тобой выдает.
2: Анастасия, вы написали в своем чате, и нам нужно угадать.
1: А какой приз, Настя, если мы угадаем?
2: Билеты на Продиджи. Не, ну если Анастасия у вас, Денюха, мы вас поздравляем. Анастасия, с днем рождения, вы наша постоянница, мы вас очень любим, мы обожаем вас. С днем рождения. Пусть у вас будет все хорошо, пусть будет более классная машина в конце этого года.
1: О.
2: И более классный мужик.
1: О! А вдруг, подожди, а вдруг и старый еще хороший, еще нормальный? Да?
2: Тогда со старым остается. Анастасия, если старый мужик хороший, как у нас, видите, свили формулировки какие интересные, со старым оставайтесь.
1: А, у Евгения есть правильный ответ. Фоторамка.
2: Светящаяся фоторамка, залипательная фоторамка. Угу. Если там классная фотография, угу, пришлось вырубить подсветку, потому что, а раз в час она загорается, напоминает что-то тебе просто?
1: Посмотри на своего старого мужика.
2: И вот так вот мигает. Ну нет, тоже притягиваем, тоже это сову на глобус с вами.
1: Так, ну вот смотри, есть у нас Анна, которая не писала просто никогда, и у нее есть предположение.
2: Анна, добро пожаловать нам в чат.
1: Ну вдруг, вот смотри, вдруг. Вот ты там рассказываешь, значит, штука мигает, штука залипательная, надо выключать, потому что мигает. И Анна предполагает, что это метеостанция. А у нас есть какие-то домашние, бытовые метеостанции?
2: Ну, что-то такое есть, наверное, скорее всего. Давайте второй отзыв.
1: И уйдем на рекламу, получается.
2: Второй отзыв очень прикольный и очень короткий. Внимание, послушайте. Очень приятно жужжит. Жаль, сил не хватает на дольше.
0: В Екатеринбурге 8 часов утра. На 107,6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Несмотря на все внешние вызовы, малый и средний бизнес в Свердловской области и Екатеринбурге продолжает развиваться. Об этом на форуме «Финмаркет» заявил глава города Алексей Орлов.
4: Понятно, что изменения регуляторной политики, в первую очередь условий налогообложения, логистических цепочек, высокая ключевая ставка никоим образом не влияют положительно на, скажем так, те темпы развития бизнеса, которые хотели бы сами участники бизнес-процессов иметь, но тем не менее... А вот такие площадки, как Финмаркет, и вот как раз возможность прямых коммуникаций с представителями власти и финансовой сферы, и представителей бизнеса помогают эти вопросы решать, отвечать на те вызовы, которые у нас сегодня есть.
3: Орлов отметил, что в Екатеринбурге работает более 120 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Комиссия по муниципальной собственности Екатеринбургской гордумы согласовала проект решения о передаче военкоматам в безвозмездное пользование городских объектов культуры. Как отметил замдиректора департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров, органы местного самоуправления оказывают содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации. Мы, по сути, приводим в соответствие с законодательством существующее положение вещей. Он пояснил, что такая практика передачи городского имущества не новая. У нас есть решение городской думы. Первое мы принимали в преддверии чемпионата мира по футболу, когда представляли имущество организации, которая и организовала этот чемпионат, рассказал чиновник. Директор департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Старожкова пояснила, что в каждом районе Екатеринбурга определен перечень таких объектов. Причем речь не идет о парках, театрах и тем более о зоопарке. Она добавила, что объекты культуры предоставляют для проведения сборов и других разовых мероприятий. Не исключено, что какие-то сборы могут быть и в мирное время. Ровно месяц остается до завершения голосования по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Необходимо набрать еще 174 тысячи голосов, чтобы в следующем году при федеральной поддержке мы смогли приступить к благоустройству очередной зоны отдыха. Каждая из 17 городских территорий, участвующих в отборе, достойна преображения и, безусловно, в нем нуждается. На сегодняшний день лидирует бульвар по улице Культуры, второе место у Основинского парка, тройку замыкает сквер по улице Амут. От Волгоградской до академика Бардина. «Все в наших руках. Сделаем Екатеринбург еще лучше вместе», написал градоначальник в своих соцсетях. Проголосовать можно на портале госуслуги, либо с помощью волонтеров.
0: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки и температура воздуха в районе плюс 13 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: 8:06. По-прежнему у нас прямой эфир. Это город ФМ. Дэн Савин, Юля Курочкина. Здрасте. Напомним, что партнер утреннего шоу ООО «Нега Групп». Устали от плохого сна и боли в спине по утрам? Компания «Нега» предлагает решение. Ортопедические матрасы и кровати. Эффект подтвержден сертификатом Росздравнадзора. Производство на Урале 25 лет. Ждем вас в салонах «Нега», в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник». Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас. 305-2000. Эффективность продукта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Рекомендуется консультация специалиста при наличии хронических заболеваний или особых потребностей.
2: Позвонить нам также можно и сыграв нашу игру «Отзовисты». Это не обязательно, конечно, но вдруг вам захочется с нами поболтать. 227-107-6. Пожалуйста, Юлия Курочкина, Денис Савин. Добро пожаловать на наше утреннее шоу. Мы здесь каждый будний день с 7 до 9.30 и пытаемся вас как-то разбудить. И вот заодно разыгрываем подарки. Сегодня на кону у нас билеты на концерт электронной музыки от сооснователей группы Prodigy. Если есть адепты, есть те, кто помнит, есть те, кто знает, то вам, мне кажется, это дело понравится. Ну и тем более себя немножко растормошить, отвлечься от всех этих МФЦ. Куда вы там ходите в последнее время?
1: Хватит подсчитывать пенсию, ребята. Идем на концерт электронной музыки.
2: Да. Ну и сегодня играем, вот, как я сказал, в отзависты. Я нахожу на маркетплейсах товар. Вам дают только отзывы на него. А вам нужно догадаться, что это за товар по отзывам. Еще раз первые два, и потом Юля будет читать варианты. Итак, первый отзыв звучит так. Качественно сделано. Жутко залипательная вещь. Подсветку только пришлось отрубить, а то по ночам мигает. Все будет раз в час. И второй отзыв. Очень приятно жужжит. Жаль, сил не хватает на дольше.
1: И главное, что вот этот очень похоже на жужжание сделал.
2: Вот видишь, как.
1: Как будто батарейка садится.
2: Как кулер.
1: Значит, мы точно выяснили, что это... Нет, не что точно. Мы выяснили, что как будто бы это не холодильник, да, Дэн? Это же не холодильник.
2: Не холодильник, очень прикольный вариант.
1: Просто у нас есть еще предположение, что холодильник с таймером открытия раз в час.
2: Да, да. Ну это вообще-то что-то... Что это? Ты подожди, ты не можешь до того момента, как он откроется. Мне просто нужна такая штука. Реально есть такое?
1: Ну, чтобы он открывался не чаще одного раза в час.
2: Какой-то магнитный замок, да, получается? Слушайте, ну это классная вещь. Спасибо, надо пойти поинтересоваться.
1: Смотри, есть предположение, что это электромобиль. Залипательная штука. Приходится так отключать.
2: Подсветку пришлось только, да? То есть покупаешь электромобиль за много миллионов денег, чтобы отключить в нем подсветку. Что-то как-то сомнительная история вообще. В ОКЕ я такой себе могу представить, что ты уже какую-то кнопку там отключишь, чтобы не мигало тебе в лицо. А так, ну нет. Ну, конечно, не электромобиль.
1: Смотри, у нас есть несколько вариантов про кормушку. Вот есть кормушка для птиц, а есть поилка для котов. Кто-нибудь из этих вариантов попадает в правильный?
2: Не, ну у меня, я не знаю, я вот искал своим мейн-кунам, они не пьют вот из обычных вот блюд, как кошки. Они пьют только, чтобы у них было обязательно продолговатое, обязательно откуда вот капать должно. Ну, то я не видел с подсветкой-то. И ничего не жужжит у меня там. Вы имеете в виду, когда корм там вот отходит? Нет, такого... Не знаю, может быть, у вас такая. Но это нет. Это все, ребят, намного проще. Вы очень усложняете.
1: Но тогда
2: вы всегда усложняете.
1: Дэн, тогда вентилятор.
2: Нет.
1: Тогда массажер.
2: Это слишком просто для нас.
1: Тогда глобус с подсветкой.
2: О, какой, кстати, классный вариант. А что там жужжать? Крутится когда?
1: Ну, например, он где-нибудь тебе говорит, как давно ты не путешествовал, бзик, вот так.
2: Объясните мне раз в час, зачем приписано. Вот на все, вот все, что вы перечисляете. Вот холодильник я раз в час...
1: Согласна. Мы согласны.
2: У меня примерно такой такт вообще по дому, но вот раз в час-то объясните, что это такое, почему так. Давайте третий отзыв.
1: Ну, да, вот смотри, сигнализация, фонтанчик с подсветкой.
2: Нет.
1: Электронная книга. Проектор.
2: Нет.
1: Робот-пылесос.
2: Хотя проектор, кстати, может приятно очень жужжать. А подсветку зачем у проектора отключать? Ну, чтобы тебе глаза не портили,
1: например.
2: Да? Ну, чтобы смотрел.
1: Вот смотри.
2: Ну,
1: вот
2: раз в час здесь не очень
1: работает.
2: Есть
1: предположение, что это лоток кошачий с автозасасыванием.
2: Я не могу вообще. Мы хотим в студию такой. Нам, пожалуйста.
1: Словечко сюда. Смешное. Робот-пылесос, дискошар, освежитель воздуха.
2: Шикарный вариант.
1: Шуруповерт.
2: Я, кстати, заметил, что у нашего чата какая-то галочка насчет освежителя воздуха. Он всегда фигурирует, он всегда есть, вы всегда его умудряетесь вставить. Я вот не понимаю, вы реально ждете, когда я его загадаю, а я ведь его загадаю рано или поздно.
1: Дэн, в общем, мы готовы, кажется, к третьему отзыву. Ребят, так, сейчас, внимание.
2: Смотрите.
1: Да? Соберитесь, сконцентрируйтесь.
2: Да, третий, он максимально должен вас вывести на правильный ответ. И он звучит следующим образом. Подскажите, если не покупать, дольше жить будет?
1: Так, нам нужны некоторые предварительные итоги. Так,
2: давай
1: что мы знаем про этот предмет?
2: Давай еще раз все три. Жутко залипательная вещь. Подсветку только пришлось отрубить, а то по ночам мигать все будет раз в час. Очень приятно жужжит. Жаль, не хватает сил на дольше. Подскажите, если не покупать, дольше жить будет?
1: Ну, вот как... Хомяк. Я тоже играю за билеты на Продиджи.
2: Тамагочи, что это за тамагочи? Вы откуда эти слова собираете вообще?
1: Лампа кварцевая.
2: Да ну какая лампа кварцевая?
1: Автополив.
2: Автополив есть у кого-то? Дома? На подоконнике? Автополив? Ну нет, это не он точно. Хотя тогда... вот мне сейчас интересно посмотреть, там он раз в час...
1: Тогда унитаз с подсветкой.
2: Японский вариант. Но он, мне кажется, ты же уходишь, когда вот из этой комнаты своей секретной, и не видишь его, и горит пусть там. Ну вот так-то, да?
1: Горшок с флюидами.
2: Да нет, все гораздо проще, ребятки.
1: Лампа для роста растений.
2: А тут, кстати, много вот Татьяна прислала, да, вот она, вот и аэрогриль, и лампа, и воздухоочиститель. Кстати, воздухоочиститель, увлажнитель, да, воздуха вы имеете в виду, он, кстати, может жужжать, но он перманентно жужжит, насколько я помню. Так вот, если ты его врубил, он жужжит, пока весь воздух у тебя не очистит. Подсветка у него действительно отрубается, подходит здесь, да, но при чем здесь жить будет?
1: Хорошо, тогда, может быть, горшок для цветка. Вот видишь, мы за жизнь зацепились с нашими радиослушателями.
2: Последний отзыв, я думал, вы вообще сразу догадаетесь.
1: Тогда искусственный помидор. Просто так, просто мы с Вадимом играем, вот так.
2: Смотрите, вот последние два отзыва, да, второй и третий. Вот второй, очень приятно жужжит, жаль, сил не хватает на дольше. А сил-то не хватает на что?
1: Ну, это вот что-то должно на электрическом каком-то моторчике быть. Ну, если оно жужжит.
2: Или не обязательно.
1: Не обязательно?
2: Или не обязательно.
1: А что там жужжит тогда?
2: Подскажите.
1: Муха какая-нибудь.
2: Подскажите, если не покупать, дольше жить будет. Ну все, ребят, давайте 30 секунд. Сдаетесь?
1: Ну, да, что ты не веришь в нас?
2: Все, есть правильный ответ. Есть? Анастасия! Молодец, Анастасия, у которой денюха сегодня, которая написала, что мужик актуален. Вопрос мужиком актуален, с машиной нет. Ребята, это колесо для хомяка. Еще раз, смотрите, качественно сделано, тут все понятно, жутко залипательная вещь. Подсветку только пришлось отрубить, потому что по ночам все мигать будет раз в час. Хомяк этим пользуется. Очень приятно жужжит, когда он бегает по нему, так она делает. Жаль, у хомяка сил не хватает на дольше. И третий, подскажите, если не покупать, хомяк дольше жить будет? Понимаете, это колесо для хомяка.
1: Ну, прикольно, прикольно. Прикольно, что мы справились опять.
2: Да, Анастасия, просто вообще. Анастасия, пишите, как вы так догадались. Ну и билеты вам обязательно скинем на электронный концерт Prodigy.
0: Реклама на 107.6.
3: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
4: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
4: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: 18+.
0: Телефон рекламной службы

0: Утро большого города.
1: Утро большого города продолжается. Сегодня у руля Дэн Савин, Юля Курочкина. И настало время рубрики нашей любимой «Присуха».
2: Присуха, ребятки!
1: Мы в этой новости мы в этой рубрике обсуждаем разные новости. Странные, непонятные, смешные, где-то дуралейские.
2: Да, резонирующие интернет-пространство.
1: Я вот принесла некоторую резонирующую информацию для нас с вами. Вот быстро ищу ту, значит, в поиске, потому что выяснилось, что самые работящие ребята — это татары и екатеринбуржцы.
2: Нормально, мы так вообще в связке идем.
1: Подожди, ну это вот то, что я тут точно вот запомнила.
2: Другими словами, если я ищу бухгалтера и помощника бухгалтера, мне нужно екатеринбуржца найти,
1: чтобы он, это татарин. Значит, смотри, татары и жители Екатеринбурга перерабатывают больше всех в России. Об этом говорит опрос, проведенный HR вот этим вот... Кто? Платформой, да, где вот идет на набор сотрудников. При этом 36% россиян задерживаются на работе без компенсации. Это вот как мы с тобой, получается.
2: По больному.
1: Ну и хочется узнать, конечно, как там дела вообще у Казани и у нас в том числе. Ребята, моргните два раза, если вы согласны или требуется некоторая вам моральная поддержка.
2: Кто регулярно задерживается на работе, плюс в чат, ребят.
1: Ну, в общем, вот
2: задержка можно отправить.
1: Казань и Екатеринбург находятся в лидерах таких вот задерживающихся на работе. Самое интересное,
2: что... Ну, то есть жители Казани и жители Екатеринбурга так-то глобально. Да, получается, два города перерабатывают.
1: Получается,
2: так. Так, мы, может, дорогу вот эту строили между собой?
1: Кстати.
2: Между Екатеринбургом и Казани.
1: Поэтому нас так посчитали. Вообще, каждый шестой россиянин вообще не готов к переработкам. Я, кстати, знаю, вот этот каждый шестой, это точно 20-летние зумеры. Те, которые, знаешь, ну, на работу выйду к 11, потом у меня точно будет обед, в который я, значит, трубку брать не буду. И после 18 мне не звоните.
2: В чате пишет, вот Татьяна пишет, нам задерживаюсь постоянно. Но это по долгу службы, Татьяна, это добровольно? Или там вам, ну, работы насыпают, будь здоров.
1: Ну вот, надо сказать, что так же, как Татьяна, 63% опрошенных, они перерабатывают только при определенных условиях. Mm-hmm. Например, если это какой-то хороший контракт денежный или работа в группе, в команде. Вот если в команде перерабатывать, как будто бы для россиян это не так обидно.
2: А, ну если все вместе, да? Все вместе.
1: Ну да, если мы все страдаем.
2: Это синдром аэрофобии, знаешь,
1: да?
2: Ну, когда ты летишь в самолете, если один боишься, то, ну, действительно страшно. А если там группа людей признается, что аэрофобия страдает. Ты такой, ну, прикольно, зато все вместе, если что, сгинем.
1: Но
2: доброе утро!
1: Имейте в виду, что в топ-5 городов с высоким уровнем переработок входят, ну, кроме Екатеринбурга и кроме Казани, еще Краснодар,
2: ух ты,
1: Челябинск и Нижний Новгород.
2: Ну, вот все это, конечно,
1: наши. Я вот смотри, говоря, да, вот, а Москва, а вот она трудится, а круглосуточно, там тебе и доставщики, там тебе и рестораны, но и магазины вообще любую необходимость.
2: Да там роботы-доставщики.
1: Но по факту получается, что Москва-то даже в топ-5 не входит перерабатывающих городов.
2: Да.
1: Ребят.
2: Интересно, там дорого перерабатывать для работодателя.
1: Все на нас и Челябинске держится, я так считаю.
2: Так что, ребятки, кто перерабатывает, не унывайте. А тут Максим нам написал, я вообще не перерабатываю. Есть предложение, Максим, можете приехать вот сюда к нам и немножко переработать за нас, Юля. Если хочется попробовать, мы только за.

0: Утро большого города.
1: Вот мы привыкли с вами, что Голливуд, там Штаты, Запад, они там законодатели мод, а мы тут все повторяем. А вот как сейчас все перевернулось. Смотрите, Федункина родила 53.
2: Было дело.
1: И Камерон Диаз, оп! Через год, или сколько, полгода. 53 тоже родила.
2: Но она третьего уже родила.
1: Ну, какая разница, 53 же родила-то. Ну, ты попробуй ладно. 53 родить, как уже даже не важно, второй, третий. Ты 53 рожаешь.
2: Ну, она там воспользовалась услугами, как это называется?
1: Какой мать? Суррогатный обед какой-то. Ну, а что это значит? Это значит, что...
2: Другая женщина вынашивает твои яйцеклетки, но другая женщина вынашивает.
1: Хитро, то есть, поступила, да?
2: Ну, 53 года все-таки.
1: Федункина все сама.
2: Ну, там тоже, кстати... Мы же не видели ее фотографии даже,
1: понимаешь?
2: Ну что-то
1: я хотел погордиться, взяла все, мне испортила.
2: Извини, Дэн.
1: Да, ну а всех не это восхитило, да? То есть понятно, что 53 каким-то образом ребенок, значит, появился у Кэмерон Диаз. Но она всех поразила своим заявлением. Дело в том, что Кэмерон Диаз является амбассадором в Голливуде актрис, которые не стесняются стареть.
2: Так.
1: Она такая, я...
2: Она за естественные вот эти процессы,
1: да.
2: Без каких-то лишних утяжек, уколов.
1: И надо сказать, что она, ну, прям соответствует своим заявлениям. Она прям сейчас стареет. Вот. Хотя я еще раз говорю, что выглядит она для своего возраста тоже очень-очень-очень мило и классно. Но после того, как она родила ребенка, ее все стали поздравлять, она говорит, а вы знаете... Я хочу прожить до 110 лет, между прочим.
2: О, отличный план.
1: И планирую это сделать. Вот. Ну и начали журналисты мучить, что она для этого собирается делать, как вообще себя мотивировать и зачем ей это надо. Там вообще смешной был вопрос от журналиста какой-то газетенки местной, провинциальной. Он такой, а зачем? Она говорит, я хочу жить до 110 лет, а он на полном серьезе, там никакое не шоу было.
2: Можно,
1: такой,
2: конечно,
1: а зачем?
2: Ну,
1: и смешно, что это единственный был вообще журналист, представитель там провинциальных каких-то вот этих журналов вымирающих, которые в ней рослоп и живут еле-еле, концы с концами сводят. Ну, в общем, поздравляем ее, да, что она родила.
2: С третьим ребенком, да, ну, мне кажется, а почему бы и нет, когда есть и деньги, и мужчина, и бюджет вообще все позволяют.
1: Да.
2: Тут, пожалуйста,
1: тут
2: пожалуйста.
1: Еще, тут еще вот в конве с твоим заявлением, что ну, какая-то суррогатная мать.
2: Ну, не какая-то, вообще, подожди.
1: Конкретная,
2: это
1: давай.
2: Это хорошая технология,
1: да.
2: Отработанная уже. Ага.
1: В общем, какая женщина, давайте так, вынашивала ребенка, да,
2: да,
1: другая, а она здесь пишет, что я прекрасно себя чувствую, как физически, так и морально. Я вот прям ждал, что она скажет, да это, в принципе, несложно было. Да, но в целом, вот, пожалуйста. Ну, почему-то, знаешь, я задался вопросом, почему это Голливуд-то так разворошило, что вот, ну, 53, ну да, ребенка, это же не новость, она же не первая, скорее всего.
2: Ну, конечно.
1: А все так отреагировали, что? 53?
2: Ну, вот, видишь, как будто, как будто бы еще не во всех сознаниях сдвинулась эта мысль, что вот, современные, новые 53, это старые,
1: но...
2: сколько, 40?
1: Да. Я надеюсь, что так и есть. Там еще забавно, что вся эта гурьба, вся эта орава поклонников Кэмерон Диаз, сразу после того, как все прошло успешно, ребенок появился на свет, ему дали имя, она двинулась в социальные сети Дженнифер Энистон, которая вообще, как бы, я так понял, не рожала еще ни разу даже таким способом. И давай ее уламывать. Они там пишут ей, ну вот видишь, у Диаст получилось. Давай, Энистон, давай. Ты что? Как это так? Как это так? Нельзя быть чайлд-фри. В общем, вот такие вот новости происходят у нас в Голливуде. Ну а у вас какие люди в Голливуде? Пишите. А сейчас блок новостей.
0: В Екатеринбурге 8 часов 30 минут.
3: На 107,6. Новости на город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Коммунальные службы и энергетики Свердловской области в штатном режиме прошли отопительный сезон 25-26 годов. По данным регионального МинЖКХ, со 2 октября 2025 по 4 мая 2026 года на объектах ЖКХ зафиксировано 1207 технологических нарушений. При этом количество аварий, устранение которых занимало более суток, снизилось почти на 30% по сравнению с предыдущим отопительным периодом. Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов, большинство технологических нарушений не устранялось оперативно, почти 79% инцидентов были ликвидированы в течение 8 часов, а среднее время устранения составило 6,5 часов. В следующем отопительном периоде продолжим работу по сокращению времени реагирования и снижению количества аварий на коммунальных сетях, добавил министр. Наиболее часто нарушения фиксировались на тепловых сетях – 541 случай, на водопроводных сетях – 385, на электрических – 335 случаев. При этом среднее время устранения инцидентов на тепловых сетях составило 5,4 часа, на электрических – 5 часов. Для оперативного реагирования в регионе было сформировано 976 аварийных бригад общей численностью почти 5000 человек. Задействовано порядка 1500 единиц спецтехники. В Свердловской области заканчивается период стремительного роста зарплат, а рынок труда вновь становится рынком работодателя. Об этом на форуме «Финмаркет» заявила профессор Наталья Зубаревич. По словам эксперта, в ближайшее время темпы роста зарплат начнут заметно замедляться. «Гонка зарплат заканчивается, и темп роста номинальной зарплаты будут замедляться», заявила профессор. Она подчеркнула, что в Свердловской области зарплаты в последние годы росли даже быстрее среднероссийских показателей, что серьезно изменило поведение работников. Работник разбаловался и даже посчитал себя незаменимым. Сейчас уже нужно объяснять работникам, что рынок труда снова стал рынком работодателя, отметила экономист. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой парк для будущего благоустройства выбрали уже более 116 тысяч екатеринбуржцев. Лидирующие позиции занимают бульвар по улице Культуры – более 16 тысяч голосов, Основинский парк – более 14 тысяч, сквер по улице Амуцина от Волгоградской до Академика Бардина – около 13 тысяч голосов. В числе территорий, за которые можно отдать свой голос – сквер Авета Тартариана, Верхоседовский. В Сетском районе пока что за него проголосовали более 2000 человек. Выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно будет до 12 июня. Сделать это можно с помощью волонтера или на платформе обратной связи портала госуслуги. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 174 тысяч горожан. По программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» ежегодно благоустраиваются общественные пространства, набережные, парки, скверы, улицы и многое другое. Всего за время действия нацпроекта обновлено более 80,6 тысяч пространств и реализовано 1154 проекта победителя конкурса.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки и температура воздуха в районе плюс 13 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Культ ура.
2: Рубрика «Культура» наша традиционная. Здесь гости появляются с радостью, с удовольствием. В 6 утра просыпаются, заряжаются информацией и бегут скорее к нам делиться.
3: Они, кстати, уже сказали, что гораздо раньше проснулись. А почему? А зачем?
4: Я добиралась дольше сюда.
3: Откуда?
4: Ревда.
3: Я не знаю, из Ревды просто проснулся. Прикинь, я просыпаюсь здесь в 2 километрах.
2: Он по соседству просыпается, я и то, понимаете.
3: Боюсь, что я просплю, а тут человек из Ревды просто это жесть.
2: Да давайте знакомиться. Человек из Ревды. Ксения Владимировна Какшина, куратор выставки, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга. Здрасте, Ксения Владимировна.
4: Да, доброе утро.
2: Доброе.
3: А как Ксения или Ксения Владимировна?
4: Ксения.
3: Как?
4: Я
3: Ксения.
4: Еще, да.
3: А в Ревде, как говорят?
2: Ксения Владимировна, не ведитесь. И также сегодня у нас в студии Алла Александровна Айшпор, арт-куратор, дизайнер. Доброе утро, Алла Александровна.
5: Доброе утро.
2: К вам как, кстати?
5: Просто Алла.
2: Договорились.
3: Алла и Ксения у нас в гостях, и они связаны с годом рока.
2: Да, мы хотим все знать про выставку, которая... Наверное, уже открылась, да, в Музее истории Екатеринбурга. Но, я не знаю, напомнить все, есть ли те, кто забыл, что этот год у нас является юбилейным, праздничным. Мы вот эти вот роковые настроения как запустили в январе, или когда у нас год стартовал?
4: Февраль.
2: Да, так и до сих пор в этом бурлим находимся. В общем, что там происходит в Музее истории Екатеринбурга рокового?
4: Уточню, что выставка, она у нас в креативном кластере L52, угу. На Ленина 52.
2: Да.
4: Вход снова открыт с этой улицы, поэтому мы приходим туда. Выставка посвящение, действительно, Уральскому рок-клубу, который открылся 40 лет назад. Ненадолго, правда, открылся, но открылся. Открыл дорогу очень многим кадрам рок-музыкантам нашим.
3: Звездочкам нашим.
4: Да, и я бы сказала, что эта выставка посвящения, она больше направлена на погружение такое для молодого поколения типа нас с Аллой, потому что мы моложе года.
3: Ну, Алла, как Алла отреагировала? Ну, молодому поколению, как вы с Аллой, Алла такая...
4: Ну, мы еще молодые.
5: Нет, на самом деле, мы там нарисовали специально комикс вместо Easy to Read текстов, и он рассчитан...
2: Стоп! Комикс, мы запомнили. Easy to Read текст, что?
5: Обычно на выставках сейчас хороший тон делать текст какой-то в упрощенном формате, а мы решили пойти дальше, и вот для тех, кто...
3: Как аннотация
5: 12+, как аннотация и как вся история, может, в 5 больших красивых планшетах просмотреть всю историю в картинках.
2: Ого.
5: Это, конечно, но я считаю, что это шаг вперед, потому что это нужно специально договариваться с иллюстратором. И вот замечательная Анастасия Колесникова, она нам все это нарисовала.
2: То есть там Шахрин условно мультяшка?
4: Нет, у нас главный герой.
3: Получается. Шахрин — это Бэтмен.
4: Не, мы брали за основу, наверное, больше Александра Пантыкина.
3: Туда, в ту сторону.
4: Да.
2: То есть Сан Саныч там в образе какого-то персонажа.
4: Молодой, да, то есть художница брала его образ за основу. Вот.
2: Ну, то есть, это вот, если это комикс, у нас есть какой-то персонаж, у которого происходит какое-то дело, да, вот он открывает этот самый рок-клуб.
3: Ну, вы же знаете, да, то есть, и всегда есть недовольные. Есть кто вот про комикс сказал, что ну вы опять упрощаете все, вот надо картинки смотреть, там в ленте у нас картинки. Нет, не было такого.
5: А у нас на самом деле написано же и большие серьезные тексты рядом, так что всем хватит.
3: У нас все есть. Вы просто еще просто углубили, получается.
4: То есть, если придет подросток, он может просто почитать комикс, не запариваться за большой
3: текст.
4: Мы
3: одного какого-то подростка ждем?
4: Да,
2: конкретного. Семен, мы ждем тебя.
3: Семен, подросток, если ты слышишь наш. Давай, приезжай из Полевского, мы ждем тебя.
2: Так, ну мне все-таки хочется разобраться. То есть у нас на выставке представлена история рок-клуба в картинках.
3: Давай так, что мы увидим? Вот я пришел, что я вижу? Что ходить, что трогать, что щупать, что слушать.
4: У нас есть 4 зала. 4 зала. Мы начинаем вообще рассказ об этом, вообще о роке, с начала увлечения этим роком в Свердловске. Это mm-hmm. начинается в конце 50-х вообще, и люди записывали первые вот эти вот зарубежные записи. Они же были запрещены
2: mm-hmm.
4: в Советском Союзе. Ничего нельзя было достать. Пластинки, если кто-то привозил, ну, спортсмены, актеры, они супердорогие были. Поэтому придумали переписывать их на рентгеновские снимки. Вот. И у нас там представлен аппарат из коллекции Бориса Кошелева, которая была нам передана в музей. То есть прям вот этот аппарат, на котором когда-то записывали. Да. На рентгенах.
2: Но это легендарное выражение «танцы на костях». Да. Откуда оно взялось? Потому что запись музыкальную, да, вот на вот эти самые рентгеновские снимки, а, и обалдеть. Можно было прослушать.
4: Да.
2: И у нас представлен аппарат, да, который мог это... А как он вообще выглядит? То есть это как патефон, граммофон?
4: Нет, это такая, коробочка. Она выглядит как коробочка. У нее есть как бы что-то типа иглы, как на... Угу. как на пластинках, только она вместо того, чтобы как бы...
3: Как на граммофонах?
4: Да, то есть вместо того, чтобы как бы крутить вот эту вот, бежать по пластинке, она вдавливает как раз-таки вот на рентгеновский снимок вот эту вот музыкальную дорожку.
3: Как только не выкручивались, да, чтобы послушать.
2: Функционирует до сих пор этот агрегат?
4: Мы его не включали, мы не пробовали. Может быть, он функционирует, но маловероятно, на самом деле.
3: Вдруг какие-то другие процессы запустятся. Трамвай все на вторчик новый пустят сразу. Там надо аккуратно с этим делом быть.
2: Вообще прикольно. А в чем сложность была особенно? Вот у нас Алла Александровна отметила, что художница нам помогла, вот эту вот историю создала для нас. Но, то есть, ну, вот в моей голове, что такое создание комикса? Ну, вот ты взял какую-то ручку, да, перо какое-то, и вот шлеп-шлеп-шлеп, несколько страниц как будто бы... Ну, я так себе представляю.
5: На самом деле...
2: Шлеп-шлеп-шлеп, да.
5: Это была большая работа, потому что сначала нужно было написать сценарий, его утвердить со всеми участниками этой истории. То есть нас консультировал и Александр Пантыкин, и еще мы обращались вот к некоторым хранителям истории уральского рока. И потом только мы приступили к раскадровке, скетчу, утверждению, и финализация уже была.
2: Какие были варианты внешности Сан Саныча, вот этого молодого? Были ли варианты? Или сразу он утвердил, да, я такой и был.
3: Он в одежде?
2: Ну, нет, просто супергерои, они, как правило,
5: сохранилось очень много фотографий, и мы как-то стилизовали просто под комикс-эстетику и под стиль художницы вот те самые архивные фотографии.
3: Ну, кстати, комикс всегда подразумевает антагониста. Там есть кто-то, против кого они борются?
5: Да, цензура.
3: Вау! Кстати, очень круто звучит. Сейчас у нас небольшой перерывчик. Не переключайтесь, если есть вопросы, задавайте при 799-15-15-176.
1: Реклама на 107.6. Время, которое хочется повторить. События, которые хочется запомнить. Летний театр в парке Маяковского. Пространство живых эмоций и ярких впечатлений в самом сердце Центрального парка. Концерты звезд, спектакли, шоу и фестивали. Билеты уже в кассах города и на сайте театр.ицпко.рф. Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
6: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, ой, сегодня ты с сыном.
7: Но у меня тоже работа.
6: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
8: Дело. Я тоже пошел.
7: А ты куда?
8: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
1: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
7: Как вкусно!
6: А взрослым к вам можно?
9: 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: ритм, это внутри.
1: Этот ритм внутри. Нет, нет, лучше ничего не говори. Слог за слог, слово лови на рифм. Бьёт так, заставляет тебя двигаться под бит. Заставляет тебя двигаться под бит.

Итак, внимание. Если хочешь стать гуру грува, прочувствуй грубо эту культуру. Ты будешь быть хмурым и много думать, если хочешь стать гуру грува.

0: Утро большого города.
1: Культура. И алкогольный шот, и штаны шахрена. Все остается за кадром, ребята. Если вы не заглядываете в нашу трансляцию, вы даже этого по губам прочитать не сможете. Мы сегодня говорим о выставке, которая открыта, трудится уже, да, вовсю. По адресу Ленина, 52. Выставку, которую собрали в Музее истории Екатеринбурга, открыли в кластере L52. Выставка пророка. Вот мы тут за кадром обсуждаем, что выставки бывают разные функции, да, или как это, несут разные...
2: Цели.
1: Наполненность, да. Есть выставки, которые строятся на артефактах, да, на каких-то объектах. Есть выставки, как это, Алла, еще раз называется?
3: Не творчество. Арт-проект.
1: Вот, арт-проект, когда вот, то есть мы создаем что-то, да, вот по...
2: Но сама выставка является объектом, по сути.
1: То есть это вот некоторая такая дизайнерская реализация получается.
3: Да, у нас
1: так?
3: На самом деле была привязка к месту, креативный кластер, он непростые нам дает условия. Эти 4 комнаты, они были совершенно в ужасном состоянии. Я когда зашла туда первый раз, я думала, мы все отменяем, потому что там буквально все сыпалось, стоял строительный мусор.
2: Хотя я представляю, что приехал директор такой, так, девчонки такие молодые, девки.
3: Да-да.
1: А эти приехали, так,
2: усложним.
1: Все ерунда переделанная.
2: Усложним немножко. И, знаете, специально вам насыпали, там справитесь, не справитесь.
3: И просто благодаря огромной команде мы сначала делали ремонт. Приводили в порядок, ну, своими силами... помещение. Сейчас это выглядит как будто бы такая ретро-квартирка, но на самом деле это вот были кабинеты поликлиники, все было в плитке, а нам не нужно было все в плитке.
2: Плитка
3: нам надо
2: вот
3: было...
2: это белое вот это вот, да?
3: Такая
4: голубенькая.
3: Больничная. И мы разными способами превращали эти 4 комнаты в 4 разных пространства. У нас сначала идет такая прихожая, где мы как раз рассказываем о зарождении уральского рока. Потом идет кухня, где мы говорим, как делали инструменты, как группы писали музыку. Потом идет ДК, это уже непосредственно концертная площадка, где все получилось. И финальная комната, выход, задворки, там стихи, лирика. И, в общем, каждую комнату нужно было атмосферно поменять, чтобы вообще не было ощущения поликлиники. И это, конечно, было супер грандиозно.
2: А люди-то, которые в поликлинику ходят, они заходят еще к вам туда, нет?
3: Да. Бывает, да.
1: Что? До сих пор бывает?
2: Как интересно, как кабинет изменился, мой любимый.
1: Но если вот там для новеньких, или кто-то будет слушать, там, гость, например, Екатеринбурга, Ленина 52, это такое интересное пространство для Екатеринбурга, это...
4: Конструктивистский дом коммуна.
1: Да, абсолютно точно. Я, кстати, помню эту поликлинику, я в нулевых была в ней, да, там фониатр сидел, да. Значит, классный фониатор, лучший, или даже, может, единственный, да-да-да,
4: в городе. На тот момент точно.
1: Да, но вот сейчас вся вот эта вот территория...
2: То есть это здание поликлиники изначально было?
1: Ну, знаешь, там есть вот этот вот комплекс. Какой план был, что люди вот живут, тут же у них вот есть общая столовая, общая зона, общая поликлиника, общая баня.
2: Как
1: вот.
2: Городок чекистов, да?
4: Да.
1: Ну, это
4: только вообще... один дом.
1: Все
4: один
1: о том дом. Самом.
2: Г-образный, да, по-моему, такой?
4: Нет, он похож на гребенку. То есть у него туда идет 4 корпуса, сюда 4 корпуса и 4 поселения.
2: Кто из нас молодежь? Я не знаю, что такое гребенка.
4: А так просто он назывался в проектах документальных 30-х годов. То есть у него было такое название.
2: Понятно.
4: То есть, а потом оно уже ушло в народ.
2: Ну, то есть выбор-то не случайный, базирование L52? Или так получилось, что здание вот отдали и вот...
3: Ну, вообще, мне кажется, все такие творческие проекты, которые, например, требуют росписи на стене баллончиками или каких-то еще более живых интеграций, они все у нас проходят там.
2: Да?
3: И разные еще помимо этого сопровождаются концертами, программа сопровождается и творческими другими мероприятиями. Там действительно площадка экспериментов.
2: А здание-то оно все уже, вот L52 креативный кластер, или там есть жители?
1: Там жилое, там много.
4: 9 корпусов, там жилые.
2: Когда ремонт делали, как, не жаловались люди?
4: Нет.
3: А наш, получается, кусочек, он находится в центре, а люди живут по бокам этой расчески, и обычно не мешают.
2: Нормально было.
1: Так, Сергей Федорович задается вопросом, зачем баллончиками рисовать на стенах, да, пожалуйста? Но мы говорим ведь про выставку. Мы говорим про творческое пространство. Сколько дизайнеров участвовало вот в создании выставки именно «Пророк», вот, которая сейчас там происходит?
3: В среднем 3-4 дизайнера участвуют в таких проектах.
2: В среднем 3-4.
4: Все количество музея, по-моему, нет.
1: 3-4 на весь Екатеринбург у нас вообще.
2: А это кто-то, то есть есть человек, который оценщик, он приходит такой, ну здесь 3-4, наверное.
3: Ну 3-4 зала.
2: У нас... А, в этом смысле.
3: Дело в том, что дизайн — это узкое направление. Вот я, например...
2: Это очень узкое направление.
3: Да. Подметала пол в последний день. Это функция дизайнера или нет? Тут как бы участвовало очень много специалистов. Дизайнеров из них 3. Но команда из 20 человек, мне кажется, в среднем.
2: Команда большая.
1: Слушайте, это какое-то собрание у вас общее было? И вот вы как-то генерили идеи, создавали? Или, условно, каждый свою идею прислал на почту? Есть какие-то члены жюри, там, не знаю, вот отбирали, что... Как это устроено просто? Как сформировать выставку?
4: Ну, есть команда у выставки, у любой, то есть куратор, есть дизайнеры, есть, получается, руководитель проекта, ну, продюсер, я бы, наверное, так назвала, это Светлана Булатова в нашем случае. И, получается, как куратор ты накидываешь какую-то, как бы, ну, научную такую часть, то есть историческую, что вообще, о чем пойдет речь.
2: Предложение.
4: Да, в этом пространстве, что ты хочешь сказать, что можно сказать. Озвучиваешь это ребятам-дизайнерам, и они уже начинают как бы здесь мыслить...
3: Концепцию да. некую. Фан. Придумываем, например, что это будет в данном случае квартира, которая перейдет в ДК. И под это уже мы подстраиваем визуальное решение.
2: А ты вот, кстати, про артефакты заговорила. А есть какой-то артефакт, который вы там бережете все и вот прям досталось?
3: Мы в каждой комнате, на самом деле, подготовили несколько уникальных предметов. В наших фондах представлены звукозаписывающие устройства разной степени и качества, и разных годов.
1: Какой-то.
3: Да,
1: ага,
3: и
1: ага.
3: Про некоторые, например, нам хранитель сказал, что это супер звуковая система, на которой вот лучшие пластинки слушали, а некоторые он отказывался давать, сказал, что это вообще только самые позорники использовали для каких-то кассет, и если мы это поставим в рок-выставку, это все нас засмеют только. Поэтому вот, например, был специалист по аудиотехнике.
2: Ну это тоже, это рядом рок, и со звуком же тоже там работает.
4: Это неотделимая история совершенно, потому что...
2: А композиции какие-то вот в этих комнатах звучат вообще? Что-то можно послушать себе? Кнопку какую-то нажать, и тебе хоп, там чаев.
1: Вообще интерактивное пространство? Смотрите. Потрогать.
2: Лазарь будет там, Лазарь? Самое сердце.
4: Смотрите, сейчас у нас есть такая штука, мы придумали как раз к этой выставке аудиогид. Он всегда идет, если человек сам приходит посмотреть, у нас есть аудиогид.
2: Удобно.
4: Да, то есть там у нас идут композиции, идет текст, который можно послушать, а не читать на... опять же, на планшетах. И там же у нас есть крапление воспоминаний голосами людей, которые рог застали. Вот этот вот Александр Пантыкин.
2: Подождите, Пантыкин. Люди, вы то есть, подключили людей непосредственно?
4: Да, конечно.
1: Ну, Сан Саныч, мне кажется, с удовольствием.
4: Да, он конечно. Вообще очень здорово
1: или
4: пошел.
1: Или Владимир Владимирович Сахрин, мне кажется, тоже он никогда
4: вот
1: не отказывается.
4: До Сахрина мы не добрались, чуть-чуть времени у нас не хватило, но выставка идет, и в целом в планах аудиогиды расширять в том числе, потому что, например, у нас в городе остался Апрельский марш. Тоже рок-группа, которая вот у нее будет квартирник скоро. Есть вообще еще как бы музыканты, которые в целом действуют. Егор Белкин, он, правда, не здесь живет. Ну, тот же, конечно, Бутусов, но до него еще сложнее добраться, естественно. Вот.
1: Владимир Владимирович быстрее согласится.
4: Да, он и был
1: я
4: у нас уже
1: на
2: Ленина. А у вас 50, там да? есть расширение вот этой аудиодорожки? Ну, вот ты вот пришел, например, первая аудиодорожка, это вот тебе вот рассказывают голосом там Пантыкина.
1: В коридоре,
2: А потом расширено с матом.
4: Нет, такого нет.
1: В кухню, когда переходишь. Так, девчонки, у нас остается чуть меньше 2 минут. Вот еще что хочу спросить. Выставка работает уже вовсю, но мы же ведь готовимся к Ночи музеев. 16 мая. Как у вас вообще пространство будет работать?
2: Будет ли работать?
4: Будет.
1: Можно ли ночью послушать, да, какую-нибудь аудиозапись?
4: Да, да, у нас будут экскурсии, причем по всему как бы кластеру L52. У нас там 2 выставки, это роковый корпус и кладовая авангарда. То есть мы расскажем и про дом наш, дом коммуну, что это такое. И выставки роковый корпус у нас в целом фигурируют. Воспоминания жильцов, которые относились к року.
2: Класс.
4: И у нас будет экскурсия по роковому корпусу с 6 до 11. У нас там будут каждый час, по-моему,
1: экскурсии. По записи?
4: Нет, можно прийти, просто мы объединяем группу и ведем, в общем-то, по этим выставкам.
2: Там, кстати, у этого здания бомбоубежище. Типа, не подключить его никак. Просто интересно полазить.
3: Нет, зато в 8 вечера будет рок-концерт.
2: Ой,
1: кто будет у вас выступать на площадке?
2: Или это тайна пока?
3: Сюрприз.
1: Подпевать можно будет?
3: Можно.
4: Да,
1: ребят, ну строим планы и все ровным строем шагаем на выставку на Ленина 52 от Музея истории Екатеринбурга. Выставка про рок. Добро пожаловать.
0: В
5: Екатеринбурге 9 часов утра.
6: На 107.6. Новости на Город ФМ.
7: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловские СМИ получили очередное письмо с явными признаками фейка. Авторы, маскируясь под региональный Минздрав, предупреждают о том, что в больнице Екатеринбурга выявили случаи хантавируса. Электронный адрес отправления письма не соответствует официальным адресам Свердловского правительства. К нему также прилагается поддельное письмо от имени замглавы ведомства, которое явно рассылают с целью создать панику в медиа. В последнее время количество таких фейков в Свердловской области увеличилось. Мошенники маскируются под пресс-службу госавтоинспекции, департамент информполитики региона и другие ведомства. Власти Екатеринбурга заработали более 1,5 миллиарда рублей на приватизации имущества в прошлом году. Об этом стало известно на заседании профильной комиссии Гордумы. Как сообщил депутатам замдиректора Департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров, план по доходам в этой сфере на прошлый год составлял 1,219 миллиардов рублей, а фактически в бюджет поступило 1,560 миллиардов. Всего в частные руки хотели отдать 756 объектов недвижимости, из которых только 42 через торги, но не все из них нашли своего покупателя. Остальное – это имущество, которое частники брали в аренду и воспользовались предусмотренной законом возможностью выкупа. Договоров купли-продажи в прошлом году было заключено 133, а общая площадь приватизованных зданий, помещений и участков составила почти 54,5 тысячи квадратных метров. 6 трамвайных маршрутов изменят схемы движения с 1 июня по 15 августа. Это связано со строительством пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева длиной 45 метров, который соединит набережную и сети. Речь идет о трамваях номер 3, 4, 10, 12, 14 и 21. Новая схема опубликована на портале Екатеринбург.РФ. Напомню, с 15 мая по 15 августа движение всех видов транспорта, кроме рельсового, будет прекращено по улице Куйбышева от 8 марта до Горького. В связи с этим изменится схема движения автобусного маршрута номер 74 «Трактовая Громова». Также временно будет отменена остановка «Цирка». Остановку Большакова перенесут с улицы 8 марта возле дома номер 63 на улицу Большакова возле дома номер 85. Автобусы станут останавливаться на пунктах Музей Бажова и Декабристов.
6: О погоде.
7: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки и температура воздуха в районе плюс 13 градусов.
8: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: 9.07, продолжается наш прямой эфир, уже третий час. Дэн Савин, Юля Курочкина, трудимся, делаем, что можем, ребята. Ну и, конечно, напоминаем с большим удовольствием, что партнер утреннего шоу ООО «Негагрупп». Устали от плохого сна и боли в спине по утрам? Компания «Нега» предлагает решение – ортопедические матрасы и кровати. Эффект подтвержден сертификатом Росздравнадзора. Производство на Урале 25 лет. Ждем вас в салонах «Нега», в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник». Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас. 305-2000.
2: Ну и в Екатеринбурге о ситуациях на дорогах 6 баллов, местами на самом деле все 8. Критическая ситуация на развилке Гурзовская с Репина, там ДТП. На Чапаева между Большакова и Фурманова все стоят из-за строительных работ. Также строительные работы на Белинского сразу в двух местах, на подъезде к Декабристов. Там вообще ничего прямо сейчас не двигается. А в остальном везде в среднем люди двигаются как обычно. Вот, но все равно будьте аккуратны, соблюдайте дистанцию и уважайте друг друга.

0: Утро большого города.
1: Там сейчас все Сергеи, которые нас слышат, должны подключиться к нашему разговору, потому что событие, которое произошло 3 мая, но мы из-за вот этой череды праздников как-то вот не смогли это дело обсудить, но сейчас это касается непосредственно Екатеринбурга. Значит, 3 мая в центре Москвы собрались 300 Серег.
2: Ты видела? Да, я видела этот флешмоб, что пару месяцев назад один Серега обратился вот как-то в своих соцсетях.
1: Да, Сережа Язев, это известный блогер, да, вот он в соцсетях обратился. И в шутку, он на самом деле в шутку сначала, как сейчас уже признается, он говорит, я в шутку, говорит, а давайте тесками соберемся и там, значит, по кружечке пенного там вдарим, осуждаем, но тем не менее. А у него быстро там в чате набралось сначала 100 человек, потом 200, потом 300 Серег, потом 400 Серег, и там вообще к 500 стало приближаться, и в итоге он говорит, давайте встретимся, они выбрали там бар, поехали в бар, значит, приехало 300 Серег, и я чем проникся там, мне вот эти видосы показали вчера, и там так мило, вот этот Сергей, в общем, который блогер, разворачивается, Серега, все такие, там столько Серег это было, и самое прикольное, что к ним же потом подключились и звезды, там местного разлива, всякий московский блогер по имени Сергей, и приехал Сергей Жуков.
2: Ох,
1: представляешь?
2: Сам.
1: Да, и Сергей Жуков в таком тоже полубреду, конечно, предложил 16 мая провести встречу в Санкт-Петербурге, а 18 мая провести в Екатеринбурге.
2: Встречу Серег.
1: Серег, встреча Серег. И у нас какой-то сергопад какой-то начинается, у нас какой-то сергосбор. Вот, поэтому я сейчас ко всем Серегам обращаюсь. Если вы нас слушаете из Питера, то вот, пожалуйста, 16 мая. Там вообще очень простой тег. Можете запинывать в Инстаграм. В Нельзяграм, я хотел сказать. 300 Серег они так назвались. 300 Серег. Вот, поэтому, пожалуйста, добавляйтесь туда, в эту группу,
2: звучит,
1: в чат.
2: Звучит вообще как план. И я уж не знаю, кто у кого подхватил, кто был первым. Потому что я видела такие встречи, например, Екатерин.
1: Катя, было такое,
2: да, уже, да, да, да. Девчонки, ну я тоже, ну как бы на глаз так сложно судить, но больше сотни точно. И, конечно, эта вот история, что типа, как вас зовут, давайте знакомиться. Они все Катя, Катя, Катя, Катя, Катя, Катя, Катя, Катя. По-моему, это милая тенденция, какая-то симпатичная традиция. Ну, Дэн, хотелось бы тебе оказаться в окружении.
1: Да, прикольно было бы. Я даже знаю пару Денисов, которых бы я хотел видеть такой вечеринке, там, Денис Мацуев, например, да, Денис Дорохов, там.
2: Неплохо, неплохо.
1: Дорох бы командовал армией Денисов, но это же вообще сильно, и армия Юль идет.
2: Мне кажется, вот именно в отношении Дороха это даже как-то опасно звучит, знаешь.
1: Ну да, там, мне кажется, вечеринка бы точно закончилась в одном единственном городе, но тем не менее, слушайте, прикольно флешмоб получился, мне нравится, что люди все равно находят какие-то светлые пятна в своей жизни, в своих серых буднях и пытаются как-то отдохнуть, так что 300 Серег, ждите, скоро нагрянет в Екатеринбурге.
0: Реклама на 107.6.
3: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра кукол премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города. Сегодня, кстати, у нас пока без дождей, но обещают, что в течение дня сегодня осадки возможны. Где-то вот плюс-минус, да, с 10 часов начнется это мокрое дело. Но я все-таки не на дожде хочу фокусироваться, а на том, что вот эта вот облачность, она сегодня ночью чуть-чуть помешала мне лицезреть, воочию видеть своими глазами МКС. Но дело в том, что у нас с вами, как у екатеринбуржцев...
2: Ты правильно же буквы назвала, да?
1: МКС.
2: МКС хотела ты посмотреть.
1: Да. Значит, дело в том, что объявили конкретные даты, когда мы, жители Екатеринбурга, без телескопа и бинокля, но, правда, при ясном небе, это надо видеть, не в облачную погоду, но сможем наблюдать станцию, пролетающую вот здесь вот над нами. Значит, первая такая встреча была вот сегодня ночью, там поздно вечером, 12 мая. Следующая будет сегодня, 13-го, но еще в расписании, значит, указана ночь 14 мая, 15-е, 16 мая вообще в 22:30, как будто специально под ночь музеев, понимаешь? Мы можем погулять, там отличную погоду, в выходные обещают, хорошую, плюсовую, настоящую, такую даже не майскую, а больше летнюю. Ага. И вот, например, 16 мая в 22:30, ребята, все дружно голову поднимаем вверх и разглядываем движущуюся вот эту вот точку, она, похожую, кстати, на звезду.
2: Я, кстати, хочу сказать, у многих почему-то такое заблуждение, что это медленно будет, что она вот так вот...
1: Она как самолет. Давай, мы ее не слышим с земли. Не знаю, кстати, издает она звук, интересно, какой-то.
2: Ну вот есть шанс, кстати, послушать.
1: Есть ли какой-то гул у нее?
2: Или она вот так... Прикинь, будет с МКС. Серега! Не, ну, я когда узнал, что они делают полный оборот вокруг Земли за 89 там с чем-то минут, ну, 90 минут, скажем так, за полтора часа, прикиньте, они облетают полностью.
1: Тут тебе и Австралия, тут тебе и Китайская стена, тут тебе и Екатеринбург.
2: Сразу все вот так, то есть 28 тысяч километров в час они там летят. И я когда, помню, мы взяли вот телескоп, я рассказывал вам, что мы купили телескоп, и вот часто сейчас с детьми наблюдаем, там у нас на дроще все свободно, нет небоскребов. И мы когда первый раз поймали в объектив МКС, она так быстро полетает вообще, она хоп, и все. Вот, поэтому голову действительно успевать
1: поднимать. Нам, кстати, эту скорость, получается, тоже добавить себе. Тут вот Вадим возмущенно пишет, люди вон по 300 серег собирают, а мы в дартс не можем собраться слушателями поиграть. Второй год.
2: Слушайте, ну я пробовал, но никто не пришел.
1: Вадь, ну нам нужно ускорение некоторое, чуть-чуть добавить, да?
2: Нам нужно какой-то день выбрать, когда все могут. А когда все могут, вы все едете на даче или на рыбалке на своей.
1: Кому-нибудь тогда на дачу соберемся.
2: Ну, вот это... Я, кстати,
1: мы музыку свою возьмем, кстати. Вот такую.

0: Утро большого города.
1: Друзьяшки наши родные, мы напоминаем вам, что с 20 числа, это следующая неделя, следующая среда, Урал будет играть стыковой матч. Билеты вроде как должны вот-вот появиться в продаже, просто чтобы вы не пропустили, потому что привыкли же, что на Урал, ну, ходят там люди, там всегда свободные места есть. На стыке свободных мест не будет. Все собираются, все поедут. Я так понял, что на ушки-то продавать не будут места на наши вот эти любимые, знаменитые ушки. Я каждый раз прихожу на стадион, каждый раз люди ворчат. Да когда эти ушки уберут? Уже вроде как должны привыкнуть. Все,
2: но часть их обещали ведь как будто бы, да, после чемпионата мира по футболу. Вот а когда... это было когда в 18-м году, ребята.
1: У тебя желтый пиджак
2: страшно
1: был.
2: Вспомнить. Все еще, кстати, в него вылезают.
1: Мне кажется, это как связано уши и желтый пиджак.
2: Избавиться, думаешь, от пиджака, да?
1: Да, Сергей напишет, с Махачкалой играем. Да, с Махачкалой, и это максимально неудобный для нас соперник. Тем важнее первый матч. Мы играем первый дома, а потом к ним в гости едем. И нам надо у нас дома хорошо поддержать команду, чтобы они победили. Так что следите за открытием продажи билетов, покупайте билетики, приходите. Мы здесь тоже разыграем. Борис Оболин пообещал. Не обещал, что точно, но пообещал, что возможно, что кто-то нам достанет, поэтому ждем с нетерпением.
2: И давайте узнаем, что нас с вами ждет сегодня в течение дня. В 13.00 в нашей программе «Своя территория» подведем итоги отопительного сезона.
1: Ох,
2: кстати,
1: ты.
2: Да, с 12 мая Екатеринбург теперь не отапливается. Мы в летнем режиме находимся. В 14.00 в центре внимания редактор паблика об НКО расскажет об открытии лаборатории непрерывной благотворительной. 16.00. В центре внимания сегодня старший следователь отдела по расследованию мошенничеств. Будем говорить про мобильные средства связи и как обманывают людей. Опять будем, да, внимательнее надо к этому ко всему делу.
1: Напоминаем,
2: делать.
1: Что сейчас хитрят «Будь здоров» и делают поддельные чаты домовые и притворяются вашим вот этим, значит, председателем ТСЖ. Чего они только не придумывают, поэтому всегда проверяйте, перезванивайте. Помните, что живая речь важнее всего остального.
2: А в 17.00 будем обсуждать на практике работу нового закона о конфискации криптовалюты. Появится в нашей студии помощник прокурора Верхоседского района в 17.00. Как и все другие программы проходят в нашем эфире. Вы всегда можете присоединиться к этому эфиру, задать вопросы, оставить комментарий, поделиться какой-то историей. Делайте это все через наш мессенджер Макс плюс 7-99-15-15-107.6.
1: Ну и добавляйтесь к нам в группу ВКонтакте город ФМ Екатеринбург. С удовольствием вас там всех ждем. У нас там масса полезных контента и повторы наших авторских передач. Это утро с вами провели Юлия Курочкина,
2: Дэн Савин.
1: Давайте всем пока!
0: В Екатеринбурге 9 часов 30 минут. Город ФМ. На 107.6. Новости на город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Главной площадкой акции «Сад памяти» в этом году в регионе станет участок в Березовском лесничестве. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Мероприятие, приуроченное к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, пройдет 16 мая под эгидой сохранения исторической памяти о каждом из 27 миллионов погибших. Для проведения акции «Сад памяти» подготовлен лесной участок площадью 1,8 гектара. Только там участники мероприятия высадят 7200 сеянцев сосны, самого распространенного дерева в лесах Средней Урала. Каждая станет живым памятником героям. Это еще одна возможность для всех нас сказать спасибо тем, кто одержал победу в Великой Отечественной войне и подарил нам жизнь, написал Паслер в своих соцсетях. Всего в Свердловской области акция «Сад памяти» пройдет на 25 площадках в разных муниципалитетах региона. Акция направлена не только на увековечение памяти героев Великой Отечественной войны, но и на восполнение лесного фонда. Это помогает выполнить цели и задачи национального проекта «Экологическое благополучие». Напомню, «Сад памяти» — это международная акция, инициированная Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы. Основная цель – высадить ровно 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Екатеринбург готовится к проведению ежегодного культурного проекта «Ночь музеев» в Екатеринбурге, который в этом году отметит свое 20-летие. 16 мая в «Ночи музеев» примут участие музеи и галереи, культурные центры, стадионы, парки, креативные кластеры, а также музеи школ и детских садов. Жители уральской столицы и гости города смогут посетить экскурсии, лекции, мастер-классы, интерактивные выставки и театральные постановки. Всего в юбилейной «Ночи музеев» примут участие около 100 выставочных пространств Екатеринбурга. С программами участников можно познакомиться на официальном сайте мероприятия. Напомню, «Ночь музеев» ежегодно проходит в уральской столице при поддержке администрации Екатеринбурга. В прошлом году в проекте приняло участие 101 учреждение. Всего площадки собрали 75 тысяч человек. Всероссийский полумарафон «Забег РФ» пройдет в Екатеринбурге в воскресенье 23 мая. На выбор участников 4 дистанции для любого уровня подготовки. 1 километр, 5 километров, 10 километров и 21 километр в 100 метров. Все они стартуют от улицы Универсиады 7 и пройдут на территории спортивной деревни в Новокольцовском микрорайоне. В связи с этим движение транспорта в спортивной зоне будет ограничено. Кроме того, на время проведения полумарафона 23 мая ряд автобусов изменит маршрут. Речь идет об автобусах номер 56-7. 7 ключей, Новокольцовский микрорайон, номер 65, железнодорожный вокзал, аэропорт Кольцово, станция Кольцово, номер 66, метро Ботаническая, аэропорт Кольцово, станция Кольцово, а также автобус номер 44. Городские власти призывают быть внимательными и продумывать маршрут движения заранее для удобства автомобилистов и всех жителей. Сведения о действующих дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
0: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки и температура воздуха в районе плюс 13 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Физкульт, привет! И хоть сегодня не понедельник, но есть повод поговорить и обстоятельно о зимних игровых видах спорта. Да-да, зимних. С них и начнем. С оттенком официального. Поехали! Проекты Свердловской области «Биатлон в школу», «Биатлон в ГТО» выходят на новый федеральный уровень, от уральских школьных стадионов до крупнейших детских центров страны. Ближайшим событием станет открытый чемпионат и первенство Свердловской области «Биатлон ГТО» 15 мая. Затем команда проекта отправится в Тулу, где с 18 по 20 мая состоится Всероссийский съезд учителей при поддержке Минпросвещения, Минспорта и партии «Единая Россия». Проект «Биатлон ГТО» будет представлен как одна из лучших образовательных и спортивных практик страны. В рамках съезда пройдет презентация проекта победителя партийного конкурса, что подтверждает высокий статус уральской инициативы на федеральном уровне. Во время летней оздоровительной кампании в городских и загородных лагерях тренировки и соревнования по биатлону станут регулярными. В сентябре стартует заключительный этап курсов повышения квалификации «Школа тренеров-наставников». Эта программа призвана подготовить специалистов, которые внедрят методики проекта в образовательный процесс по всей России. Осенью проект выйдет на финишную прямую всероссийского марафона «Биатлон ГТО». Решающие старты пройдут в том числе в Екатеринбурге. Как сообщается, вице-президент благотворительного фонда «Биатлон ГТО» Юрий Громыко, в 2025 году проект стал победителем Всероссийского конкурса поддержки гражданских инициатив «Единой России». Далее цитата. «Более 10 лет «Единая Россия» поддерживает нас в спартакиадном движении, и мы гордимся тем, что вместе с партией и общественностью решаем задачи по возрождению комплекса ГТО в масштабах страны». Конец цитаты. К другим событиям. Екатеринбурженка Елизавета Иванова, вице-чемпионка этапа международной серии по скалолазанию, прежний Кубок мира, в Китае. 16 сильнейших в лазании на скорость у женщин пробилась еще одна наша землячка, Милана Мельниченко из школы «Виктория». Иванова выступает за школу горных видов спорта. Но Милана завершила борьбу в 1/8 финала. Тем не менее, Лиза, частая гостья «Город ФМ», в полуфинале отомстила за Мельниченко, победив ее обидчицу Наталью Калучко из Польши. Увы, в финале сама Елизавета уступила сестре Натальи Калучко, Александре. Тем не менее, успех. Хотя бы потому, что россиянки впервые попали на подиум после возвращения на международные старты. Для Иванова это 4-я награда, причем самая первая была здесь же, в китайском Удзяне, еще в 2017-м. А Мельниченко обновила молодежный рекорд России. И по скриптум. Зайдите на страницу Федерации скалолазания России ВКонтакте и посмотрите, какая к Милане в Китае после соревнований выстроилась очередь за автографами. Три игровых клуба из нашего города стали бронзовыми призерами своих турниров. В молодежной хоккейной лиге по итогам плей-офф третьим стал екатеринбургский «Авто». Решающий 7-й матч полуфинала московскому «Спартаку» проиграли 4-5, хотя вели 3-0, но ведь вытащили серию с 1-3 и впервые с 2019 года прошли дальше первого раунда. В том сезоне стали вице-чемпионами. Волейбольный «Локомотив Изумруд» после обмена победами в Нижневартовске с командой «Югра Самотлор» третий в мужской высшей лиге А. Тоже прогресс после 9-го места в прошлом сезоне. И, наконец, футболисты екатеринбургского «Урала» гарантировали себе 3-е место в чемпионате первой лиги. После домашней победы 11 мая 2-0 над «КамАЗом» подопечные Василия Березуцкого уже никуда не сместятся. «Урал» гарантировал себе стыковые матчи за право выхода в премьер-лигу с 14-й командой этой самой премьер-лиги. Она станет известна 17 мая и 20 мая прибудет в Екатеринбург. В России, кстати, до сих пор неизвестен чемпион. Он тоже определится в последнем туре – «Зенит» или «Краснодар». В Испании же уже все понятно. И впервые, более чем за вековую историю, это произошло в моем любимом состязании. Даже я был удивлен, когда узнал сей
0: интересный факт.
1: «Эль Классико» с одной буквой «С». самое знаменитое футбольное противостояние мира. Участники – мадридский «Реал» и «Барселона». Самый первый матч состоялся аж в 1902 году. По случаю коронации короля Альфонса XIII. Его, кстати, не признают историки и статистики. Матч, а не короля. Но даже без такого учета столичные и каталонцы только в национальном чемпионате уже встретились свыше полутора сотен раз. И только нынче, в 2026-м, Барселона впервые именно в классико оформила чемпионство. Уже 29-е.
2: Он ничего не добавил к этому тайму. Барса дома в этом сезоне пока непобедима. Всю статистику отложим на потом. Дамы и господа, Барселона. Чемпион Испании по футболу сезона 2025-2026. Они взяли этот трофей в классику.
1: Слышали такую фразу «тайны мадридского двора»? Крылатую, но в наши дни применительно к футболу Реала, употребляемую только в ироническом ключе. Вся подноготная тут же проникает в соцсети и обсуждается. То француз Орельен Чуамини якобы подрался с уругвайцем Федерико Вальверде, и последний, опять же, якобы пропустил матч с Барселоной не по медицинским показателям, а по собственному желанию. Я, мол, с этим на одно поле не выйду. Состояние здоровья стало официальной причиной пропуска матча еще одним звездным французом Реала Килианом Мбаппе. Но на самом деле слухи о его вечном недовольстве работой тренера Арбело и вообще условиями в Мадриде порядком надоели. Между тем, с момента перехода из Парижа, откуда Килиан рвался в Мадрид, чуть ли не сверкая пятками, он ведь так толком ничего и не выиграл. 2 сезона, 3 тренера, 8 проигранных турниров, по 2 чемпионата, Кубка и Суперкубка страны и Лиги чемпионов. Что-что? Они все-таки выиграли Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Да бросьте. Эти трофеи не воспринимает всерьез даже президент Реала Флорентино Перес, которого, кстати, в вип-ложе Камп Ноу не было. Чуть ли не впервые за все время классико.
3: Жуан Лапорта не может пожать здесь на трибуну, на трибуне руку Флорентино Пересу. Его нет, он не приехал, потому что как будто бы знал, чем все закончится с самого начала.
1: Флорентино Перес еще в апреле после вылета из Лиги чемпионов собрал футболистов Реала и устроил жесткий разнос. Мол, 2 сезона без трофеев – это даже не катастрофа. Ну а конкретно про Килиана Мбаппе еще вспомним, что освободившийся от него Пари Сен-Жермен уже выиграл одну Лигу чемпионов и дошел до финала в нынешней. Под руководством воспитанника Барселоны Луиса Энрике. С ним каталонцы сами последний раз становились сильнейшими в Европе в 2015 году. 11 лет без Лиги чемпионов. Едва ли не главная глобальная проблема современных блаугранас. Есть, конечно, и локальные, не менее острые. Из-за тяжелой травмы до конца сезона выбыл юный вундеркинд Ламин Ямаль. Дай бог хоть на чемпионате мира сыграет. У главного тренера Ханса Дитера Флика, или просто Ханси, в день игры умер отец. Немец мужественно держался во время матча и не просто победил. Не просто Барселона, ведомая им в таком состоянии уже к 20-й минуте, забила 2 красавца гола. Она впервые с 2019 года не пропустила от Реала дома. Тот матч, кстати, тоже по-своему уникален для общей истории.
3: Классика, которая очень давно не становилась ничейным. Последняя ничья, 22-й год, но это был Суперкубок Испании, там еще было дополнительное время. А так, чтобы вот в чемпионате сыграть ничью, это было в последний раз в 2019 году.

просто в ничью, а в ничью 0-0. Таких матчей за всю историю классику набралось 10. Между прочим, сейчас по количеству побед в чемпионате команды сравнялись 106-106. Барселона – чемпион, Реал ждет, надеется и верит, что у него все будет хорошо. Сарбелоа, Мбаппе, Вальверде, без них – неважно. Но мы, кажется, знаем, кто может не помешать Мадриду. Человек, уже выигравший 5 европейских чемпионатов. Португальский защитник Барселоны Жоао Канцело. Сначала он стал лучшим в родной стране с Бенфикой. Затем выиграл итальянскую серию А с Ювентусом. Трижды английскую премьер-лигу с Манчестер-Сити. Немецкую Бундеслигу с Баварией. И вот теперь чемпион Ла Лиги с Барселоной. Другого такого футболиста с такими успехами во всей Европе сейчас нет. А у меня уже нет пальцев на одной руке. Впрочем, есть другая. И как шутят футбольные паблики, ну что, теперь Канцелу ждем в Пари Сен-Жермен? Который, впрочем, и так нашел правильный путь к победе. Ну пусть еще парочку одержит. Лично я не возражаю, потому что лично я люблю, когда бесится Мбаппе. Как же жаль, что он в этот раз пропустил классику. А вдруг побил бы свой собственный рекорд по попаданию в офсайд. В прошлом году было 8. Килиан, оставайся в Реале. Десяточку-то надо выбить. До встречи!

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: У идеального отдыха есть имя. «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. «Амакс Экопарк» позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
4: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере по улице Амундсена. Факт первый. Улица Амундсена, вдоль которой расположен сквер, является одной из магистральных улиц Екатеринбурга. Она получила свое название в 1947 году в честь норвежского полярного исследователя Руаля Амундсена, первооткрывателя Южного полюса и первого человека, побывавшего сразу на двух географических полюсах Земли. Факт второй. Сквер на улице Амундсена разбили в 70-е. С тех пор здесь любят гулять с детьми, устраивать пикники и заниматься спортом на свежем воздухе. Весной сквер наполняется ароматом цветущих деревьев, а летом становится настоящим оазисом прохлады в черте города. Многие жители отмечают, что именно здесь можно встретить редких птиц и насладиться тишиной вдали от городского шума. Факт третий. В настоящее время сквер нуждается в обновлении. Его территория густо заросла деревьями и кустарниками, а на главной дорожке нет асфальта. Аллея почти не функционирует как место для отдыха, так как на ней находится всего три скамейки. Горожанам уже представлен проект благоустройства. Здесь появятся новые дорожки, современные детские и спортивные площадки, уютные зоны отдыха и, возможно, даже арт-объекты, которые украсят пространство и сделают его еще привлекательнее для всех поколений. А сейчас мы напомним, что сквер на улице Амундсена является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: Город FM.
1: Я ночью делал то, за что мне утром стыдно. Я будто был во сне, я был во сне. И каждый такой раз мне все очевидно.

0: Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Несмотря на все внешние вызовы, малый и средний бизнес в Свердловской области и Екатеринбурге продолжает развиваться. Об этом на форуме «Финмаркет» заявил глава города Алексей Орлов.
3: Понятно, что изменение регуляторной политики, в первую очередь условий налогообложения, логистических цепочек, высокая ключевая ставка никоим образом не влияют положительно на, скажем так, те темпы развития бизнеса, которые хотели бы сами участники бизнес-процессов иметь. Но, тем не менее, вот такие площадки, как Финмаркет, и вот как раз возможность прямых коммуникаций с представителями власти и финансовой сферы, и представителей бизнеса помогают эти вопросы решать, отвечать на те вызовы, которые у нас сегодня есть.
2: Орлов отметил, что в Екатеринбурге работает более 120 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Комиссия по муниципальной собственности Екатеринбургской гордумы согласовала проект решения о передаче военкоматам в безвозмездное пользование городских объектов культуры. Как отметил замдиректора департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров, органы местного самоуправления оказывают содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации. Мы, по сути, приводим в соответствие с законодательством существующее положение вещей. Он пояснил, что такая практика передачи городского имущества не новая. У нас есть решение городской думы. Первое мы принимали в преддверии чемпионата мира по футболу, когда представляли имущество организации, которая и организовала этот чемпионат, рассказал чиновник. Директор департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Старожкова пояснила, что в каждом районе Екатеринбурга определен перечень таких объектов. Причем речь не идет о парках, театрах и тем более о зоопарке. Она добавила, что объекты культуры предоставляют для проведения сборов и других разовых мероприятий. Не исключено, что какие-то сборы могут быть и в мирное время. Ровно месяц остается до завершения голосования по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Необходимо набрать еще 174 тысячи голосов, чтобы в следующем году при федеральной поддержке мы смогли приступить к благоустройству очередной зоны отдыха. Каждая из 17 городских территорий, участвующих в отборе, достойна преображения и, безусловно, в нем нуждается. На сегодняшний день лидирует бульвар по улице Культуры, второе место у Основинского парка, тройку замыкает сквер по улице Амур. От Волгоградской до Академика Бардина. «Все в наших руках. Сделаем Екатеринбург еще лучше вместе», написал градоначальник в своих соцсетях. Проголосовать можно на портале госуслуги, либо с помощью волонтеров.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки и температура воздуха в районе плюс 13 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
2: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
3: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
4: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: 18+.
7: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
8: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 10 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Коммунальные службы и энергетики Свердловской области в штатном режиме прошли отопительный сезон 25-26 годов. По данным регионального МинЖКХ, со 2 октября 2025 по 4 мая 2026 года на объектах ЖКХ зафиксировано 1207 технологических нарушений. При этом количество аварий, устранение которых занимало более суток, снизилось почти на 30% по сравнению с предыдущим отопительным периодом. Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов, большинство технологических нарушений не устранялось оперативно, почти 79% инцидентов были ликвидированы в течение 8 часов, а среднее время устранения составило 6,5 часов. В следующем отопительном периоде продолжим работу по сокращению времени реагирования и снижению количества аварий на коммунальных сетях, добавил министр. Наиболее часто нарушения фиксировались на тепловых сетях, 541 случай, на водопроводных сетях 385, на электрических 335 случаев. При этом среднее время устранения инцидентов на тепловых сетях составило 5,4 часа, на электрических 5 часов. Для оперативного реагирования в регионе было сформировано 976 аварийных бригад общей численностью почти 5000 человек. Задействовано порядка 1500 единиц спецтехники. В Свердловской области заканчивается период стремительного роста зарплат, а рынок труда вновь становится рынком работодателя. Об этом на форуме «Финмаркет» заявила профессор Наталья Зубаревич. По словам эксперта, в ближайшее время темпы роста зарплат начнут заметно замедляться. «Гонка зарплат заканчивается, и темп роста номинальной зарплаты будут замедляться», заявила профессор. Она подчеркнула, что в Свердловской области зарплаты в последние годы росли даже быстрее среднероссийских показателей, что серьезно изменило поведение работников. Работник разбаловался и даже посчитал себя незаменимым. Сейчас уже нужно объяснять работникам, что рынок труда снова стал рынком работодателя, отметила экономист. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой парк для будущего благоустройства выбрали уже более 116 тысяч екатеринбуржцев. Лидирующие позиции занимают бульвар по улице Культуры – более 16 тысяч голосов, Основинский парк – более 14 тысяч, сквер по улице Амуцена от Волгоградской до Академика Бардина – около 13 тысяч голосов. В числе территорий, за которые можно отдать свой голос – сквер Авета Тартариана, верх в Сетском районе. Пока что за него проголосовали более 2000 человек. Выбрать одну из представленных на голосование территорий можно будет до 12 июня. Сделать это можно с помощью волонтера или на платформе обратной связи портала госуслуги. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 174 тысяч горожан. По программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» ежегодно благоустраиваются общественные пространства, набережные, парки, скверы, улицы и многое другое. Всего за время действия нацпроекта обновлено более 80,6 тысяч пространств и реализовано 1154 проекта победителя конкурса.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки и температура воздуха в районе плюс 13 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я Диана Кох, певица из Екатеринбурга. Не ищи себя, а создавай. У тебя все получится. Слушай мои песни на радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
2: Но у меня тоже работа.
1: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
3: Дело. Я тоже пошел.
2: А ты куда?
3: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
4: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
2: Как вкусно!
1: А взрослым к вам можно?
5: 6+.
4: Время, которое хочется повторить. События, которые хочется запомнить. Летний театр в парке Маяковского. Пространство живых эмоций и ярких впечатлений в самом сердце Центрального парка. Концерты звезд, спектакли, шоу и фестивали. Билеты уже в кассах города и на сайте театр.цпкио.рф.
6: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
7: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
8: Название самой короткой улицы Екатеринбурга претендует сразу несколько улиц, где стоит всего один дом. Например, длина улицы Багровая, она расположена в частном секторе микрорайона Уктузский, всего 50 метров. На улице Багровой стоит одинокий дом под номером 14. На улице Физкультурников в районе киноконцертного театра «Космос» также стоит один единственный дом под номером 30. Улица представляет собой проезд во дворе. Ее длина 95 метров. Также в районе Космоса проходит улица Лермонтова длиной 133 метра. На ней стоит уже 6 домов. Одна из самых коротких улиц Екатеринбурга – это и переулок Химиков. Находится между улицей 8 Марта и набережной Рабочей Молодежи в самом центре города. Протяженность переулка 165 метров. Кстати, этот переулок можно найти и на старинном плане города 1785 года. Тогда он вел от территории усадьбы дома горного начальника до усадьбы главного лесничего.

0: В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловские СМИ получили очередное письмо с явными признаками фейка. Авторы, маскируясь под региональный Минздрав, предупреждают о том, что в больнице Екатеринбурга выявили случаи хантавируса. Электронный адрес отправления письма не соответствует официальным адресам свердловского правительства. К нему также прилагается поддельное письмо от имени замглавы ведомства, которое явно рассылают с целью создать панику в медиа. В последнее время количество таких фейков в Свердловской области увеличилось. Мошенники маскируются под пресс-службы госавтоинспекции, департамент информполитики региона и другие ведомства. Власти Екатеринбурга заработали более 1,5 миллиарда рублей на приватизации имущества в прошлом году. Об этом стало известно на заседании профильной комиссии Гордумы. Как сообщил депутатам замдиректора Департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров, план по доходам в этой сфере на прошлый год составлял 1,219 миллиардов рублей, а фактически в бюджет поступило 1,560 миллиардов. Всего в частные руки хотели отдать 756 объектов недвижимости, из которых только 42 через торги, но не все из них нашли своего покупателя. Остальное – это имущество, которое частники брали в аренду и воспользовались предусмотренной законом возможностью выкупа. Договоров купли-продажи в прошлом году было заключено 133, а общая площадь приватизованных зданий, помещений и участков составила почти 54,5 тысячи квадратных метров. 6 трамвайных маршрутов изменят схемы движения с 1 июня по 15 августа. Это связано со строительством пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева длиной 45 метров, который соединит набережную и сети. Речь идет о трамваях номер 3, 4, 10, 12, 14 и 21. Новая схема опубликована на портале Екатеринбург.РФ. Напомню, с 15 мая по 15 августа движение всех видов транспорта, кроме рельсового, будет прекращено по улице Куйбышева от 8 марта до Горького. В связи с этим изменится схема движения автобусного маршрута номер 74 «Трактовая Громова». Также временно будет отменена остановка «Цирка». Остановку Большакова перенесут с улицы 8 марта возле дома номер 63 на улицу Большакова возле дома номер 85. Автобусы станут останавливаться на пунктах Музей Бажова и Декабристов.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки и температура воздуха в районе плюс 13 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с Город ФМ.

0: свидетельство СМИ город ФМ-107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 11 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Главной площадкой акции «Сад памяти» в этом году в регионе станет участок в Березовском лесничестве. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Мероприятие, приуроченное к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, пройдет 16 мая под эгидой сохранения исторической памяти о каждом из 27 миллионов погибших. Для проведения акции «Сад памяти» подготовлен лесной участок площадью 1,8 гектара. Только там участники мероприятия высадят 7200 сеянцев сосны, самого распространенного дерева в лесах Средней Урала. Каждая станет живым памятником героям. Это еще одна возможность для всех нас сказать спасибо тем, кто одержал победу в Великой Отечественной войне и подарил нам жизнь, написал Паслер в своих соцсетях. Всего в Свердловской области акция «Сад памяти» пройдет на 25 площадках в разных муниципалитетах региона. Акция направлена не только на увековечение памяти героев Великой Отечественной войны, но и на восполнение лесного фонда. Это помогает выполнить цели и задачи национального проекта «Экологическое благополучие». Напомню, «Сад памяти» — это международная акция, инициированная Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы. Основная цель – высадить ровно 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Екатеринбург готовится к проведению ежегодного культурного проекта «Ночь музеев» в Екатеринбурге, который в этом году отметит свое 20-летие. 16 мая в «Ночи музеев» примут участие музеи и галереи, культурные центры, стадионы, парки, креативные кластеры, а также музеи школ и детских садов. Жители уральской столицы и гости города смогут посетить экскурсии, лекции, мастер-классы, интерактивные выставки и театральные постановки. Всего в юбилейной «Ночи музеев» примут участие около 100 выставочных пространств Екатеринбурга. С программами участников можно познакомиться на официальном сайте мероприятия. Напомню, «Ночь музеев» ежегодно проходит в уральской столице при поддержке администрации Екатеринбурга. В прошлом году в проекте приняло участие 101 учреждение. Всего площадки собрали 75 тысяч человек. Всероссийский полумарафон «Забег РФ» пройдет в Екатеринбурге в воскресенье 23 мая. На выбор участников 4 дистанции для любого уровня подготовки. 1 километр, 5 километров, 10 километров и 21 километров в 100 метров. Все они стартуют от улицы Универсиады 7 и пройдут на территории спортивной деревни в Новокольцовском микрорайоне. В связи с этим движение транспорта в спортивной зоне будет ограничено. Кроме того, на время проведения полумарафона 23 мая ряд автобусов изменит маршрут. Речь идет об автобусах номер 56. 7 ключей, Новокольцовский микрорайон, номер 65, железнодорожный вокзал, аэропорт Кольцово, станция Кольцово, номер 66, метро Ботаническая, аэропорт Кольцово, станция Кольцово, а также автобус номер 44. Городские власти призывают быть внимательными и продумывать маршрут движения заранее для удобства автомобилистов и всех жителей. Сведения о действующих дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки и температура воздуха в районе плюс 13 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
1: Одно из устойчивых представлений о рок-н-ролле – стереотипов. Исполнители являются одновременно авторами и музыки, и слов. Если с мелодией так бывает всегда, то с текстом по-разному. И уральский рок – яркая иллюстрация. В группе «Чайф» все стихи, за очень редким исключением, написаны Владимиром Шахриным. В «Агате Кристи» во всех смыслах за слова отвечал Глеб Самойлов, хотя Вадим иногда тоже брал слово. У остальных групп свои постоянные текстовики. У трека известный и не только в мире рока поэт Аркадий Застырец, у «Апрельского марша» и «Насти» Евгений Кормильцев, а стихи его старшего брата Ильи – основа творчества сразу двух легендарных коллективов «Урфин Джюс» и «Наутилус Помпилиус». Вот каким был первый результат его сотрудничества с «Нау».

«Кто я?» – финальная песня с альбома «Невидимка». Белый стих, который очень понравился группе. Зачитывать должен был Вячеслав Бутусов, но, по его словам, получилось очень нудно. Тогда к микрофону встал клавишник Виктор Комаров по прозвищу Пифа. Результат налицо. Кстати, говорят, что Кормильцев сочинил этот текст для Урфина Джюса, но многие с этой версией не согласны. А джюсовцы, как мы уже раньше рассказывали, использовали у себя в творчестве некоторые стихи классика Серебряного века Валерия Брюсова. К аналогичным, но зарубежным авторам обращался до знакомства с Ильей и Вячеслав Бутусов, он же основной текстовик Наутилуса до кормильцевского периода.

Вернемся еще на 2 года назад, к самому первому официальному альбому. Просто Наутилуса, без Помпилиус, «Переезд». Половина текстов пластинки – стихи 2 венгерских поэтов, в том числе только что приведенная битва с магнатом Эндре Ади, перевод Леонида Мартынова. А вот пронзительную ястребиную свадьбу, русскоязычный вариант Юрия Тарнопольского, через 10 лет исполнил Александр Помтыкин, и она вошла в первый трибют Наутилусу уже «Помпилиус».

0: И опять не обошлось без случая. В 1982 году Вячеслав Бутусов по дороге в Челябинск на автобусной остановке купил двухтомный сборник «Антология венгерской поэзии» и, среди прочих, обнаружил как только что процитированные, так и тот, что до сих пор является у Славы одним из любимых. Никогда не думал, что обнаружу произведение с таким глубоким смыслом, как заклинание повторяет Бутусов в интервью и в период Свердловского рок-клуба, и в 90-е, и теперь, когда уже поменял не одну группу и проект. Возможно, вы уже догадались, о каком произведении идет речь, и очень скоро мы подтвердим или опровергнем ход ваших мыслей.
1: Там музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
2: Году уральского рока посвящается.
1: За звезд...

0: В Екатеринбурге полдень.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал положение о требованиях к укрытиям, где граждане смогут прятаться в случае воздушной тревоги. Так, высота помещения должна быть не менее 1,7 метра. На каждого человека должно приходиться не меньше 0,6 квадратных метра пола. Подвалы должны быть сухими, чистыми, иметь освещение, вентиляцию. Там должны стоять стулья и скамейки. В подъездах многоквартирных домов необходимо разместить памятки для населения, где будет указано, где находится ближайшее укрытие. Напомню, ранее в администрации Екатеринбурга заявили, что при возникновении беспилотной или ракетной опасности УК и ТСЖ обязаны обеспечить жильцам многоквартирников доступ в подвал, подземный паркинг или другое заглубленное убежище. Обычно подвалы закрыты для жителей из-за соображений безопасности, поскольку в них имеются инженерные коммуникации, однако такие помещения являются общедомовым имуществом, а значит, по требованию собственников их обязаны открыть. Также УК или ТСЖ должны довести до сведения жителей информацию о местонахождении временных укрытий, разместив в подъездах многоквартирника памятку с порядком действий при сигнале сирены «Внимание всем». В ней должны быть указаны адрес подвального помещения или подземного пространства, которое можно использовать как укрытие, место хранения ключей от него и порядок доступа. Рынок общепита в Екатеринбурге продолжает развиваться, несмотря на кризисные явления. Об этом на форуме «Финмаркет» рассказал директор департамента по товарному рынку Максим Чеплыгин. «Мы также прирастаем количеством предприятий общепита. У нас обеспечены Ленинский район, Октябрьский и Университетский. Понятно, что ключевыми локациями для предприятий общественного питания являются центральные районы, но вместе с тем город активно развивается, застраиваются новые территории», — сказал Чеплыгин. По его оценке, новые районы Екатеринбурга испытывают серьезную нехватку в кафе и ресторанах. В этой связи обсуждается с застройщиками вопрос наличия в новых домах площадей под заведение общепита. Накануне профессор регионовед Наталья Зубаревич предрекла тяжелый год ресторанам Екатеринбурга после запивания ненормальности жизни. Замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко провел заседание Координационного совета по вопросам профилактики наркомании и иных зависимостей и ВИЧ-СПИД в Екатеринбурге. Главврач областной наркологической больницы Антон Поддубный рассказал, что по итогам прошлого года отмечается снижение числа лиц с наркологическими расстройствами. Также произошло снижение роста заболеваемости алкоголизмом. Среди несовершеннолетних подобные случаи единичны и не имеют системного характера. Распространенность употребления алкоголя с вредными последствиями имела тенденцию к снижению, начиная с 2023 года, а к 2025 показатель достиг минимума. Среди мер, которые сегодня применяются для профилактики роста случаев наркотических расстройств, лекционные и интерактивные занятия от специалистов областной наркологической больницы с учащимися школ, колледжей Екатеринбурга и городов Свердловской области, начиная от старшеклассников и старше.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 12 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Екатеринбурге 12 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер призвал жителей региона соблюдать требования особого противопожарного режима. В большинстве случаев причина возгорания – безответственные отношения людей к нашему уральскому лесу и друг к другу, потому что лесной пожар в любую минуту может стать проблемой ближайшего населенного пункта. В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Это ежегодная мера, которую мы вводим, чтобы сохранить лес. Только за прошлую неделю патрульные группы зафиксировали больше 200 нарушений режима, в том числе сжигание мусора и сухой травы, разведение костров в запрещенных местах, написал Паслер в своих соцсетях. Для контроля за пожароопасной обстановкой в лесах Свердловской области специалисты ведут четырехуровневый мониторинг, что позволяет своевременно выявлять и быстро локализовывать возгорание. Всего с начала года на территории Свердловской области возникло 46 лесных пожаров на площади 405,5 гектаров. И все они были ликвидированы в течение суток. О возгораниях необходимо сообщать по бесплатному номеру телефона лесной охраны 8 800 100 ровно 9400 или по единому номеру 112. Общественное пространство «Лето на площади», обустроенное вместо парковки на площади 1905 года, откроется для горожан 23 мая. Работы по обустройству уже стартовали. До 22 мая специалисты превратят территорию в многофункциональную зону и снова установят мобильные конструкции, настилы, клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Также здесь появится архитектурная подсветка с разными сценариями. Территория для отдыха будет задействована в крупных общегородских мероприятиях. Например, планируется, что она станет одной из площадок фестиваля движения. С середины самого теплого сезона «Лето на площади» станет спортивным. На территории установят корты для игры в падл. Попробовать себя смогут как начинающие, так и опытные игроки, а первые сеансы по будням будут бесплатными для всех желающих. Напомню, впервые «Лето на площади» по инициативе главы Екатеринбурга Алексея Орлова открылось в прошлом году. Проект реализован за счет туристического налога. Тысячи иностранных участников международного фестиваля молодежи после завершения его основной программы в Екатеринбурге отправятся в региональные экспедиции по России. Программа охватит 36 регионов страны, а также Республику Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодежи. Региональная программа пройдет с 17 по 21 сентября. Всего запланированы 33 экспедиции, которые будут приурочены к году единства народов России. Гостей будут ждать три формата региональных программ. Маршрут по одному региону, межрегиональные экспедиции по нескольким субъектам РФ, а также исследования. Исследовательский формат «Открываем Россию заново». Впервые один из туров выйдет за пределы России и пройдет в Республике Абхазия. Экспедиции с погружением в историю, культуру и традиции одного региона состоятся в 27 субъектах. Напомню, международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Участниками станут 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран мира.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 12 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
2: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от Екатеринбургской теплосетевой компании.
2: Что такое охранные зоны тепловых сетей?
1: Охранная зона – это расстояние 3 метра по обеим сторонам теплотрассы. В этой зоне нельзя строить или размещать какие-либо объекты – детские площадки, магазины, гаражи, стоянки и другие объекты в охранной зоне тепловых сетей – это опасность для жизни. Нарушение границ приводит к ускоренному износу тепловых сетей, препятствует нормальному ремонту энергооборудования и создает реальную угрозу теплоснабжению и безопасности жителей в случае повреждения труб. Энергетики выявляют объекты, незаконно размещенные в охранных зонах, выдают предписания по устранению нарушений, уведомляют органы местного самоуправления. Такие объекты должны быть снесены или вынесены за пределы охранных зон. О незаконном размещении объектов в охранной зоне тепловых сетей просим сообщить по телефону 359-13-49 или оставить сообщение на сайте etk-ural.ru.

0: В Екатеринбурге час дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в число российских регионов, территория которых полностью эндемична по клещевому энцефалиту, то есть там существует повышенный риск заражения этим заболеванием. Об этом говорится в результатах исследования Роспотребнадзора. В УРФО такая же ситуация сложилась в Тюменской и Челябинской областях. В местностях с высоким риском заражения рекомендуется проводить профилактическую вакцинацию. Также эпидемиологи советуют не забывать об индивидуальной защите, репеллентах, инсектоакарицидных средствах и специальной одежде. На начало мая только в Свердловской области от укусов клещей пострадали более 3100 человек. 10 укушенных были госпитализированы с подозрением на энцефалит. Каждый третий из исследованных паразитов оказался переносчиком клещевого боррелиоза. 35,8% вирус энцефалита был обнаружен у 0,7% клещей. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о планах масштабной модернизации учреждений культуры региона в 2026-2027 годах. Работы по строительству, капитальному ремонту и оснащению пройдут в различных территориях Среднего Урала. Всего в 2026 году в 137 государственных и муниципальных учреждениях культуры будет проведен текущий или капитальный ремонт. Приобретено новое оборудование, цитирует Паслера портал Екатеринбург.РФ. В этом году обновление затронет филармонии в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, театры в Екатеринбурге и Ирбите, 8 музеев, 61 учреждение культурно-досуговой сферы и 26 библиотек. Также новое оборудование получит 37 сельских учреждений культуры. Отдельный блок работ реализуется в рамках нацпроекта «Семья». В него включены капитальные ремонты домов культуры в Артемовском, Североуральске, Туринске и Тавде, обновление библиотек в Артемовском, Заречном и Екатеринбурге, а также модернизация сценических и технических комплексов театров. Майская прогулка пройдет в Екатеринбурге 17 мая уже в 43-й раз. В этом году участники смогут выбрать из 4 маршрутов разные протяженности 15, 18, 33 и 50 километров. Старт и финиш будут располагаться на стадионе УРФУ на Станислава Набойченко 4. Об этом рассказали организаторы. По прогнозам, в мероприятии примут участие до 15 тысяч человек. На данный момент зарегистрировались уже более 8 тысяч участников. Около трети из них впервые примут участие в майской прогулке. Маршруты этого года пролегают в северном и северо-восточном направлениях Екатеринбурга. На маршрутах будут организованы пункты с водой, зоны отдыха и активности от партнеров. На старте и финише участников ждут интерактивные площадки, а подробную программу можно будет найти в официальном сообществе проекта.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 12 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Своя территория. Здравствуйте! Вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. Это программа «Своя территория». У микрофона ведущий Борис Оболин. Как всегда в это время, в середину дня, то есть в 13.04 на наших студийных, и в середину недели, то есть в среду, говорим о ЖКХ. Тарифы, ресурсы, услуги, коммуникации, взаимоотношения с обслуживающими организациями, в первую очередь управляющими компаниями, горячие, ну, правда, с сегодняшнего дня уже остывающие батареи, горячие вода, благоустройство дворов, уборка подъездов. В общем, все, что вас интересует, беспокоит в ЖКХ, пожалуйста, обсуждаем прямо сейчас, в том числе и надеемся на вашу обратную связь. Если есть вопросы, то их можно присылать в наш эфирный мессенджер Макс. Его номер +7 99 15 15 107.6. Телефон прямого эфира 227 107.6. Есть вопросы, пожалуйста, звоните. Тем более, что ответить на эти вопросы сегодня может не кто-нибудь, а сам лично директор Департамента жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александр Брагин. Александр Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Также еще добавлю, что нас можно не только слушать, но и смотреть. Видеотрансляция прямо сейчас на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на сайте «Екатеринбург.РФ». +7 99 15 15 107.6. Еще раз напоминаю, ваши вопросы в мессенджер Макс. И вот уже опережая нас, радиослушатель Сергей пишет: у меня батареи уже вчера отключили. Итак, действительно, Александр Викторович, со вчерашнего дня, согласно постановлению главы города, в Екатеринбурге завершился отопительный сезон.
1: Да, действительно, вы правы. Глава города подписал на прошлой неделе постановление, что с 12 числа мая у нас заканчивается отопительный период, и теплоснабжающие организации должны были потихонечку в таком обычном своем режиме начинать уже отключать именно систему отопления, не затрагивая горячее водоснабжение.
0: Если подключают город всегда постепенно, порайонно, то отключение-то быстрее идет. Можно сказать, что тут прям за пару часов одного дня все сразу... Но если не остыло, то отключено.
1: Нет, за два часа город не отключить. Все равно это большая циркуляция. Это тысячи тонн воды, которые циркулируют в наших, ну, практически гигантских тепловых сетях. У нас более чем 3800 протяженности тепловых сетей. Поэтому за два часа не отключить, день-два – это централизованные сети. Где у нас локальные источники, отключение происходит значительно быстрее. То есть можно за полдня полностью отключить отопление.
0: То есть у кого-то еще сегодня, еще сейчас, возможно, тепло и даже жарко?
1: Нет, уже температура снижена. Потому что надо расхолодить системы и после этого уже уменьшить циркуляцию именно по тепловым сетям.
0: Есть ли здесь какое-то особое условие относительно социальных объектов, школ, садиков? Потому что когда включают, их в первую очередь присоединяют к общей системе, а вот при отключении?
1: При отключении рекомендации есть, что они в последнюю очередь отключаются. Где есть эти объекты, уже тепловые организации смотрят, и чтобы они отключались в последнюю очередь. Только это рекомендации.
0: Напомните еще основное правило, критерий, при котором отопительный сезон завершается. Потому что вот как-то вот так совпал он в очередной раз с похолоданием, причем довольно-таки серьезным похолоданием.
1: Ну, у нас основной критерий – это когда в течение отключения отопления происходит не ранее дня, чем заканчивается пятидневка, когда температура выше, чем 8 градусов, средняя. Но у нас эта пятидневка уже была в апреле месяце, в начале. Но мы живем с вами на Урале, и отключать отопление в апреле невозможно. Мы понимаем, что в мае всегда у нас бывает еще холодно. И также на прошлой неделе у нас было больше, чем 5 дней, там 6 или даже 7 дней, когда температура была более чем 8 градусов. Но по прогнозу на все праздники температуру обещали пониженную. Поэтому было принято решение отключаться только после праздников.
0: Собственно, мы к этому и привыкли, что батареи всегда остывают после всех майских праздников. Лично я давно не припомню такого, чтобы между ними. Другой вопрос, что пару лет назад, когда действительно была очень холодная весна, в 24-м году, наоборот, продляли. И отключение произошло уже даже ближе к 20-м числам.
1: 17-го числа.
0: Даже постановление корректировать пришлось.
1: У нас, наверное, самое раннее, это лет 6 назад, по-моему, 4 мая мы отключались. Ну, глядя на прогноз, который был в те времена.
0: В ковид как раз. Да? Тогда было очень тепло. Ну что ж, потому что все сидели дома, и всем как раз потеплело. Чем запомнился этот отопительный сезон? Все в штатном режиме или были какие-то сложности технические, с аварийностью как?
1: Сезон, самое главное же в отоплении, чтобы было стабильно. Поэтому сезон хорошо прошел, несмотря на то, что вот в январске было резкое похолодание. Выдержали и трубопроводы, и источники нормально работали. Каких-то вот существенных, то, что попадало в СМИ, каких-то таких инцидентов на тепловых сетях и тепловых источников в этом году у нас не было. Все работали в штатном режиме. Бригады аварийные отрабатывали неплохо, то есть в нормативные сроки все неисправности тепловых сетей устранялись.
0: Связано ли это с тем, что у нас постепенно ведь и замена ведет вот того самого ветхого еще от советского периода оставшегося имущества?
1: Ну, у нас замена, наверное, я бы сказал, недостаточными темпами все-таки идет. Но даже эти недостаточные темпы позволяют поддерживать примерно стабильное состояние наших тепловых сетей и сетей водоснабжения. У нас уже несколько лет и примерно одинаковое количество инцидентов или вот аварий в отопительный период. Незначительные изменения то в одну, то в другую сторону. Ну, буквально единицы за отопительный период меняется. То идет перекос немножко побольше на магистральных трубопроводах, получается, аварийных ситуаций, то на квартальных, но в среднем общее количество примерно одинаково. Идет тенденция по уменьшению количества домов, которые отключаются во время аварийных ситуаций.
0: То есть раньше бывало кварталами отключали, а сейчас единично?
1: Да.
0: Или вообще не отключают?
1: Почему? Они тоже отключаются. Это же ненадолго происходит. Так называемая затухающая система, то есть отопление как таковое работает по одному из трубопроводов. Редко бывает, что два трубопровода выходят из строя. Отопление не отключается. У нас критерий отопления – это температура в жилом помещении. Она должна быть не менее 20 градусов.
0: Про 18 раньше говорили, сейчас уже 20.
1: 20. Это для другого климата 18. У нас 20, угловая комната 22.
0: Запомним эти цифры. Ну, а если у кого-то из радиослушателей есть вопросы, еще раз напоминаю, их можно задавать. Плюс 799-1515-107,6 в наш эфирный мессенджер Макс, либо 227-107,6, телефон прямого эфира. То есть я правильно понимаю, что и тут относительная стабилизация тоже присутствует?
1: Да, безусловно. Это не может не радовать. Лучше бы мы увидели уменьшение значительное, но пока не получается.
0: А вот вы сказали, не совсем достаточными темпами. А почему?
1: Ну, для этого требуется самое главное – это деньги. То есть деньги закладываются в тарифы. Тарифы у нас все-таки социально ориентированные.
0: Тарифы-то растут.
1: Растут,
0: безусловно. Особенно этой зимой.
1: У нас надо понимать, что и все материалы растут. Стоимость материалов, которые используются для замены. Стоимость рабочей силы растет. Даже еще быстрее. Рабочих высококвалифицированных найти очень трудно. Представляете, какую квалификацию должен бы иметь рабочий, который метровую трубу заваривает с одного раза. Что надо не переделывать.
0: А таких много в Екатеринбурге?
1: Нет,
0: сейчас?
1: Их совсем немного.
0: Но они у нас хотя бы в городе,
1: конечно,
0: есть?
1: Конечно, они работают у нас.
0: Теперь мы примерно понимаем, какие кадры нужны. Но теперь пока хотя бы понимаем, куда... Что происходит с тарифами. Потому что я, честно скажу, даже я, уже ко всему привыкший и многое понимающий, поскольку в эфире уже немало работаю, сам в этом сезоне больше с таким, знаете, с трепетом разворачивал квитанции за отопление. Ой, нет, нет. Так, ну ладно, если у вас так же было, вы делитесь. Плюс 799-1515-107,6. Объявление сегодня как раз у себя в подъезде нашел, что да, согласно постановлению с 12 мая отключение отопительного сезона, возможно понижение температурного режима горячей воды 13-14 числа, но без отключений. Это по всему городу так?
1: Нет, это в отдельных зонах, где именно для того, чтобы прекратить циркуляцию в системе теплоснабжения, вынуждены еще переключать систему горячего водоснабжения. Потому что у нас открытая система горячего водоснабжения, оно происходит из тепловых сетей. Поэтому временное может быть понижение. Понижение может быть во время проведения гидравлических испытаний.
0: Но о них мы поговорим.
1: По этой же причине. То есть у нас наступает сезон подготовки к отопительному периоду, который практически круглогодичный у нас.
0: Для вас-то понятно, что ничего не заканчивается. Это для потребителей сейчас все закончилось. Кто-то выдохнул, ну хотя бы 3 месяца мы чуть поменьше будем платить. Кто-то вздохнет. Ну вот, сейчас как раз еще и лето, и жару нам обещают, правда, непродолжительную. В общем, тут, как говорится, сколько людей, столько мнений. Ну а у коммунальщиков работа действительно продолжается. Продолжится и наша программа. Я, кстати, еще раз напоминаю, что Город ФМ с вами не только вот в классическом радийном варианте, в приемнике на частоте 107.6. Нас можно слушать в приложении, в умных колонках и, конечно же, смотреть прямо сейчас на портале Екатеринбург.РФ и на странице Город ФМ ВКонтакте. Ну а если вы пропустили наш прямой эфир или, наоборот, хотите его еще раз пересмотреть, переслушать, поделиться с друзьями, в любое время на странице, опять же, Город ФМ ВКонтакте и на нашем канале на Рутьюбе все программы вам обязательно будут предоставлены. Мы там даже все группируем по плейлистам, в том числе «Своя территория», и благодаря социальным сетям, на которые мы настоятельно рекомендуем вам подписаться, Город ФМ с вами теперь не только в любое время, но и в любой последовательности. Ну а сейчас у нас программа «Своя территория», которую мы продолжим после небольшой паузы.
2: Реклама на 107.6. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
3: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
2: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Продолжаем программу «Своя территория». Александр Брагин, директор департамента жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга, у нас в прямом эфире. Еще раз напоминаю, что в первой части мы поговорили о завершении отопительного сезона, о том, как и что происходит, почему и в какой момент завершение должно происходить. Потом выяснили, что ничего на самом деле не заканчивается. Тут же начинается новая работа, подготовка к летнему сезону. И вот уже упомянуты были гидравлические испытания, проще говоря, опрессовки. Сколько их будет и когда первые?
1: Будет традиционно уже сложилась ситуация. В централизованной зоне теплоснабжения будет 4 серии гидравлических испытаний. Первые начнутся 19 мая. То есть на следующей неделе 3 дня с 19 по 21 мая. Будет потом каждый месяц июнь, июль, август. Будет цикл гидравлических. Информация, когда начинаются, когда заканчиваются, находится всегда на сайте единой дежурно-диспетчерской службы. Там все написано, когда, в какие дни, какие микрорайоны отключаются.
0: А отключения будут?
1: Горячая вода у нас все-таки останется. Ну, кратковременные отключения будут, но пока будем работать в прежнем режиме, как ежегодно. Есть инициатива у нас, нашей большой сетевой организации, попробовать немножко поменять. Пока у нас решение окончательно не принято.
0: Поменять в какую сторону? Чтобы совсем не отключать?
1: Наоборот, отключить, а потом параметры будут лучше.
0: Отключить на все лето?
1: Нет, нет.
0: Как с УГРЭС?
1: Две недели.
0: Хорошо. А с УГРЭС, кстати, будут отключать?
1: Будут обязательно.
0: То как есть, обычно.
1: Каждое лето любой теплоисточник проходит планово-предупредительные работы.
0: Но имеется в виду, потребителей-то будут отключать?
1: Будет на две недели останавливаться в любом случае. За счет других источников будет обеспечена горячая вода.
0: Значит, на следующей неделе вы в управляющих своих компаниях, в обслуживающих организациях вот эту информацию, пожалуйста, уточняйте. Каких-то, как мы только что поняли, магистральных, глобальных отключений не будет, но без ограничений тут, как говорится, уже не обойтись. А вообще, какие планы по ремонтам? Может быть, о каких-то объектах особенно стоит сказать? Вот каким будет это лето именно в плане подготовки к новому отопительному сезону?
1: У нас, значит, по тепловым сетям порядка 39 километров по планам сейчас поменять. По водопроводу 28 и под канализацией 10 километров. Самое главное, это у нас успеть за короткое время к фестивалю молодежи со всех гостевых маршрутов уже закончить там работы.
0: Чтобы перекопано, чтобы ничего не
1: чтобы
0: было.
1: Было все восстановлено.
0: Элементы благоустройства восстановлены. Да,
1: восстановлено. Поэтому вот всем сетевым организациям поставлена задача в первую очередь на гостевых маршрутах делать свои работы, и потом уже переходить куда-то подальше от центра.
0: Тем, кто живет, или тем, кто часто по этим маршрутам передвигается, одновременно и повезло, и не повезло. Даже не знаю, кому больше.
1: Ну, надо радоваться за город, что проводятся такие мероприятия.
0: Ну да, побольше бы таких мероприятий, тогда у нас побольше будут коммунальную инфраструктуру улучшать и усовершенствовать.
1: Ну, это не зависит.
0: В этом смысле.
1: Это не зависит.
0: А вот так хотелось бы, чтобы зависимость была.
1: Тогда должно быть федеральное финансирование.
0: Вот опять мы в это федеральное финансирование сегодня уходим. Помимо гостевых маршрутов, каких-то вот еще внутри районов, на объектах, к чему-то стоит готовиться?

0: Сальцовский все новое. Там все хорошо.
1: Без замен. Без ремонтов, как таковых. А вот вообще, если такой своеобразный баланс современного и нового с точки зрения вот труб и прочего хозяйства, он сейчас в каком в процентном соотношении? Там больше, чем 50 на 50?
0: Ну, у нас изношенность систем везде больше 50%. То есть мы эту цифру пока перешагнуть не можем. Надо существенное влияние, вливание средств. Очень существенные.
1: Сами тянем, получается, в основном.
0: Ну, других нет. Вот у нас ЕТК неплохо работала с фондом развития территории. Это федеральная структура. Там кредиты под небольшой процент, по-моему, 3%. Они брали у нас насосное на космонавтов, такое красивое здание в начале космонавтов. Вот это стоило 500 миллионов рублей. Фонд развития территории. От 3% годовых. Неплохой результат. Построили отличную насосную, полностью автоматизированную, без персонала.
1: А чтобы совсем хорошо стало, нужно, чтобы еще пара-тройка таких была?
0: Ну, хотя бы обновлять то, что есть. Это совсем новое построенное. Обновлять? Обновляется в ежегодном режиме.
1: Я еще раз напоминаю, что если у кого-то есть вопросы из наших радиослушателей, либо уточнения, комментарии, реплики по поводу того, что вы сейчас слышите, то, пожалуйста, пишите нам в эфирный мессенджер Макс, его номер +799 15 15 107 6. Также телефон прямого эфира 227 107 6. У кого, опять же, вопросы, звонки, поделитесь, как там для вас отопительный сезон сложился. Но вообще, вот я посмотрю, в последнее время как-то и в этом смысле у народа стало спокойно. Уже нет такого резкого возмущения, резонанса относительно тех или иных коммунальных действий. Ну, либо все выплескивается в некие форумы, а у нас-то на Город-ФМ, у нас все для людей действительно серьезных. Да, мы принимаем, конечно, критику, но мы работаем, в первую очередь, чтобы разобраться, объяснить, почему так происходит, и любую вашу проблему рассматриваем именно с этой точки зрения. Еще один момент, который мы практически всегда обсуждаем, ну, раз уж Александр Брагин у нас в студии, лифты. Замена лифтов. Лето в этом отношении как-то влияет? Это ведь тоже чуть более динамичный период.
0: Лето не влияет. Влияет то, что у нас программа совместно с областью софинансирования, и требуются определенные действия совершить. Сначала собрать заявки, потом эти заявки рассматриваются в областном министерстве, принимается решение одобрить, не одобрить, потом выделяется в текущем году финансирование, заключается соглашение. Это требует определенного времени. Сейчас у нас в этом году 113 лифтов. Работа уже началась.
1: По Екатеринбургу.
0: Да, да, работа уже началась. По прошлой неделе 9 лифтов уже приступили к работе. Сейчас подрядные организации закупают оборудование, потому что его надо поставить. Кто-то хочет оборудование, которое, ну, до 3 месяцев.
1: Кто хочет?
0: Ну, собственники. Есть и собственники, безусловно. Они,
1: это они только решают.
0: Делают предпочтение на какие-то определенные лифты из какого-то завода. Вот Метеор-завод питерский, он, ну, до 3 месяцев поставку. То есть его надо еще привезти, потом начинается процесс установки.
1: Вот это еще один показатель того, что вы сами, уважаемые радиослушатели, уважаемые горожане, можете повлиять на состояние своего дома, особенно если он у вас многоэтажный, ну или просто вам часто много нужно там вещей переносить, коляски те же. Вот, пожалуйста, лифт. А какой именно хотите лифт, залог безопасности? Вот, пожалуйста, все в заявлении указано. Ну и вечный, опять же, вопрос, а кто отвечает потом за содержание лифта? Собственники? Или же они это как управляющую компанию, как некое там подрядчика задействует, или какая там у нее еще сторона?
0: У нас все равно лифт — это общее имущество собственников. То есть они являются собственниками лифта. И, безусловно...
1: И ответственными за содержание.
0: Ответственными являются по их заданию управляющие организации. Они обязаны заключить договор со специализированной организацией. Потому что специалисты должны только вот, квалифицированные заниматься обслуживанием лифтов. Это дежурно-диспетчерская связь должна быть обеспечена, ремонтные бригады у этих специалистов должны быть, потому что лифт в случае какой-то неисправности должен, ну, будем так сказать, незначительный,

0: он должен быть в течение суток починен. Бывают неисправности, связанные с капитальным ремонтом. В этом случае собственники должны на общем собрании принять решение о капитальном ремонте лифта. Это требует время. Иногда, к сожалению, он стоит длительное время, лифт. Но это в случае, когда требуется проведение капитального ремонта. Надо же определить источник финансирования. Дополнительные взносы, допустим.
1: А капитальный ремонт — это совсем другая и статья, и тема, и ситуация. Хотя с заменой лифтов, с общей системой, их сближает только то, что и там решающее слово за собственниками. И там нужно провести собрание, и там можно свои нюансы предложить, и там вы сами назначаете того, кто будет работы выполнять, ну, по крайней мере, предлагаете, а большинство голосов одобряет. И вы же выбираете того, кто будет за все это отвечать. А из числа собственников, соответственно, можно выбрать и тех, кто контролирует. Ну, я как сам состоящий в совете дома могу здесь чуть побольше рассказать, но сейчас, наверное, не об этом.
0: Участвуют, будем так сказать, собственники.
1: Да, это тоже самый такой момент, причем важный. А то кто-то говорит, а мы там не присутствовали и в результате все запустили без нас. Ну вот 100 с лишним лифтов, это для этого года неплохо?
0: Нет, в прошлом году 295 было.
1: Это, опять же, с чем связано? Просто, может быть, потому что уже большую часть фонда-то как-то обновили? Как-то мы близимся здесь вот к какой-то финальной точке?
0: Да, мы вот, допустим, она программа у нас действовала с 2019 года, и мы уже уменьшили количество лифтов, которые отработали 25 лет. Если оно было практически 2500 в 2019 году, то сейчас мы снизили, на 1 января таких лифтов уже стало 560. Вот. Это уменьшается. Но сейчас изменились условия участия собственников в этой данной программе.
1: Как именно?
0: Относительно собственников ухудшились условия. До 70%, вернее, как не менее 70% стоимости замены лифтов должны оплатить собственники.
1: В складчину?
0: Безусловно.
1: Да, это согласен. Это такая тема, которая неоднозначная.
0: Другая нагрузка.
1: Ну вот я радиослушателям тут сейчас предложу, пока у нас, мы сейчас скоро уйдем еще на одну паузу, на выпуск новостей. Вот как у вас с заменой лифта в доме? Я-то всю жизнь, что называется, без лифта живу. Вот здесь мне как раз особо сказать нечего. Поэтому тут мне особенно интересна точка зрения аудитории. Какие у вас были ситуации с лифтами, и что вы думаете вот о тех изменениях? Потому что, может быть, до вас-то программа не дошла. У кого-то уже давным-давно все состоялось, все хорошо, поменяли, эксплуатируются, пользуйтесь, и более-менее все довольны. Здесь вот у кого-то только-только очередь еще наступает. В общем, пишите нам плюс 799-15-15-107-6, эфирный мессенджер Макс, либо звоните 227-107-6 по телефону прямого эфира. Кстати говоря, в Макс нам можно еще и присылать и фотографии, и сканы документов, если у вас какие-то есть по ним сомнения, по тому же лифту из подъезда, еще какие-либо вопросы. Все-таки у нас сегодня главный ответственный за ЖКХ в Екатеринбурге, директор профильного департамента городской администрации Александр Брагин. Успевайте, как говорится, в прямом эфире такие вопросы задать. Кстати, Александр Викторович, коротенький вопрос. Когда отопительный сезон начинается, обычно горячую линию запускают. После завершения отопительного сезона нет такой горячей линии?
0: У нас уже несколько лет и при запуске тепла отсутствует горячая линия.
1: Уже
0: они
1: все
0: проводятся обычно в районах. Общегородское лет 8 нет.
1: Ну, тогда тем более успевайте. Вот наш радиоэфир, как говорится, вам в помощь. А сейчас будет помощь другая, информационная. Максим Клеменов подготовил блок новостей, поэтому я сейчас и предлагаю с ним ознакомиться.
2: В Екатеринбурге 13 часов 30 минут.
3: На 107 и 6. Новости на Город-ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Патрульно-контрольные группы в Свердловской области за последнюю неделю провели 372 рейда в рамках особого противопожарного режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Было возбуждено 58 административных расследований и составлено 148 протоколов об административных правонарушениях. Среди нарушителей выявлены 3 органа местного самоуправления, 3 должностных лица и 142 жителя региона. Напомню, особый противопожарный режим действует в Свердловской области с 25 апреля. В этот период запрещается использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, разведение костров, сжигание мусора и сухой травы. Департамент молодежной политики Свердловской области объявил конкурсный отбор на предоставление субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере молодежной политики. По инициативе губернатора Свердловской области Дениса Паслера в этом году в перечень направлений включены проекты помощи участникам СВО и членам их семей. Отбор проводится по 8 направлениям: профилактика безнадзорности, развитие благотворительности, противодействие коррупции, укрепление межнационального согласия и сохранение культурных традиций народа России, патриотическое воспитание, поисковая работа по увековечению памяти защитников Отечества, вовлечение молодежи в общественную жизнь и впервые заявленное направление по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Завершился аукцион на право поставить и смонтировать 173 остановочных комплекса для Екатеринбурга. Подписание контракта с победителем торгов ожидается 23 мая. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, новые остановки появятся во всех районах города. Контракт рассчитан на 2 года, но работы по монтажу комплексов планируется завершить уже в этом году. Габариты новых остановок будут больше, чем партия навесов, закупленных в прошлом году. При необходимости на загруженную остановку смогут установить сразу 2 конструкции в ряд. Такое решение уже реализовано, например, у колледжа имени Ползунова. Напомню, как отмечал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, суммарно в прошлом году на улицах мегаполиса появилось порядка 300 новых комплексов. Из них 10 увеличенных 7-метровых навесов установили в местах с самым интенсивным пассажиропотоком.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 12 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Мы продолжаем программу «Своя территория». Александр Брагин, директор Департамента жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга, у нас в прямом эфире. Плюс 7-99-15-15-107-6, номер нашего эфирного мессенджера «Макс» для ваших сообщений, не только текстовых, но и фотографий, сканов, документов. Вот аудио-видео сообщения не рекомендуется. Хотите пообщаться с нами голосом, пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира 227-107-6. Ну и смотреть нас тоже можно, видеотрансляция, еще раз напоминаю, прямо сейчас на странице Город ФМ ВКонтакте и на официальном портале Екатеринбург РФ. Далее у нас тема, о которой, конечно, не хотелось бы говорить, но что делать? Это реалии наших дней. В последнее время, вот даже у меня, и у многих других екатеринбуржцев тоже, на каждом подъезде появилась информация об убежище. Памятка с картинками. Соответствующий указ подписал и губернатор Свердловской области Денис Паслер, который вносит изменения в положение об организации ведения гражданской обороны в Свердловской области. Этот документ утверждает минимальное требование к приспособлению подземных сооружений и других помещений для защиты жителей, в том числе от атаки беспилотных летательных аппаратов. И использоваться вот в качестве этих укрытий могут подвалы, технические подземные помещения, цокольные этажи, гаражи, подземные паркинги и склады. Как написали в одном канале, то ли в «Максе», по-моему, кто-то пошутил. Раньше подвалы закрыть, теперь подвалы открыть. Александр Викторович, это уже не просто рекомендация, насколько я понимаю, это все должно быть чуть ли не в полной боевой готовности.
1: Ну, вы правы, действительно, 8 мая губернатор подписал такой указ. Ну, может быть, я его не очень еще подробно изучил, но суть его понятна. То есть должны быть жители нашего города обеспечены убежищами на случай объявления какой-то опасности. Там беспилотные аппараты у нас стали долетать до нашего города. Был уже инцидент на Хохряково. Поэтому мы должны к этому быть все, в общем-то, готовы. То есть те подвалы, которые можно приспособить под убежище, они должны быть приспособлены под убежище. То есть соответствующим образом оборудованы. Одновременно, вы правильно сказали, они должны быть в обычное время закрыты. Это тоже безопасность. Но на тот момент, когда объявляется угроза безопасности гражданам города, должно быть предусмотрено открытие этих подвалов, чтобы люди в спокойном режиме могли бы воспользоваться данными убежищами и избежать какой-то опасности.
0: Кем должно обеспечиваться это открытие?
1: Ну, вот сейчас этот вопрос как раз находится, самый обсуждаемый вопрос. Сейчас ключи от подвальных помещений находятся, как правило, в аварийно-диспетчерских службах управляющих компаний. То есть они устраняют аварии, у них есть все ключи от помещений.
0: Проще говоря, в слесарках?
1: Ну, почему слесарки? Это специальные службы круглосуточной работы, аварийные бригады выезжают. У них есть все ключи.
0: То есть они берут их там, и дворники, если им доступ в подвал нужен.
1: Ну, если у него инструмент хранится у дворника в подвале.
0: Но своих ключей у дворника не должно быть.
1: Как правило, нет. Сейчас как раз решается вопрос, у кого еще в доме должны находиться ключи.
0: И собственников?
1: Да, безусловно.
0: У старшего по дому или по подъезду?
1: Да, у нас есть председатели советов домов, но реально действующих председателей в городе, наверное, половине домов. Все остальные либо не избраны советы многоквартирных домов, либо они достаточно формальные. То есть управляющая компания должна, будем так говорить, найти в домах ответственное лицо, кому бы можно было доверить ключ от подвала. Потому что надо в то же время обеспечить безопасность, чтобы просто так в обычное время туда, в подвал, никто не попадал.
0: Вот ведь еще пойди угадай, когда все это будет объявлено. Вот мы помним, какая у нас ночь была беспокойная. Тут более-менее все дома находились. А если в разгар рабочего дня, это есть какой-то срок, до какого нужно все это сделать? Или вот указ подписан, а дальше решать на местах?
1: Срок пока не установлен. Тут методику оборудования орган местного самоуправления, видимо, будет разрабатывать какие-то требования. А сами оборудование — это владельцы этих помещений. У нас же помимо подвалов есть, допустим, паркинги. Там, мое мнение, значительно проще. Ключей от паркинга очень много. Люди просто могут разблокировать двери и все спуститься в паркинг. В этом отношении проще. Там расстояние до укрытия должно быть, как написано в указе губернатора, не более 1 километра. То есть это можно соседние дома. Поэтому мы уже направили в управляющие компании информацию, чтобы они разместили плакаты, внимание всем они называются, где должно быть указан адрес того убежища, куда должны направляться люди с конкретного дома.
0: Вот насколько я помню, я вот, правда, не обращал последние 2 дня внимания. У меня плакаты-то разместили, но адреса-то еще не было. Более того, в нескольких официальных пабликах была информация: хотите узнать, где убежище, звоните в управляющую компанию или еще районная администрация указывалась.
1: Ну, у нас...
0: Там вам подскажут.
1: А убежище — это немножко сложнее. Убежище — это сложное сооружение. Мы говорим про укрытие. На время атаки, это чтобы там взрыв, волна, не пострадали.
0: Дай
1: еще
0: бог,
1: что-нибудь такое.
0: Бог,
1: вот, ну, к сожалению, мы вынуждены об этом говорить.
0: Хорошо бы об этом говорить вот только в таком теоретическом, да, ключе, на всякий случай.
1: Вот, надо не путать. Да. Укрытие — это достаточно простое сооружение. Но все равно его надо оборудовать. Там должны быть какие-то лавки, чтобы люди зашли. Там должно быть достаточно места, чтобы пересидеть опасность.
0: Какой-то осмотр, контрольный рейд по вот таким точкам, он проводится или только-только планируется?
1: Ну,
0: еще?
1: Планируется. Департамент жилищного надзора этим еще занимается достаточно плотно. То есть сейчас они будут проводить эти рейды. Наша инспекция тоже.
0: Ну вот еще несколько тезисов я зачитаю из указа губернатора Дениса Паслера. Организации, на балансе которых находятся такие помещения, обязаны освободить их от лишнего имущества. Ну да, у нас в подвалах любят не весь что складировать. При необходимости демонтировать перегородки, проверить двери, запорные устройства, обеспечить защиту от проникновения животных с животными. Это вообще дискуссионная тема. Заваривать ли подвалы, чтобы туда кошки, собаки или крысы не проникали. Или наоборот, вот сейчас дополнительные какие-то отверстия. И вот еще такой момент. Собственники помещений обязаны проинформировать жителей о наличии укрытий в местах хранения ключей.
1: Ну, вот то есть получается, о том, что мы обсудили только что.
0: Ну, тут такой еще момент, что где-то, если вот все, допустим, будут на работе, какое-то особое место для хранения, а как туда попасть?
1: Ну, если современные дома, там есть консьерж, если несовременные, уже рассматривается, ну, как бы для обсуждения вопрос, установка какого-то с кодовым замком устройства.
0: Камеры хранения.
1: Да, где будет храниться этот ключ. Я думаю, что это такой индивидуально решаемый вопрос должен быть.
0: Вот к вопросу о том, что вам повезло, если у вас есть охрана или следящая специальная служба за порядком. Ну, я опять же очень надеюсь, что вся эта информация будет тут исключительно такой теоретической, из разряда предупрежден, значит вооружен. Поэтому вы вот с сегодняшнего дня, уважаемые радиослушатели, не проходите мимо доски объявлений на своем подъезде. Лучше вообще мимо нее не проходить, потому что там и об отключениях воды, и об опрессовках, и еще каких-либо технических работах вас обязательно могут оповестить, но вот сейчас точно. Единственный тут, конечно, нюанс, без которого никуда, сорвать могут объявление?
1: Могут, но у нас сейчас распространение получает это в МАКСе, чаты общедомовые. Они с 1 сентября уже практически обязательные будут для управляющих организаций, чтобы они вели этот чат. И там совершенно спокойно можно размещать информацию.
0: А, кстати, вот тоже такой момент, меня многие спрашивают, а вот этот домовой чат в МАКСе, в нем ведь, по сути, только информационное сообщение, без какой-либо возможности общения.
1: Почему сообщение? Это как есть, обычный чат, да. Есть общение, есть информационные сообщения. Да?
0: На ваш взгляд, уже более-менее все освоились вот именно в этом канале? Как в свое время, как раньше в ГИС ЖКХ не могли привыкнуть. Ну вот я уж сколько ГИС ЖКХ рекламировал и буду рекламировать. Ну, госуслуги, дом.
1: Ну, еще не все освоились, потому что у кого-то там принципиальная позиция в чатах не участвовать. Но чаты у нас в городе созданы на всех домах. Количество участников, ну, абсолютно разное. Кто привык уже общаться, но перешли они из Телеграма в Макс. Вот и все. У кого не было чатов, это дело движется достаточно сложно и медленно.
0: Ну, давайте тогда еще раз закрепим для понимания слушателей. Вот если, не дай бог, все-таки объявлено, у нас будет опасность, при которой точно нужно покинуть помещение и идти в специально оборудованное. Что нужно делать? Куда обращаться? Звонить в управляющую или как?
1: Ну, по звонку, я думаю, что дозвониться не получится, будут все звонить. Потому что надо позаботиться о этом заранее. То есть, если у вас нет адреса убежища, вы обратите на это внимание, обращайтесь в управляющий, чтобы разместили объявление с адресом. Убежище должно быть помечено, так написано в указе губернатора. Поэтому вы должны знать, куда идти и где находятся ключи. Это уже задача управляющих компаний или других владельцев укрытий. Наверное, я правильное слово употреблю – укрытие.
0: Понятно, что какие-то нюансы, какие-то вопросы еще будут решаться, но как только какие-то официальные решения будут приняты и озвучены, мы обязательно на Город ФМ и в выпусках новостей, и в тематических программах обязательно об этом упомянем. Пожалуйста, остерегайтесь мошенников, остерегайтесь фейком и верьте, пожалуйста, только официальным сообщениям, вот в том числе в чате вашего дома в Макс, и в пабликах Город ФМ. Вот увидите какую-то информацию у нас на странице ВКонтакте или на Рутюбе, знаете, этому доверять можно. Александр Брагин, директор департамента жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга, сегодня был у нас в гостях. Александр Викторович, большое спасибо. Приходите еще и удачного подготовительного летнего сезона.
1: Спасибо за пожелания. До свидания.
0: Радио Город ФМ. Наш эфир продолжается. У нас сегодня много интересного. И сразу после нас в студии появится мой коллега Алексей Кузнецов. И у него будут очень интересные собеседники. Екатерина Фарукшина, директор департамента общественных связей администрации Екатеринбурга. И Мария Костарева, пиар-специалист фонда Минара, про открытие лаборатории непрерывной благотворительности. У нас сегодня впереди еще много интересного. Оставайся на нашей частоте.
2: Реклама на 107.6.
3: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке 50-летия советской власти на Метеогорке. Факт первый. Парк 50-летия советской власти расположен в районе пересечения улиц Декабристов и Мичурина. Эта зона – памятник ландшафтной архитектуры. Он был заложен на самой высокой точке города – Обсерваторской горке. Факт второй. В XIX веке у подножия горы располагался сосновый массив. Вершина была без растительности. В 1831 году на этой вершине возвели магнитно-метеорологическую обсерваторию, а рядом с ней разбили небольшой сад. В начале 20-го столетия из-за перепланировки района большая часть леса была вырублена. В 60-е годы восточную сторону горки расчистили и высадили на освободившейся площадке деревья и кустарники. Так появился парк, получивший имя 50-летия советской власти. Факт третий. В настоящее время площадь парка на Метеогорке составляет более 3 гектаров. Древесные насаждения здесь специалисты считают уникальными. Помимо распространенных на Урале растений, здесь произрастают и редкие виды. Дуб черешчатый, боярышник Максимовича, клен геннала, смородина золотистая, орех маньчжурский. Всего здесь более 30 видов деревьев и кустарников. Сейчас парк нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве, чтобы горожане могли здесь проводить время как спокойно, так и активно. А сейчас мы напомним, что парк 50-летия советской власти на Метеогорке является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: лесой.
1: Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото.
0: Метели в отбой.
1: Весна на город ФМ.
2: I've seen the devil dance on set in every place.

0: хотел браться. Сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: В Екатеринбурге 2 часа дня.
2: Город FM. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал положение о требованиях к укрытиям, где граждане смогут прятаться в случае воздушной тревоги. Так, высота помещения должна быть не менее 1,7 метра. На каждого человека должно приходиться не меньше 0,6 квадратных метра пола. Подвалы должны быть сухими, чистыми, иметь освещение, вентиляцию. Там должны стоять стулья и скамейки. В подъездах многоквартирных домов необходимо разместить памятки для населения, где будет указано, где находится ближайшее укрытие. Напомню, ранее в администрации Екатеринбурга заявили, что при возникновении беспилотной или ракетной опасности УК и ТСЖ обязаны обеспечить жильцам многоквартирников доступ в подвал, подземный паркинг или другое заглубленное убежище. Обычно подвалы закрыты для жителей из-за соображений безопасности, поскольку в них имеются инженерные коммуникации, однако такие помещения являются общедомовым имуществом, а значит, по требованию собственников их обязаны открыть. Также УК или ТСЖ должны довести до сведения жителей информацию о местонахождении временных укрытий, разместив в подъездах многоквартирника памятку с порядком действий при сигнале сирены «Внимание всем». В ней должны быть указаны адрес подвального помещения или подземного пространства, которое можно использовать как укрытие, место хранения ключей от него и порядок доступа. Рынок общепита в Екатеринбурге продолжает развиваться, несмотря на кризисные явления. Об этом на форуме «Финмаркет» рассказал директор департамента по товарному рынку Максим Чеплыгин. «Мы также прирастаем количеством предприятий общепита. У нас обеспечены Ленинский район, Октябрьский и Университетский. Понятно, что ключевыми локациями для предприятий общественного питания являются центральные районы, но вместе с тем город активно развивается, застраиваются новые территории», — сказал Чеплыгин. По его оценке, новые районы Екатеринбурга испытывают серьезную нехватку в кафе и ресторанах. В этой связи обсуждается с застройщиками вопрос наличия в новых домах площадей под заведение общепита. Накануне профессор регионовед Наталья Зубаревич предрекла тяжелый год ресторанам Екатеринбурга после запивания ненормальности жизни. Тысячи иностранных участников международного фестиваля молодежи после завершения его основной программы в Екатеринбурге отправятся в региональные экспедиции по России. Программа охватит 36 регионов страны, а также Республику Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодежи. Региональная программа пройдет с 17 по 21 сентября. Всего запланированы 33 экспедиции, которые будут приурочены к году единства народов России. Гостей будут ждать три формата региональных программ. Маршрут по одному региону, межрегиональные экспедиции по нескольким субъектам РФ, а также исследования. Исследовательский формат «Открываем Россию заново». Впервые один из туров выйдет за пределы России и пройдет в Республике Абхазия. Экспедиции с погружением в историю, культуру и традиции одного региона состоятся в 27 субъектах. Напомню, международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Участниками станут 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран мира.
2: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 12 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: центре внимания.
1: Добрый день. Начинается программа «В центре внимания» на 107.6 в студии Алексей Кузнецов. И сегодня мы поговорим про открытие лаборатории непрерывной благотворительности. Что бы это ни значило, попытаемся разобраться. А у нас в гостях Екатерина Фарукшина, директор департамента общественных связей администрации Екатеринбурга. Екатерина, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: А также Мария Костырева, пиар-специалист фонда «Минора». Добрый день.
3: Мария. Добрый день.
1: Рад вас видеть, во-первых, в нашей студии. Напомню, что у нас есть контакты 99-15-15-107-6. Можете присоединяться к нашей беседе. Ну, по крайней мере, у нас Макс вроде бы работает. Про благотворительность в целом. Да, вот это словосочетание «непрерывная благотворительность», оно немножко смущает меня как человека, который далек все-таки от этого вопроса, поэтому попытаемся разобраться. У вас событие 19 числа, то есть 19 мая, это совсем близко, произойдет в Синаре.
3: Лаборатория кросс-секторных проектов.
1: А, вот так это называется, да? В целом, от чего вы отталкиваетесь, как вы к этому пришли?
3: Ну, смотрите, лаборатория кросс-секторных проектов, которая называется «Щедрый вторник. Точка сборки». И здесь вообще так-то вообще
1: две
3: больших темы, да, которые, ну, о которых стоит, наверное, рассказать. Ну, во-первых, давайте, лаборатория кросс-секторных проектов, почему так называется? Потому что в одном пространстве, на одной площадке мы собираем людей совершенно разных. Сейчас вот смотрим на регистрацию, у нас немножко там еще мест осталось, буквально 10-12 мест осталось.
1: Можно успеть.
3: Можно успеть, кстати, да. И смотрим, и правда, ну вот радуемся, потому что там есть и представители некоммерческих организаций, там есть представители музеев, креативных кластеров, бизнеса, туризма,
1: экскурсоводов. Но в целом вы обсуждаете благотворительность.
3: Вот. Да. Вот, мы к этому и ведем. Да, то есть получается там и эта площадка, на которой собираются люди не из одной отрасли, да, но у нас есть замечательные площадки, на которых собираются люди, ну, я не знаю, культуралика, да, там, допустим. Да, да. А здесь собираются люди из разных отраслей, но говорить они будут про одну тему. Да, тему, вот, собственно говоря, которую уже сказали, благотворительность. Что будут даже не говорить, а делать? Потому что это площадка, на которой будет не очень много разговоров. По сути говоря, полтора, даже час 15 панельная дискуссия. Очень интересная, кстати. А потом люди будут работать по командам, разрабатывая, создавая свои идеи проектов благотворительности, которая будет вписана, собственно говоря, вот в городскую среду.
1: Ну, у них какое-то домашнее задание было?
3: Нет.
1: То есть они прямо вот...
3: Придут и там прямо начнут это делать.
2: Да.
3: Это
2: мозговой штурм будет на площадке Синара.
1: То есть мозговой штурм на Синара на Визбульваре, которая, да?
3: Да.
1: И там все 19 числа будет происходить. Это все можно посмотреть, прийти или нет? Или это такое закрытое мероприятие?
3: Ну, получается, у нас мы ждем 100 человек. В общем, там зал, в общем-то, он для этого и, собственно, и... Он такой, предусмотрен, да, слово потеряла. Вот. И в целом на него, на это событие, были приглашены люди, участники «Щедрого вторника», региональная акция, об этом мы еще немножко скажем, чуть позже, региональная акция, и выпускники фонда Потанина. Вот это основной состав. И плюс те, кто заинтересованы присоединиться к этому сообществу.
1: Ну, в общем, я потихоньку тоже разбираюсь с этим. Есть какой-то щедрый вторник, он уже прошел. Но, соответственно, это другое немножко мероприятие, но по следам происходящего.
3: Оно про него.
1: Про него.
3: И тогда поясняем. Щедрый вторник — это такая инициатива... общенародная инициатива, которая существует вообще во всем мире. В России она отмечается, ну, проводится с 2016 года в разных регионах России. Есть, собственно говоря, вот тоже интересная история, есть те, кто, ну, так, привел «Щедрый вторник» в Россию, да, это даже есть личность, да, это Мария Черток, она сейчас работает, она, ну, учредитель фонда «Культура благотворительности». Почему я об этом говорю? Потому что она у нас будет модератором панельной дискуссии.
1: То есть она адаптировала здесь эту идею?
3: Да, она адаптировала эту идею и поддерживает, ну, 10 лет, собственно говоря. Вот этот «Щедрый вторник», он проводится. Ну, так вот. И что имеется в виду? Что такое «Щедрый вторник»? Это когда люди объединяются, создают в городе, в деревне, в поселке, без разницы, такие вот локации добра для того, чтобы жители, ну, города, если мы говорим, могли, ну, собственно, собственно, оказавшись на этой площадке, приобщиться к благотворительности, ну, собственно, стать благотворителем, проявить щедрость, узнать о каких-то благотворительных проектах.
1: Локация добра я возьму на вооружение, да?
2: Кажется, мы можем помочь Алексею и нашим слушателям раскрыть эту тему на живом примере, вот на примере нашего департамента. Когда коллеги нам рассказали про «Щедрый вторник»...
1: А, то есть это не ваша была инициатива?
2: Нет, мы услышали, да, с вами, что инициатива существует уже 10 лет. Нам тоже стало интересно эту тему погрузиться. И вот на примере нашего первого опыта, опыта 25-го года, что у нас случилось? Наши коллеги, и мы, поскольку курирует наш департамент сферу туризма, коллеги из туристических агентств организовали благотворительную экскурсию. Что это значит? Это совершенно бесплатная экскурсия для наших некоммерческих организаций, а именно для...
3: Фонд «Люблю, благодарю».
2: Да, фонд «Люблю, благодарю».
3: Вместе ради жизни,
2: да. То есть, и также участвовали жители города Екатеринбурга. То есть мы вышли с инициативой и помогли бизнесу, который сказал: «Ух ты, а так можно сделать?» Да, конечно, мы за. И мы увидели потребность некоммерческих организаций, их...
3: заинтересованность в этом. Там участвовали волонтеры. То есть волонтеры и подопечные. Ну, то есть это была бесплатная экскурсия для волонтеров, которые и так помогают, да, ну, там же какие-то...
1: А, то есть это не тот вариант, когда вы собираете деньги и отправляете...
2: Нет, то есть вот он элемент добра, когда есть волонтеры, которые нам бы хотелось отблагодарить. Есть подопечные некоммерческих организаций, которые по тем или иным причинам, может, не находят времени, возможности взять и пойти на экскурсию по любимому городу. И здесь есть бизнес, который профессионал в этом деле, и он это делает не потому, что как-то нам кто-то может сказать пропиарить там себя или что-то подобное, а он от доброго сердца, благодарность волонтерам и в поддержку некоммерческой организации, которая тоже творит добро. То есть вот он, круговорот добра,
3: и для того, чтобы
2: совершает эту историю.
1: Локации добра и круговорот добра.
3: Да, и чтобы стать частью вот бизнеса, да, частью вот этой большой истории. Действительно, у нас в «Щедрый вторник» вообще вот региональную акцию «Щедрый вторник» здесь у нас в Екатеринбурге, в Свердловской области мы 2 года проводим. Она очень сильно отличается от всех других регионов, это я вам ответственно заявляю, потому что у нас действительно происходит объединение и некоммерческих организаций, и бизнеса. Ну, в общем, вот это настоящее такое партнерство. Пример, чтобы тоже много не будем, вот из прошлой акции, например, совершенно классное, теплое мероприятие, событие было...
1: Ламповое, как говорят.
3: В Доме музыки. Это был концерт, на который самый настоящий концерт в Доме музыки. Просто слушателями этого концерта, зрителями, слушателями, да, были люди и собаки. То есть, да, они приходили, да. И ну, впервые Дом музыки стал вот такой френдли площадкой. Там собрали практически 300 килограмм корма для приютов. Это вот про благотворительность,
1: ну,
3: да?
1: Ну, я понимаю, да,
3: ну, то суть. Есть мы говорим о том, что вот «Щедрый вторник», он очень хорош тем, что он показывает благотворительность немножко с другой стороны. Это не только сдать деньги, не только там помочь, там вот это серьезное такое дело, да, надо кому-то, кто в беде, помочь. Можно помогать и испытывать от этого, ну, удовольствие. Да.
1: Но обязательно ли благотворительность — это единение, допустим, бизнеса, города, просто горожан? Или все-таки благотворительность может быть какая-то линейная? Я вот захотел сделать добро, пошел, сделал.
3: А вот для того, чтобы она была линейная, вот было бы, вот мы и хотим сделать так, чтобы вот все вышеперечисленные, да, субъекты, они объединились. Почему? Почему? Потому что приходит человек в магазин, и он в магазине видит, что вот... нет, магазин, наверное, не лучший пример.
1: Подготовьтесь в следующий раз.
3: Нет, кофе, кофейня, да, да, кофейня. Лучше кофейня, действительно. И у нас есть такие кофейни. Приходят люди, покупают кофе и видят, что вот 10% от кофе может быть перечислено на фонд, который помогает пожилым людям. Приходят в следующую кофейню, а там собирают на приюты для животных и так далее. И это становится линейно, и человек выбирает, кому он может помочь.
1: Но очень часто, кстати, сомневаются люди по поводу того, что их деньги деньги дойдут до конечного адресата, но это отдельная, я думаю, история.
3: Мы сейчас
2: и это тоже важно, смотрите. Да, это важно как раз-таки в рамках и 19 числа, и Щедрого вторника, как раз-таки «Поддержу здесь Марии», для чего важно объединить секторы некоммерческих организаций, бизнес, власть, и чтобы жители как раз-таки могли увидеть, что когда это, опять-таки, эта линейная система, она прозрачная, и когда все равно включен орган власти, который так или иначе говорит: коллеги, мы собираем информацию, мы аккумулируем.
1: Ну, то есть супервизором выступаем.
2: Да,
1: таким,
2: да, да, то есть мы с ответственным бизнесом, с ответственным некоммерческим сектором, при нашей вовлеченности как раз-таки транслируем с вами, что вот это поле, где вы можете творить добро, не боясь мошенничества, не сеять сомнения, да, а тому ли я помогаю, то ли я делаю. Как раз-таки мы неким фильтром выступаем, скажем так, что эта история, она носит то изначально, как бы, с чем ассоциируется добро, с чем-то светлым и правильным.
1: Хорошо сказали. Прервемся на минутку полезной информации, затем продолжим наш разговор.
0: Реклама на 107.6.
4: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
5: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
6: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
5: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
7: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
8: 18+.
9: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
10: Национальные проекты России.
11: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: В центре внимания продолжается в эфире радиостанции «Город ФМ». Сегодня говорим про благотворительность в целом, а также про открытие лаборатории непрерывной благотворительности в Екатеринбурге. У нас в гостях Екатерина Фарукшина, директор Департамента общественных связей администрации Екатеринбурга, и Мария Костырева, пиар-специалист благотворительного фонда «Минара». И вот мы как раз-таки обсуждаем ту самую идею благотворительности. По большому-то счету мы остановились на таких общих вещах, которые волнуют каждого. Я задел всего лишь одну струну, но по большому счету там несколько таких подводных течений, которые связаны с благотворительностью. Я часто слышу, по крайней мере, информацию о том, что люди сомневаются, что их деньги, которые они отдают на благотворительность, будь то это прямые какие-то средства, будь то это, я не знаю, процент от их покупки, например, в кофейне, как мы говорили, что это пойдет реально, дойдет до конечного адресата. И вот здесь интересно поговорить про эту обратную сторону благотворительности. Ведь если такие вопросы будут прозрачными и будут решены, нам легче будет участвовать в благотворительных акциях. Так ведь?
2: Да, совершенно верно.
1: И я, насколько понимаю, Екатерина, вы как раз-таки перед приходом сюда в эту тему немножко погрузились и вот обратную связь так подчерпнули.
2: Да, в этой теме, на самом деле, мы уже кипим давно с коллегами, так в кипучей, точнее, этой смеси. И сегодня действительно такой день, что была получена обратная связь от наших жителей, неравнодушных в том числе, болевые точки. Но мне все-таки хочется эти точки, точнее, поговорить о них в рамках 19 числа. Сказать о том, что как раз-таки мероприятие, которое пройдет в Sinara, оно, во-первых, объединяет, что уже мы озвучили, да, три компонента, три сферы бизнеса, некоммерческого сектора и органы власти, которые, собственно, будут вырабатывать стратегически, можно сказать, изобретать проекты, которые как мне кажется, лично мое субъективное мнение, помогут ответить на вопросы жителей касаемо.
1: А, вот как куда, раз про это, да?
2: В том числе они должны будут ответить, а куда идут деньги, чтобы итогом этих проектов, вот этой мозгового штурма, были рождены те инициативы, которые, еще раз повторяюсь, позволят ответить, куда пошли деньги, на что. Немаловажно то, что мы говорили, да, с вами про анонимность, а говорить о добре. Как-то у нас порой люди говорят, что это не принято, мол, надо творить добро.
1: Есть такое,
2: в тишине.
1: Да.
2: А мы считаем, что анонимность здесь должна, вот это слово, уйти, а именно мы должны создавать комьюнити. Потому что для нас сейчас важно, то, что вот с некоммерческим сектором, что с бизнесом, мы наконец-то поймали общий вектор. Это вот желание.
3: Драйв.
2: И мы хотим, чтобы жители как раз-таки в это включались, и это не то, чтобы, понимаете, звучало как «вот, я помогаю», нет, а это какое-то было единое движение, действительно, драйв, который бы, наверное, говорил о том, что Екатеринбург действительно город добра и соучастия, и в том числе это раскрывалось вот благодаря акции «Щедрый вторник».
1: Я помогаю,
2: да,
1: ты помогаешь.
2: Да, и это,
1: да?
2: Классно. Вот мы все в одном потоке. Вообще здорово быть в какой-то вот команде, быть сопричастным к чему-то. И вот эту сопричастность, в том числе «Щедрый вторник», мне кажется, должен породить у наших жителей внутри.
1: Ну, то есть в конечном итоге, я извиняюсь, что перебиваю, в конечном итоге сначала «Щедрый вторник», а потом, соответственно, у нас 15 числа, лаборатория. В конечном итоге это все должно выстроиться в какую-то непрерывную цепь благотворительную, скажем так, и не просто ежегодную, а вообще постоянную, насколько
2: да,
1: я понимаю.
2: Совершенно
1: и
2: верно.
1: Человеку, обычному жителю Екатеринбурга, будет достаточно легко принять участие, потому что он знает, что он попал сюда, да,

0: купленная чашка кофе. Неужели этот маленький шаг будет способен изменить и чью-то жизнь, помочь, да, в решении какой-либо проблемы? Второй момент, что вот про анонимность мы это с вами проговорили, боязнь мошенничества, недобросовестности, мы тоже с вами это затронули. И наличие ключевое. Мы опять же сегодня в диалоге увидели, что у людей есть потребность творить добро, помогать, но есть при этом и незнание, а куда я могу прийти, где я могу... Это все сопряжено с предыдущими опасениями, то есть где мне можно увидеть вот эту вот потребность в помощи.
1: Вот,
0: и опять-таки, да. Понимаете, вот этот вот какой-то план действий, что ли, план событий, мероприятий, вот эта вот единая нить Щедрого вторника, она способна ответить на все вот эти вопросы, которые возникают.
1: Ну, очень классно, что сегодня собрались. Понятно, что у нас и сценарий уже вот, он практически готов, но вот это все войдет. То есть войдет уже в задачу команд. То есть команды, разрабатывая свои проекты, они будут ориентироваться на это. Как сделать свой проект открытым и прозрачным? Есть вот такой термин тоже очень, очень хороший для деятельности некоммерческой организации, но и для проектов. Как сделать так, чтобы о нем узнали как можно больше людей? И как вот этот вот страх снять? Мошенничество, понятно. И как вот с этим мифом про анонимность, он был всегда, и когда-то это была хорошая идея и хороший смысл, но сейчас это другая история. Сейчас анонимность уже, не
2: это
1: совсем
2: скромность
1: актуальна.
2: В современном мире, это не...
1: Во-первых.
0: Ну и не про скромность,
1: а пример.
0: Пример для детей, да, для подрастающего поколения. Понимаете, если не говорить об этом, как мы сможем привить это нашим
2: юным жителям
0: города?
2: Ну, смотрите, мне кажется, что самое главное в этом ведь не столько календарь событий, который так или иначе случится, да, в рамках 19 числа, но, наверное, все-таки вот та самая причастность. Потому что одно дело, когда я открываю, и там просто какие-то даты стоят. Ну, знаете, как это часто бывает для проформы, условно говоря. Стоят даты, можете принять участие, и все. А вот, не знаю, какая-то идея, которая бы будоражила, да, то самое сообщество, которому хочется примкнуть, скажем так, да, это, наверное, самое главное.
1: Ну, у нас, смотрите, у нас вот на самом деле создан сайт «Щедрого вторника», «Щедрого Екатеринбурга». Он уже существует.
2: Так,
1: да?
2: Называется «Щедрый Екатеринбург». Да?
1: Сейчас пока это еще в процессе, в целом легко его найти. «Добро 66». Да, «Добро 66» или «Наш щедрый Екатеринбург» можно в браузере набрать. И там все про идею. То есть там есть даты, там есть и идеи. Да? И сейчас после вот лаборатории мы еще его немножечко изменим, мы внесем в него новые смыслы. Человек, зайдя туда, он увидит, какие события будут происходить, для чего эти события, и там будут ответы вот на эти вопросы.
2: Но благотворительность в данном случае это не только средство.
0: Или
2: все-таки каждый раз, участвуя в какой-то акции, то есть там, я не знаю, нашел для себя дату, ты понимаешь, что ты все равно чем-то поделишься или нет? Нет. Это вообще вопрос общий про нынешнюю благотворительность, если
1: честно. Поделишься разным. Ты поделишься опытом. Вот
2: это
1: история
2: тоже, да?
1: с экскурсоводами.
0: Да, да.
2: Экскурсоводы у нас вообще классные, между прочим.
1: Да. Ты поделишься опытом. Ты можешь поделиться своими часами своей жизни, да, если ты волонтер. Ты можешь поддержать финансово. Это, на самом деле, это самое простое. Вот, и, кстати, можно вернуться к маленьким суммам. Вот. Ты можешь распространить информацию. Это тоже очень важно. То есть рассказать друзьям. Самые элементарные вещи, да, но есть проекты, которые можно, они там предлагаются, ну, можно в своем подъезде, да, допустим, организовать сбор, я не знаю, там, сейчас условно говорю, макулатуры, да, сдаешь макулатуру, средства вырученные, да,
2: и в какой-то фонд. Да?
0: Давайте расскажем про проект с теми же крышками. Вот помните ЭКО, то, что люди вообще сдают, тоже пример, организации, которые собирают, например, пластиковые крышки, и после переработки у нас в городе появляются скамейки новые,
2: да,
0: урны.
2: Да, мы рассказывали об этом.
0: И точно так же, вот такой вот коллаборация, опять же, этих вот историй, которые уже есть в некоммерческом секторе, и вовлечение жителей, согласитесь, будет культивироваться атмосфера добра. То есть тут я поддерживаю полностью тезис Марии, что тут не только мы говорим о финансовой составляющей. Порой действительно важно человеку быть услышанным, вообще вступить в коммуникацию и поделиться либо своей проблемой, либо радостью. Вот опять же, да, на примере нашего

0: опыт экскурсоводов. Порой даже, знаете, мы говорим о том, что, опять же, мы как профильный департамент про туристов, но куда важнее, чтобы наш житель тоже был амбассадором своего города. И порой влюбить в свой город не только через вот, да, рассказ о его истории, о нас, какие мы замечательные, а согласитесь, когда вас будет объединять еще и вот такая история, как доброта, мне кажется, начинать свой день будет радостнее и вообще ощущать эту сопричастность и понимать, что ты живешь в городе, который живет такой ценностью, как добро, как действительно вот
1: добро, помощь, поддержка,
0: да, это ведь очень важно.
2: Ну, то есть ваша задача, это не только вот эта вот благотворительность непрерывная, но и еще вы хотите, чтобы Екатеринбург стал законодателем таких мод, скажем
0: да,
2: так.
0: Да, в том числе. Мы вообще считаем, что Екатеринбург задает федеральные тренды в различного рода направлениях. Об этом мы придем отдельно поговорим. Это наша тоже глобальная, новый проект этого года. Мы его, я думаю, озвучим чуть попозже. Но в том числе вообще тренд на благотворительность, он есть. Но опять же, о нем как-то вот как будто бы не принято
1: он
0: говорить.
1: Размытый.
0: Да, он размытый. А если Екатеринбург
2: подтвержу,
0: сформулирует, и пусть это будет сформулировано щедрым Екатеринбургом, это же будет здорово.
1: И это не насилие ни разу.
0: Да?
1: Потому что вот...
2: Я не говорил про насилие.
1: Вот смотрите, потому что на самом деле все это можно... Вот уже есть история, да? То есть мы можем вернуться к 2020 году, да? Когда очень много людей, которые... готовы были помогать, они пришли помогать, потому что они понимали, что ну вот сейчас, ну, 20-й коронавирус, вот это все, чем я могу помочь? И очень много бизнеса пришло в некоммерческие, ну, я за некоммерческие организации могу сказать, да, в некоммерческие организации с вопросом, чем помочь. И, между прочим, вот я на примере нашего фонда «Минора» вот с гордостью могу сказать, один из тогда партнеров, который пришел в 20-м году просто узнать, он до сей поры с нами. Вот, потому что, ну, и в НИК, и так далее. И это во многих организациях. Дальше. Тот же самый «Щедрый вторник», который вот 2 года, я говорила, у нас проводится. Это же, ну, мы просто увидели, что вот создание вот этих самых локаций добра, оно не то, что не вызывает негативной реакции, оно действительно привлекает людей. Цифры есть. Вот я вам говорила, да, только на одном мероприятии 300 килограмм корма было собрано, а так-то вообще за 2,5 недели «Щедрого вторника» 4 миллиона рублей было привлечено в некоммерческие организации, в проекты различные от жителей города. На секундочку.
2: 3 минуты новостей в нашем эфире, и затем продолжим.
3: В Екатеринбурге 14:30.
4: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер призвал жителей региона соблюдать требования особого противопожарного режима. В большинстве случаев причина возгорания – безответственные отношения людей к нашему уральскому лесу и друг к другу, потому что лесной пожар в любую минуту может стать проблемой ближайшего населенного пункта. В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Это ежегодная мера, которую мы вводим, чтобы сохранить лес. Только за прошлую неделю патрульные группы зафиксировали больше 200 нарушений режима, в том числе сжигание мусора и сухой травы, разведение костров в запрещенных местах, написал Паслер в своих соцсетях. Для контроля за пожароопасной обстановкой в лесах Свердловской области специалисты ведут 4-уровневый мониторинг, что позволяет своевременно выявлять и быстро локализовывать возгорание. Всего с начала года на территории Свердловской области возникло 46 лесных пожаров на площади 405,5 гектаров. И все они были ликвидированы в течение суток. О возгораниях необходимо сообщать по бесплатному номеру телефона лесной охраны 8 800 100 ровно 9400 или по единому номеру 112. Общественное пространство «Лето на площади», обустроенное вместо парковки на площади 1905 года, откроется для горожан 23 мая. Работы по обустройству уже стартовали. До 22 мая специалисты превратят территорию в многофункциональную зону и снова установят мобильные конструкции. Настилы, клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Также здесь появится архитектурная подсветка с разными сценариями. Территория для отдыха будет задействована в крупных общегородских мероприятиях. Например, планируется, что она станет одной из площадок фестиваля движения. С середины самого теплого сезона лето на площади станет спортивным. На территории установят корты для игры в падл. Попробовать себя смогут как начинающие, так и опытные игроки, а первые сеансы по будням будут бесплатными для всех желающих. Напомню, впервые лето на площади по инициативе главы Екатеринбурга Алексея Орлова открылось в прошлом году. Проект реализован за счет туристического налога. Замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко провел заседание Координационного совета по вопросам профилактики наркомании и иных зависимостей и ВИЧ-СПИД в Екатеринбурге. Главврач областной наркологической больницы Антон Поддубный рассказал, что по итогам прошлого года отмечается снижение числа лиц с наркологическими расстройствами. Также произошло снижение роста заболеваемости алкоголизма. Среди несовершеннолетних подобные случаи единичны и не имеют системного характера. Распространенность употребления алкоголя с вредными последствиями имела тенденцию к снижению, начиная с 2023 года, а к 2025 показатель достиг минимума. Среди мер, которые сегодня применяются для профилактики роста случаев наркотических расстройств, лекционные и интерактивные занятия от специалистов областной наркологической больницы с учащимися школ, колледжей Екатеринбурга и городов Свердловской области, начиная от старшеклассников и старше.
3: О погоде.
5: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 12 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: В центре внимания продолжается на 107.6. Сегодня говорим про благотворительность. У нас в гостях Екатерина Фарукшина, директор департамента общественных связей администрации Екатеринбурга, и Мария Костырева, пиар-специалист благотворительного фонда «Минара». Говорим мы в том числе про открытие лаборатории непрерывной благотворительности. Да, такое длинное, емкое название, к нему вернемся. А сначала буквально пара слов все-таки про современную благотворительность. Я вас полчаса слушаю, смотрю за вами, и мне кажется, что благотворительность тождественна добру. Ну, в вашем, по крайней мере, понимании. То есть так оно и есть где-то, да? То есть вы участвуете в благотворительности так или иначе, финансово, я не знаю, временно, или там какие-то силы затрачиваете, может быть, опыт передаете и так далее. И это все исключительное добро, которое надо тиражировать, о котором надо говорить, чтобы в том числе и подрастающее поколение, смотря на нас с вами, таких вот заряженных, понимал, что есть пример для подражания, есть куда стремиться, а не только, там, не знаю, сидеть в гаджетах, например, да?
1: Именно.
0: А, собственно, и все, ничего не ответите. Ладно, давайте про 19 число, такой, ну, знаменатель подвели. 19 числа лаборатория. В сценарии на Визбульваре, и, соответственно, там соберутся, там вообще много кто соберется, в частности, там будут еще и выпускники фонда Потанина. Угу. И, кстати, и проводится все на средства фонда Потанина, угу, да? Угу. Кто такие выпускники, что, для чего это все?
1: Ну вот, получается, проводится все на средства фонда Потанина. Каким образом? Фонд Потанина, у фонда Потанина очень много, это частный фонд, понятно кого.
0: Да.
1: Вот. И у них очень много различных грантовых программ для некоммерческих организаций, для культурных институций, различных совершенно. Есть даже гранты личной филантропии. То есть, да, вот вы
0: захотите... это отдельно взятых,
1: да,
0: индивидуумов.
1: От физического лица, да.
0: Интересно.
1: То есть, вот. И, соответственно, есть выпускники, ну, победители конкурсов.
0: Ну, те, кто получили гранты.
1: Те, кто получили гранты. И в Екатеринбурге, и в Свердловской области их порядка нету точной цифры, потому что это, ну, 10 лет уже, больше 10 лет продолжается. Вот, но порядка 70 мы точно нашли.
0: Это большая цифра.
1: Это большая цифра. В основном это учреждения культуры, наши музеи. Но если мы говорим об Екатеринбурге, да, из области есть и театры, и так далее, и некоммерческие организации. И вот этих вот самых выпускников фонда Потанина мы тоже приглашаем. А часть из них, в общем, мы прекрасно знаем, а часть из них участвовали в «Щедром вторнике». В общем, там вот это один в двух, в трех лицах, может быть. Вот. И тоже хотим, чтобы они стали вот этой частью вот этого вот пространства. И если они представляют культурное учреждение, да, они тоже подумали о том, а как можно вот линейно встроить благотворительность, ну, в свою,
0: ну, смотрите, город же тоже будет присутствовать.
2: Да.
0: Так, город каким образом там будет присутствовать?
1: Участием.
2: Участием, да, прекрасно.
0: Вы тоже в мозговой штурм интегрированы, да?
2: Конечно. Мы интегрированы, это раз. А во-вторых, у нас будут предложения по развитию «Щедрого вторника», «Щедрого Екатеринбурга», который как раз-таки озвучит Сергей Игоревич 19
0: числа. То есть вы уже подготовили со своей стороны какие-то заготовки,
2: свои мысли. Как вот мы сегодня с вами дискутируем, мы также дискутировали, внимательно следили за происходящим, и у нас есть предложения, которые вот мы хотели бы обсудить 19 числа с коллегами на площадке в сценарии.
0: Я так понимаю, что вот эта вступительная часть короткая будет, а потом-то затяжной мозговой штурм.
2: Да.
0: То есть вы до горизонта часов.
1: А на панельной дискуссии как раз вот Сергей Игоревич, мы надеемся, он как раз вот это вот озвучит, вот эту вот идею, которая, кстати, касается вот того, что вы зацепили, непрерывной благотворительности. И это очень здорово, что... Ну, это логично, вернее, что администрация, да, как раз говорит не о... будет говорить не о частном, а вот как вот это все частное объединить?
0: Ну,
1: административный ресурс как раз
0: в этом вопросе. Но смотрите, когда мы говорим про непрерывную, такое ощущение, что, ну, просто вот каждый понедельник, условно говоря, будет какая-то акция, которую можно посмотреть на сайте, например, будет, ну, информацию, о которой можно посмотреть. В реальности ведь не так, наверное, немножко это будет.
2: Об этом мы узнаем 19
0: мая. Вот так, да? Ну, я так понимаю, что вы придете потом, мы еще поговорим на эту тему. Но все-таки мозговой штурм, что в себе себя будет включать и что должны будут команды? Команды, видимо, команды. Будут командами будете работать? Угу. То есть город отдельные команды?
2: Нет, нет. Мы все перемешаемся, конечно.
1: И никто не знает, кто с кем будет.
0: Но у всех есть определенный бэкграунд все-таки,
2: да, в этом вопросе. В том или ином направлении.
0: И что каждая команда должна будет родить? Вообще на гора выйдет.
1: Это будет то, что команда должна родить, это будет идея проекта. Понятно, что за 4 часа, да, вот люди, которые только что познакомились, ну, там, кстати, будет, естественно, процедура знакомства еще такая, не просто...
0: Я себе представил процедуру знакомства, так, ладно.
1: Ну, хорошо, не процедура, ладно. Вот. И, соответственно, за 4 часа разработать проект, ну, в целом, нет. Сделать идею, показать, что она действительно рабочая, то есть показать, ну, наметки механики, да, воплощение вот этого проекта. И, соответственно, будет питчинг, на котором...
0: Что такое питчинг для
1: непосвященных? Защита проектов. Защита проектов, на которую в результате... И самое интересное, что не будет никаких экспертов. То есть мы сами будем друг для друга экспертами.
0: Но нет такого варианта, что идеи не пригодятся.
1: Может быть.
2: Ну, я, знаете, что добавлю от себя? Мы порой варимся в собственном соку, и нам кажется, что мы рождаем что-то новое. А потом...
0: Уникальное.
2: Да, уникальное. А потом оказывается, что на самом деле все уже придумано, изобретено и даже апробировано.
0: Нужно адаптировать.
2: Да, и здесь, наоборот, будет здорово, что соберутся разные представители, точнее, и представители разного рода секторов, и мы как раз-таки объединимся и вообще поймем, а что нам стоит делать? А может, чего вообще Екатеринбургу стоит отказаться? От какого рода проектов? Кто его знает? Потому что порой бывает, вот, я думаю, Мария тоже, да, поддержит, ты изобретаешь, создаешь, точнее, проект, продукт, тебе даже порой кажется, что он полезен, он нужен. А сталкиваешься с его потребителем или с тем, кто так или иначе из коллег вовлечен? И оказывается, что порой нет. И вот здесь, опять же, будет здорово. Почему мы всегда говорим большое спасибо некоммерческому сектору? Можно простыми словами, люди, которые работают на земле, они со своими подопечными не слышат их боль, чаяния или, наоборот, радости. И как раз-таки будет здорово, что в командах совместно с бизнесом, с администрацией города будут люди, которые принесут вот эту вот мысль от первоисточника. Потому что нам порой кажется, что мы лучше знаем, как решить тот или иной вопрос. А на самом деле есть уже готовые решения, которые нам стоит только оформить, как это сейчас модно говорить, упаковать и реализовать.
0: Ну, это правда.
2: И поэтому я уверена, что 19 число будет полезно для всех нас, что мы хотя бы, давайте уж так честно скажем, соберемся все вместе услышим не только положительные моменты, но и поговорим о той боли, которая есть так или иначе, что у некоммерческого сектора, что у бизнеса.
0: Ну, подождите. Вот хотя бы одну идею, которая сейчас в разработке находится в головах или недавно была адаптирована. Вот интересно просто.
1: Как вариант? Да. Просто не в разработке находится, не адаптирована. Ну, вот я, например, вообще, когда мы вот здесь собираемся вот в таких вот форматах, да, я все время говорю, слушайте, вот город Екатеринбург, он, ну, мы все знаем, он прекрасен, уникален, это без вопросов. Кстати, и вот история с благотворительностью в городе потрясающая совершенно. История. Не только даже сегодняшний день. У нас нету выставки о благотворительности. У нас нету ни одного пространства в городе, куда бы мы пришли и просто узнали о истории, хотя бы об истории благотворительности. А вот, например, в каком же городе недавно я читала, я не буду врать, есть фонтан благотворителей. Был в 19 веке, и сейчас его восстанавливают. Вот например,
0: это такая идея.
1: Ну, про фонтан.
0: Нет, про фонтан, я имею в виду копнуть историю.
1: Копнуть историю. И выставка,
0: я думаю, там интересных фактов достаточное количество.
1: Да, будет. Очень много, мне кажется. И потом это будет абсолютно точно, но я за сектор могу сказать, это будет посещаемое место не только теми людьми, кто здесь живет.
0: История про наших промышленников там, вековой давности, они всегда интересны. Не вековой,
1: а потом можно и не вековой, да. Mm-hmm. То есть это же все может разрастаться.
0: Да, когда ходили медведи по нашей территории.
1: А, кстати, в Синаре все это будет проходить. Синара — это же госпиталь.
0: Mm-hmm.
1: Вот, кстати, тоже историческая история. Тоже история
0: сразу же. Как могли, да. Ну, это да, это интересная идея, почему бы не копнуть в историю.
1: Или, например, у нас есть, например, в Меге у нас есть благотворительный магазин. Благотворительный магазин организации «Аистенок». Это совершенно уникально.
0: Я знаю. Вот. Я туда вещи привожу регулярно. Вот. Да. Вот.
1: А как бы так сделать, чтобы о нем узнали еще больше людей?
0: Я понял вас. А 19 числа, соответственно, вы собираетесь на Визбульваре, будет мозговой штурм, после которого, сейчас я прочитаю, лаборатория непрерывной благотворительности, видимо, начнет работать. Да. Екатеринбург, щедрый Екатеринбург, мне кажется, классный слоган вообще для города. Почему нет? Почему бы нам не задать такие тренды? И поэтому жду вас после 19-го в каком-то там, я не знаю, в каких-то разумных сроках поговорить о том, а что же появилось, что выдали на гора, и
2: отлично,
0: что будете притворять в жизнь. Спасибо вам за то, что заглянули сегодня. Екатерина Фарукшина, директор Департамента общественных связей администрации Екатеринбурга, и Мария Костырева, пиар-специалист благотворительного фонда «Минора», были у нас сегодня в гостях. Удачи вам с вашими начинаниями, они крайне интересны. Ну, а мы движемся дальше. В 4 поговорим про мошенничество, а в 5 про криптовалюту.

0: Автореклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
3: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта об Основинском парке. Факт первый. Основинский парк был создан в 1970 году. В начале 20 века на его месте был густой сосновый бор, по которому протекала река Основинка. Ее русло в 1975 году перенесли в подземный коллектор. Она и сейчас течет под Пионерским поселком. Во время Великой Отечественной войны на территории будущего парка разбили огороды, где выращивали картошку. Их убрали лишь в конце 60-х, а позднее разбили питомник деревьев. Факт второй. Сейчас в парке живет много птиц, например, большие синицы, горехвостики, зеленые пеночки, а также дрозды-рябинники, белобровики и ушастые совы. Встречаются и редкие для Екатеринбурга виды – зеленая пересмешка, зарянка и бормотушка. Факт третий. Основинский парк – любимое место для летних прогулок и зимних катаний с горок у жителей Пионерского микрорайона. В настоящий момент парк ждет обновления. В прошлом году многие жители отдали свои голоса за улучшение парка. Но для победы этого было недостаточно. Пожелаем любимому парку Кировского района удачи в этом году. Горожанам уже представили план благоустройства с учетом рельефа и истории этой местности. Здесь планируют разделение на зоны, установку удобных входных групп и дополнительного освещения, а также современных детских, спортивных площадок и площадок для дрессировки собак. А сейчас мы напомним, что Основинский парк является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе. Tonight.

0: прекрасный Детройт. Я за тобой, как никто.
1: Составил рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в число российских регионов, территория которых полностью эндемична по клещевому энцефалиту, то есть там существует повышенный риск заражения этим заболеванием. Об этом говорится в результатах исследования Роспотребнадзора. В УРФО такая же ситуация сложилась в Тюменской и Челябинской областях. В местностях с высоким риском заражения рекомендуется проводить профилактическую вакцинацию. Также эпидемиологи советуют не забывать об индивидуальной защите, репеллентах, инсектоакарицидных средствах и специальной одежде. На начало мая только в Свердловской области от укусов клещей пострадали более 3100 человек. 10 укушенных были госпитализированы с подозрением на энцефалит. Каждый третий из исследованных паразитов оказался переносчиком клещевого боррелиоза. 35,8% вирус энцефалита был обнаружен у 0,7% клещей. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о планах масштабной модернизации учреждений культуры региона в 2026-2027 годах. Работы по строительству, капитальному ремонту и оснащению пройдут в различных территориях Среднего Урала. Всего в 2026 году в 137 государственных и муниципальных учреждениях культуры будет проведен текущий или капитальный ремонт. Приобретено новое оборудование, цитирует Паслера портал Екатеринбург.РФ. В этом году обновление затронет филармонии в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, театры в Екатеринбурге и Ирбите, 8 музеев, 61 учреждение культурно-досуговой сферы и 26 библиотек. Также новое оборудование получит 37 сельских учреждений культуры. Отдельный блок работ реализуется в рамках нацпроекта «Семья». В него включены капитальные ремонты домов культуры в Артемовском, Североуральске, Туринске и Тавде, обновление библиотек в Артемовском, Заречном и Екатеринбурге, а также модернизация сценических и технических комплексов театров. Майская прогулка пройдет в Екатеринбурге 17 мая уже в 43-й раз. В этом году участники смогут выбрать из 4 маршрутов разной протяженности 15, 18, 33 и 50 километров. Старт и финиш будут располагаться на стадионе УРФУ на Станислава Набойченко 4. Об этом рассказали организаторы. По прогнозам, в мероприятии примут участие до 15 тысяч человек. На данный момент зарегистрировались уже более 8 тысяч участников. Около трети из них впервые примут участие в майской прогулке. Маршруты этого года пролегают в северном и северо-восточном направлении. В направлениях Екатеринбурга на маршрутах будут организованы пункты с водой, зоны отдыха и активности от партнеров. На старте и финише участников ждут интерактивные площадки, а подробную программу можно будет найти в официальном сообществе проекта.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 12 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: Свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-66015-54 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Время, которое хочется повторить. События, которые хочется запомнить. Летний театр в парке Маяковского. Пространство живых эмоций и ярких впечатлений в самом сердце Центрального парка. Концерты звезд, спектакли, шоу и фестивали. Билеты уже в кассах города и на сайте театр.ицпкао.рф.
3: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 15 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Патрульно-контрольные группы в Свердловской области за последнюю неделю провели 372 рейда в рамках особого противопожарного режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Было возбуждено 58 административных расследований и составлено 148 протоколов об административных правонарушениях. Среди нарушителей выявлены 3 органа местного самоуправления, 3 должностных лица и 142 жителя региона. Напомню, особый противопожарный режим действует в Свердловской области с 25 апреля. В этот период запрещается использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, разведение костров, сжигание мусора и сухой травы. Департамент молодежной политики Свердловской области объявил конкурсный отбор на предоставление субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере молодежной политики. По инициативе губернатора Свердловской области Дениса Паслера в этом году в перечень направлений включены проекты помощи участникам СВО и членам их семей. Отбор проводится по 8 направлениям: профилактика безнадзорности, развитие благотворительности, противодействие коррупции, укрепление межнационального согласия и сохранение культурных традиций народа России, патриотическое воспитание, поисковая работа по увековечению памяти защитников Отечества, вовлечение молодежи в общественную жизнь и впервые заявленное направление по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Завершился аукцион на право поставить и смонтировать 173 остановочных комплекса для Екатеринбурга. Подписание контракта с победителем торгов ожидается 23 мая. Как сообщает портал Екатеринбург РФ, новые остановки появятся во всех районах города. Контракт рассчитан на 2 года, но работы по монтажу комплексов планируется завершить уже в этом году. Габариты новых остановок будут больше, чем партия навесов, закупленных в прошлом году. При необходимости на загруженную остановку смогут установить сразу 2 конструкции в ряд. Такое решение уже реализовано, например, у колледжа имени Ползунова. Напомню, как отмечал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, суммарно в прошлом году на улицах мегаполиса появилось порядка 300 новых комплексов. Из них 10 увеличенных 7-метровых навесов установили в местах с самым интенсивным пассажиропотоком.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 12 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
4: Но у меня тоже работа.
3: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
5: Дело. Я тоже пошел.
4: А ты куда?
5: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
6: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
4: Как вкусно!
3: А взрослым к вам можно?
7: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
8: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
9: Одно из устойчивых представлений о рок-н-ролле – стереотипов. Исполнители являются одновременно авторами и музыки, и слов. Если с мелодией так бывает всегда, то с текстом по-разному. И уральский рок – яркая иллюстрация. В группе «Чайф» все стихи, за очень редким исключением, написаны Владимиром Шахриным. В «Агате Кристи» во всех смыслах за слова отвечал Глеб Самойлов, хотя Вадим иногда тоже брал слово. У остальных групп свои постоянные текстовики. У «Трека» известный и не только в мире рока поэт Аркадий Застырец, у «Апрельского марша» и «Насти» Евгений Кормильцев, а стихи его старшего брата Ильи – основа творчества сразу двух легендарных коллективов «Урфин Джюс» и «Наутилус Помпилиус». Вот каким был первый результат его сотрудничества с «Нау».
10: Где я?

«То я» — финальная песня с альбома «Невидимка». Белый стих, который очень понравился группе. Зачитывать должен был Вячеслав Бутусов, но, по его словам, получилось очень нудно. Тогда к микрофону встал клавишник Виктор Комаров по прозвищу Пифа. Результат налицо. Кстати, говорят, что Кормильцев сочинил этот текст для Урфина Джюса, но многие с этой версией не согласны. А джюсовцы, как мы уже раньше рассказывали, использовали у себя в творчестве некоторые стихи классика Серебряного века Валерия Брюсова. К аналогичным, но зарубежным авторам обращался до знакомства с Ильей и Вячеслав Бутусов, он же основной текстовик Наутилуса до кормильцевского периода.

Вернемся еще на 2 года назад к самому первому официальному альбому «Просто Наутилуса» без Помпилиус «Переезд». Половина текстов пластинки – стихи 2 венгерских поэтов, в том числе только что приведенная «Битва с магнатом» Эндре Ади, перевод Леонида Мартынова. А вот пронзительную «Ястребиную свадьбу» – русскоязычный вариант Юрия Тарнопольского – через 10 лет исполнил Александр Помтыкин, и она вошла в первый трибют Наутилусу уже «Помпилиус».

0: И опять не обошлось без случая. В 1982 году Вячеслав Бутусов по дороге в Челябинск на автобусной остановке купил двухтомный сборник «Антология венгерской поэзии» и, среди прочих, обнаружил как только что процитированные, так и тот, что до сих пор является у Славы одним из любимых. «Никогда не думал, что обнаружу произведение с таким глубоким смыслом», как заклинание повторяет Бутусов в интервью и в период Свердловского рок-клуба, и в 90-е, и теперь, когда уже поменял не одну группу и проект. Возможно, вы уже догадались, о каком произведении идет речь, и очень скоро мы подтвердим или опровергнем ход ваших мыслей.
1: Там музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
2: Году уральского рока посвящается.
1: За звезду.

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал положение о требованиях к укрытиям, где граждане смогут прятаться в случае воздушной тревоги. Так, высота помещения должна быть не менее 1,7 метра. На каждого человека должно приходиться не меньше 0,6 квадратных метра пола. Подвалы должны быть сухими, чистыми, иметь освещение, вентиляцию. Там должны стоять стулья и скамейки. В подъездах многоквартирных домов необходимо разместить памятки для населения, где будет указано, где находится ближайшее укрытие. Напомню, ранее в администрации Екатеринбурга заявили, что при возникновении беспилотной или ракетной опасности УК и ТСЖ обязаны обеспечить жильцам многоквартирников доступ в подвал, подземный паркинг или другое заглубленное убежище. Обычно подвалы закрыты для жителей из-за соображений безопасности, поскольку в них имеются инженерные коммуникации, однако такие помещения являются общедомовым имуществом, а значит, по требованию собственников их обязаны открыть. Также УК или ТСЖ должны довести до сведения жителей информацию о местонахождении временных укрытий, разместив в подъездах многоквартирника памятку с порядком действий при сигнале сирены «Внимание всем». В ней должны быть указаны адрес подвального помещения или подземного пространства, которое можно использовать как укрытие, место хранения ключей от него и порядок доступа. Рынок общепита в Екатеринбурге продолжает развиваться, несмотря на кризисные явления. Об этом на форуме «Финмаркет» рассказал директор департамента по товарному рынку Максим Чеплыгин. «Мы также прирастаем количеством предприятий общепита. У нас обеспечены Ленинский район, Октябрьский и Университетский. Понятно, что ключевыми локациями для предприятий общественного питания являются центральные районы, но вместе с тем город активно развивается, застраиваются новые территории», — сказал Чеплыгин. По его оценке, новые районы Екатеринбурга испытывают серьезную нехватку в кафе и ресторанах. В этой связи обсуждается с застройщиками вопрос наличия в новых домах площадей под заведение общепита. Накануне профессор регионовед Наталья Зубаревич предрекла тяжелый год ресторанам Екатеринбурга после запивания ненормальности жизни. Тысячи иностранных участников международного фестиваля молодежи после завершения его основной программы в Екатеринбурге отправятся в региональные экспедиции по России. Программа охватит 36 регионов страны, а также Республику Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодежи. Региональная программа пройдет с 17 по 21 сентября. Всего запланированы 33 экспедиции, которые будут приурочены к году единства народов России. Гостей будут ждать три формата региональных программ: маршрут по одному региону, межрегиональные экспедиции по нескольким субъектам РФ, а также исследования. Исследовательский формат «Открываем Россию заново». Впервые один из туров выйдет за пределы России и пройдет в Республике Абхазия. Экспедиции с погружением в историю, культуру и традиции одного региона состоятся в 27 субъектах. Напомню, международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Участниками станут 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран мира.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 12 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: центре внимания.
1: Добрый вечер. Это программа «В центре внимания» в эфире радиостанции «Город-ФМ». Сегодня поговорим про мошенничество. И не просто про мошенничество, а поговорим с человеком, который в этом разбирается, у которого работа связана с этим самым мошенничеством. У нас в гостях Татьяна Шадрина, следователь отдела по расследованию мошенничеств, совершенных с использованием мобильных средств связи и интернет-технологий Следственного управления УМВД России по Екатеринбургу. Татьяна, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Рад вас снова видеть в нашей студии. Насколько я понимаю, есть определенные изменения в поведении мошенников. А об этом мы сегодня и поговорим. Некоторые истории раскроем, поэтому присоединяйтесь к нам. 99-15-15-176. С удовольствием ваши вопросы почитаем. Татьяна ответит в меру, соответственно, своих компетенций. Татьяна, что вообще с мошенниками происходит? Ощущение, что мы действительно живем в новой эре, что надо следить за всеми, включая родственников, близких, друзей, и даже за собой немножко нужно следить, и быть максимально осторожным, потому что мошенники не дремлют, у них и старые технологии адаптируются, и новые какие-то вещи появляются. И что самое интересное, они с тех самых возрастных людей потихоньку переходят и на молодежь, и на, собственно, нас, там, я не знаю, там 30-40-летних людей. Что вообще происходит с мошенниками, вот на ваш взгляд?
2: Вы знаете, к сожалению, у
1: мошенников... Тяжело вздохнули, да?
2: У мошенников все хорошо. У обычных граждан не все хорошо в связи с тем, что мошенники, они не только не угашают своей деятельности, но и набирают обороты. Профилактика, она велась, ведется, будет вестись. Мы со своей стороны делаем все, что можно. Но социальный интеллект мошенников, их способность застать человека врасплох, использовать слабые места и каким-то образом внедриться в доверие граждан, она зачастую бывает около совершенной, так что люди, они, общаясь с мошенниками, не допускают мысли, что общаются с людьми, которые просто хотят их обобрать, обокрасть, и в этом вся проблема. То есть здесь дело даже не в схемах, не в возрасте, не в социальном положении, не в осведомленности людей, поскольку большинство людей, которые становятся нашими клиентами, они очень хорошо осведомлены на самом деле, и много раз инструктажи, какие-то лекции слышали, либо по радио что-то, либо по телевизору. Здесь вопрос в том, что человек, он не ожидал подвоха именно в этом каком-то моменте. И вот в этом моменте его просто поймали. Позволю привести себе, да,
1: конечно,
2: пару примеров.
1: Конечно.
2: Например, большинство людей так или иначе посещают поликлиники. Да? Поликлиники, казалось бы, совершенно обычная ситуация, диспансеризация или плановый прием, или еще что-то. Медицинские учреждения тоже у нас всякие там проводят свои вроде акций, еще там предлагают сдать анализы. И вот вам, например, звонят и говорят, предлагаем вам пройти какой-нибудь тестирование, сдать комплекс анализов или еще что-то, плановую диспансеризацию, готовы. Ну вот мы вас записали, вы только когда вам позвонят назначить время, вы как бы подтвердите кодом. Все, человек называет четырехзначный код, который ему приходит, ему ведь даже в голову не приходит, что поликлиника и мошенники, это как-то может
1: быть... В одном месте находятся.
2: Между собой связано, да, что-то... А мы никакая не поликлиника, да, мы хотим ваши деньги взять. И человек называет четырехзначный код, это не поликлиника, понятно. Через 5 минут ему перезванивают и говорят, вам звонили мошенники, вы назвали код, у вас взломали госуслуги, а госуслуги, обращаю внимание, никто не взламывал. Тут главный момент человека фокус перевести на то, что у него в опасности находятся его персональные данные и денежные средства. И все. И дальше по уже налаженной схеме идет обработка человека с тем, что вы в своих госуслугах создали доверенность, ну, вы не вы, но с помощью вашей унифицированной вот этой подписи электронной. И теперь с помощью этой доверенности люди получают кредиты, которые на запрещенные в Российской Федерации благотворительные фонды в известном государстве уходят и так далее. Человека таким образом вводят в транс. Человек после этого готов уже совершить любые действия, чтобы реабилитировать себя. А начиналось с чего? Начиналось с того, чтобы в поликлинике просто сдать анализы. Такая же история. Это домофонные ключи. Поменять домофонные ключи, пожалуйста.
1: То есть бытовые какие-то
2: бытовые,
1: вещи.
2: Бытовые, совершенно бытовые, которые не связаны. Это вам звонят с управляющей компании. А это никакая не управляющая компания. Назовите четырехзначный код. Мы перезаключили договор на домофонные компании. Вам нужно перевыпустить ключ. Вы будете заказывать комплект ключей? Да, я буду заказывать комплект ключей. Тогда вам, когда позвонит мастер, вы там назовите ему четырехзначный код. И та же самая ситуация. Доставка цветов перед женскими, особенно праздниками. Женщины особенно вдохновлены, возбуждены перед праздниками. У них
1: фокус сместился.
2: Уровень критического мышления снижен в такие моменты. Они в ожидании сюрпризов, подарков. И вам доставочка цветов. Назовите, пожалуйста, курьеру код. Все, назвали код, все. И понеслось то же самое, с той же скоростью. У вас взломали госуслуги. И дальше все. Обращаю внимание, то, что вы назвали четырехзначный код, еще не означает, что у вас взломали госуслуги. Будьте бдительны. Ну, а дальше уже идет обычная рассылка Центробанк, Росфинмониторинг, ФСБ и так далее, где вас подписывают на то, чтобы вы никому ничего не сообщали, а просто шли, получали денежные средства как можно больше, переводили их на безопасный счет. Причем, если разобраться, логической связи во всем этом как таковой нет. Но вы это все делаете, и в конечном итоге осознаете в конце концов, когда уже денег нет никаких, ни своих, ни кредитных, что вас обманули. Может, немножко как бы долгое, но вот...
1: Очень хорошо.
2: Но вот прямо схема такая.
1: Я так чувствую, наболело.
2: Наболело, потому что люди уже боятся управляющих компаний, поликлиник, курьеров, доставки, СДЭКа. Боятся всех, включая родственников,
1: друзей. Так может, лучше бояться все-таки, чем деньги отдавать или нет?
2: Вы знаете, лучше не бояться, а лучше усвоить некоторые моменты, что, не нужно терять критического взгляда на все происходящее. И, не надо никому называть никакие коды. Вот не надо называть никому никакие коды. Коды называть никому не надо. Вот надо просто запомнить это правило. Никому. Почему? Потому что это крючок. Не то, чтобы вы открыли фактически дверь для того, чтобы кто-то зашел и взял ваши деньги, но вы открыли таким образом
1: лазейку
2: в свое сознание и в свою сферу, где вы боитесь за что-то. То есть вы думаете, ведь я же назвал, а вдруг правда что-то будет. Поэтому в таких случаях лучше не идти на поводу тех, кто вам что-то пишет, отправляет, а если вы понимаете, что какая-то опасность может быть, и вам это не дает покоя, пройдите до ближайшего отдела полиции и напишите заявление.
1: То есть вот так, сразу в полицию.
2: Да.
1: Но мне понравилось, как вы сказали, околосовершенное поведение мошенников. То есть они настолько отточили мастерство, что достаточно вот немножко попасть в вашу жизнь, чтобы проникнуть в нее дальше.
2: Да. Это вот прям, знаете, пример приведу, как лисичка со скалочкой. Я говорю, вот лягу на лавочку, хвостик под лавочку, скалочку на печку, а дальше
1: больше.
2: Даже
1: из топора.
2: И понимаете, и вот все вроде бы немножко, только приоткрыл дверь, а там уже нога в двери поставлена, и уже дверь эту в свое сознание закрыть очень сложно. И все, и лисичка уже и на печке, уже и в доме, а вот хозяин дома уже где-то на улице. Думают те, кто знает сказку про лисичку.
1: Да даже не знает, аналогия, я думаю, понятна.
2: Что только стоит чуть-чуть приоткрыть дверцу, как мошенники уже начинают хозяйничать.
1: Вот так и надо, мне кажется, проводить профилактику. Прийти и вот так вот минут 15 понятно объяснять, что происходит вообще.
2: Вы знаете, что происходит? Происходит то, что происходило всегда. Запугивание, изоляция, обман, ускорение и, пожалуй, какие-то санкции, которые обещают человеку наложить на него в случае, если он не будет выполнять указания мошенников. Все по одной и той же схеме. Все по одной и той же схеме. И здесь важно просто понимать. Только почувствовали какое-то давление, какое-то ускорение, какую-то агрессию, еще что-то в этом роде. Все, кладете трубку.
1: Прервемся на минутку полезной информации, затем продолжим.
0: Реклама на 107.6. Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
3: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
4: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
1: А в центре внимания продолжается на 107.6. Сегодня мы говорим достаточно экспрессивно про мошенничество. Точнее, не мы говорим, а говорит наша гостья Татьяна Шадрина, следователь отдела по расследованию мошенничеств, совершенных с использованием мобильных средств связи и интернет-технологий Следственного управления МВД России по Екатеринбургу. Татьяна, добрый вечер еще раз. А я напомню, что у нас работает мессенджер 99-15-15-107.6. Татьяна, как раз-таки 15 минут, такой небольшой монолог был, профилактика в нашем эфире, но я думаю, что доходчиво достаточно. А, насколько я понимаю, мошенники действительно оттачивают мастерство, хотя в их поведении нет ничего нового, да, это все какие-то старые вот эти схемы, но, однако, стоит обращать внимание на то, что вы делаете. Коды — это теперь тоже наше постоянное, да, из нас выпрашивают какие-то коды, которые являются таким своеобразным крючком, на который мы подсаживаемся и потом отдаем всю информацию, за которой следуют и средства, соответственно, да?
2: Еще один момент хочу вот, по поводу кодов, буквально два слова. Смотрите, когда мы привыкли к тому, что у нас в разных на разных ресурсах, в разных организациях просят коды подтверждения. Но обратите внимание, что когда нам приходит даже из банка коды подтверждения, там прямо акцент делается на том, что не сообщайте даже сотруднику банка. То есть вообще никому не сообщайте. Так вот, вообще никому означает вообще никому.
1: Никаких родственников.
2: Никому, это значит вообще вот только вы и код. Больше ничего, никому. Вот, поэтому, когда вам просят, там, назовите там четырехзначный код подтверждения, никому.
1: Ну, честно признаемся, есть такая частая практика, когда мы, допустим, там, муж жене в каком-нибудь мессенджере пересылает код и считает, что этот код защищен. Тоже аккуратнее надо быть.
2: Ну, да. Я хочу напомнить, что у нас 21 век, у нас есть Иван Иванович или Ильич, кто как называет, да, искусственный интеллект.
1: Так называете?
2: Который способен генерировать голос похожий, подменные номера и так далее. Поэтому пока вы не убедились в том, что именно этот человек, не просто прослушав голосовое сообщение, а путем прямо взаимодействия с этим человеком, пока вы не убедились, не нужно никому ничего отправлять. Пожалуйста.
1: Но многие же считают, что использование того же самого Ивана Ивановича, как вы говорите, это достаточно сложная манипуляция. И, допустим, к нам, обычным жителям Екатеринбурга, она неприменима, потому что никто не будет париться по поводу нас там и нашего там условного миллиона рублей. Тоже неправда.
2: Ну, конечно, неправда. Вот у меня, допустим, есть коллега бывшая, мне от нее приходит сообщение, в котором весьма похожим на ее голос голосом говорится: срочно нужно оплатить кредит, я в банке, можешь мне скинуть 20 тысяч, вечером верну. У нас не такие отношения, чтобы она у меня деньги занимала, поэтому я звоню ей, не дозваниваюсь, естественно, у меня есть номер ее родственников, я звоню им, и мне, значит, и супруга говорит: Лена, рядом ее взломали.
1: Ага.
2: Вот Не про миллион идет речь, речь идет про 20 тысяч. А если с Telegram сделать рассылку всем абонентам, которые есть у тебя в списке.
1: То есть все равно собирают
2: какую-то сумму. И все там, пускай даже не все, каждый там восьмой скинет тебе по 20, кому-то, мошеннику,
1: слушайте, да, по 20 тысяч. Я бы даже 20 тысяч я бы не скинул просто так. Я бы обязательно провел расследование. Но где-то и у меня есть слабые места, наверное. Я так
2: наверняка,
1: понимаю.
2: Наверняка. Да. Главное, стоит только поискать.
1: Давайте пока не будем. Но в целом, насколько я понимаю, выручка у мошенников серьезная. И она растет.
2: Вообще, по статистике, за первый квартал 2026 года по нашему региону, только официальная, да, статистика, это порядка 1 300 000. Миллиарда.
1: Миллиард рублей.
2: Это сумма с 9 нулями, да. Больше миллиарда, да. Это
1: мы отдали
2: это
1: мошенникам.
2: Это наши с вами сограждане отдали мошенникам. Те, кто с нами вместе работает, в соседях живет, еще что-то. И никто не сказал, что от этого застрахованы мы. Поэтому вот в этом и необходимо проявлять бдительность, понимая, что это не пожилые люди, это не люди, которые имеют 3 класса образования, это не люди, которые ничего в жизни ничем не интересуются. Это такие же люди, которые работают на интеллектуальных часто работах, которые зарабатывают хорошие деньги, которые ценят деньги, которые заработали, считают их, но при этом к ним смогли найти подход, пролезть в дверь, которую они приоткрыли.
1: Я помню про ту ногу. Да.
2: Да.
1: Но как мошенники находят ту самую лазейку все-таки? Это же ведь индивидуальный вопрос или нет?
2: Ну, знаете, учитывая, что люди у нас интересуются разным, мошенники тоже интересуются разным. Вот у нас такой яркий пример. Ну, не то чтобы яркий, но один из примеров. Человек от своего друга узнает о том, что друг планирует купить хорошую машину через интернет-сайт. Не кто-то в интернете, то есть он не сам там нашел, никогда не слышал, не видел, все. Друг общается, он через друга нашел данную информацию.
1: То есть такое сарафанное радио, да?
2: Сарафанное радио, да. Мы же привыкли доверять.

0: автомобиль из одной из азиатских стран и доставить до одного из наших областных городов. Но нужно, когда уже там все в процессе, взаимодействие налажено, переписка стабильная, общение стабильное, все хорошо. Но нужно перевести денежные средства двумя платежами. Никаких подозрений не вызывает, потому что что? Интернет-ресурс существует, существует. Не со вчерашнего дня. Друг общался, общался. Ну, то есть есть какой-то свидетель третий. Все. Человек перечисляет денежные средства, ему до самого последнего момента рассказывают, что да, отгружен, да, на корабле, да, приплыл, да, растаможен.
1: Еще и бумагами,
0: да,
1: наверное, сопровождают.
0: Все это как-то там подтверждается. Человек спокоен, потому что он же общается с адекватным человеком, он же видит, а главное, он общается со специалистом, который в этом понимает, ориентируется, дает советы. Все.
1: То есть, с той стороны, компетентный был человек,
0: компетентный,
1: да?
0: Человек, безусловно. Кто же, некомпетентного человека сразу можно выкупить и сказать, чтобы он отошел в сторону, скажем так. Вот. И все, и в конечном итоге не оказывается, о чем это говорит, о том, что человек не погнался за дешевизной, он не пытался как-то выиграть.
1: Но это же явный признак, да, когда слишком дешево к рынку.
0: Когда слишком дешево, да, это настораживает, да, то есть по крайней мере, должно насторожить. Уж настораживает или нет, это субъективно. Но мы считаем, что при должном, внимательном рассмотрении должно было бы насторожить. Вот. Здесь не об этом речь. То есть здесь как бы цена примерно понятная. Не сказать, что она приятная, как говорят, но она такая вот как бы сопоставимая. И вот человек потерял вот эту сумму денег.
1: А какую?
0: Миллион шестьсот тысяч.
1: То есть вот два платежа на эту сумму и ушли.
0: Да, два платежа вот на эту сумму. И это пренеприятная ситуация, которая необратимая для него. То есть все, что ему посоветовали, это как бы, ну, что?
1: Ну и, насколько я понимаю, все эти истории, когда деньги уже ушли, но их практически назад не провернуть, да?
0: Вы знаете, если кого-то можно найти и наказать, то вернуть деньги практически невозможно, потому что деньги тратятся в тот же день. Ну, как тратятся? Они уходят, утекают,
1: понятно, да.
0: Переводятся на другие счета.
1: И это делается достаточно быстро.
0: И это делается, в течение суток это делается, как
1: так
0: правило.
1: И, так
0: да.
1: Или иначе.
0: То есть бывают случаи, когда задерживают, вот те как раз случаи, когда передача денежных средств через лиц, через курьеров. Но в этих случаях бывает, когда человека задержали, и он не успел перевести денежные средства, и удается потерпевшему сразу вернуть денежные
1: Интересно,
0: средства.
1: Интересно, как часто это может произойти?
0: Не часто, но знаете, проблема в чем? Проблема в том, что, как правило, это многоэпизодный
1: характер
0: носит, да. То есть у него не один потерпевший, а, например, у него пять их, да, а деньги-то последнего. То есть все рассчитывают, все считают, что его же взяли с деньгами, значит, денежные средства мне должны вернуть. Но это же денежные средства последнего. То есть их не поделят на всех.
1: Такая пирамида наоборот финансовая.
0: Да, то есть эти денежные средства вернут тому, у кого он их взял. А если ты вернул, и если поймали человека, который у тебя эти денежные средства забрал, то в основном то, на что ты можешь рассчитывать, это то, что будет через уголовное наказание восстановлена социальная справедливость, и судом удовлетворен иск по возмещению причиненного материального ущерба. А когда этот иск будет, когда сумма, указанная в иске, будет возмещена, этим товарищам. Этого никто не знает.
1: Годы могут
0: и будет ли она возмещена на самом деле.
1: Ну, вообще, вот эта история про автомобиль, она показательна. Это же больное место для
0: это
1: многих. Для автомобилистов,
0: да,
1: в частности,
0: потому что,
1: нынче. Да.
0: Да, потому что все нуждаются в хорошем транспортном средстве.
1: За недорого желательно.
0: Желательно. Но здесь я еще раз повторю, что здесь не шла речь прямо вообще о какой-то низкой стоимости. Здесь речь шла просто об автомобиле без пробега по России. За свою цену, но без пробега по России.
1: А как долго такая ситуация происходит? То есть, допустим, с самого начала и до конца, когда он передал деньги, сколько прошло времени?
0: На самом деле, время передачи денежных средств, оно было непродолжительное, где-то, может быть, в течение...

0: месяца там, по подбору автомобиля, то, другое, пятое, десятое, расчет стоимости. А вот уже дальше идет доставка. То есть, когда человека кормят завтраками.
1: А это-то зачем делается? То есть, ну, чтобы он сразу не пошел в полицию, чтобы...
0: Создать, да, создать у человека уверенность в том, что он получит таки свой...
1: Для чего продукт? Это мошенникам? Я не очень понимаю.
0: Ну, это какое-то время для того, чтобы можно было каким-то образом распорядиться денежными средствами.
1: Уже так уверенно распорядиться.
0: Либо, если фактически был оплачен автомобиль, распорядиться автомобилем. Вот конкретно...
1: То есть человек оплатил, и еще несколько месяцев был в иллюзиях.
0: И он еще, да, еще пару месяцев он находился, полтора-два месяца находился в иллюзии того, о том, что денежные средства, автомобиль должен вот-вот прийти. То есть мы же понимаем, что из-за рубежа это всегда не быстро. Там приехал, растаможился, на складе постоял.
1: И эта история вот местная, да, насколько я понимаю?
0: Ну, мы же живем в Свердловской области, в Уральском регионе, мы поэтому рассказываем про то, что относится к нам. Вот, это относится к нам, да. Это один из многих случаев, но просто о чем я хочу, к чему я хочу призвать, делайте приобретения на каких-то проверенных ресурсах.
1: Но ему же тоже казалось, что он проверенный, наверное, нет?
0: Ну, возможно. Но вот я разговаривала с автомобилистами, со своими знакомыми, которые занимаются. Они сказали, что они не пересекались с данным сайтом. Может быть, потому что пользуются старыми проверенными. Зачем как бы добра-добра не ищу, да? Вот, поэтому, ну, лучше какие-то проверенные площадки по продаже автомобилей или каких-то других товаров. Пожалуйста.
1: Хорошо, прервемся. У нас новости, 3 минуты в эфире, и затем вернемся в студию.
2: В Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
3: Город FM на 107,6. Новости на Город FM.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер призвал жителей региона соблюдать требования особого противопожарного режима. В большинстве случаев причина возгорания – безответственные отношения людей к нашему уральскому лесу и друг к другу, потому что лесной пожар в любую минуту может стать проблемой ближайшего населенного пункта. В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Это ежегодная мера, которую мы вводим, чтобы сохранить лес. Только за прошлую неделю патрульные группы зафиксировали больше 200 нарушений режима, в том числе сжигание мусора и сухой травы, разведение костров в запрещенных местах, написал Паслер в своих соцсетях. Для контроля за пожароопасной обстановкой в лесах Свердловской области специалисты ведут 4-уровневый мониторинг, что позволяет своевременно выявлять и быстро локализовывать возгорание. Всего с начала года на территории Свердловской области возникло 46 лесных пожаров на площади 405,5 гектаров. И все они были ликвидированы в течение суток. О возгораниях необходимо сообщать по бесплатному номеру телефона лесной охраны 8 800 100 ровно 9400 или по единому номеру 112. Общественное пространство «Лето на площади», обустроенное вместо парковки на площади 1905 года, откроется для горожан 23 мая. Работы по обустройству уже стартовали. До 22 мая специалисты превратят территорию в многофункциональную зону и снова установят мобильные конструкции. Настилы, клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Также здесь появится архитектурная подсветка с разными сценариями. Территория для отдыха будет задействована в крупных общегородских мероприятиях. Например, планируется, что она станет одной из площадок фестиваля движения. С середины самого теплого сезона «Лето на площади» станет спортивным. На территории установят корты для игры в падл. Попробовать себя смогут как начинающие, так и опытные игроки, а первые сеансы по будням будут бесплатными для всех желающих. Напомню, впервые «Лето на площади» по инициативе главы Екатеринбурга Алексея Орлова открылось в прошлом году. Проект реализован за счет туристического налога. Замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко провел заседание Координационного совета по вопросам профилактики наркомании и иных зависимостей и ВИЧ-СПИД в Екатеринбурге. Главврач областной наркологической больницы Антон Поддубный рассказал, что по итогам прошлого года отмечается снижение числа лиц с наркологическими расстройствами. Также произошло снижение роста заболеваемости алкоголизма. Среди несовершеннолетних подобные случаи единичны и не имеют системного характера. Распространенность употребления алкоголя с вредными последствиями имела тенденцию к снижению, начиная с 2000 2023 года, а к 2025 показатель достиг минимума. Среди мер, которые сегодня применяются для профилактики роста случаев наркотических расстройств, лекционные и интерактивные занятия от специалистов областной наркологической больницы с учащимися школ, колледжей Екатеринбурга и городов Свердловской области начинают с старшеклассников и старше.
2: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 12 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Это программа «В центре внимания». Говорим сегодня про мошенничество. Татьяна Шадрина, следователь отдела по расследованию мошенничеств, совершенных с использованием мобильных средств связи и интернет-технологий Следственного управления МВД России по Екатеринбургу. И мы тут за полчаса достаточно экспрессивно, точнее, Татьяна экспрессивно рассказала нам о том, с чем она работает. А мошенники не дремлют, и мошенники оттачивают мастерство. Совершенство практически достигли они в своем вопросе, когда они потихонечку проникают в нашу жизнь, а мы отдаем им деньги. А случай про автомобиль прекрасен, хотел бы я сказать, если бы не было так печально. Но в целом, мы же еще, помимо того, что какие-то коды рассылаем мошенникам, даже не задумываясь, мы очень часто верим тому, что нам звонит Росфинмониторинг, Центробанк, прокуратура и так далее, но на самом деле этого не может происходить в реальности.
1: Мы об этом вот каждый раз говорим. В прошлый раз об этом говорили, и повторение мать учения. Вот хочу сказать, Центробанк не звонит физическим лицам, не звонит ни при каких условиях. Центробанк работает с крупными корпорациями, там, с чем-то.
0: Мы ему неинтересны.
1: Ему физические лица не то что неинтересны. Центробанк хорошая организация, но физические лица — это не его компетенция, и он не звонит, не пишет, тем более никакую рассылку, никаких специалистов не закрепляет. Ничего подобного нет. Хочу буквально два слова сказать. У меня у коллеги такой был случай, я о нем как-то уже рассказывала. Когда пришла потерпевшая и дает показания, и когда ей позвонили и сказали, что это из Центробанка, она говорит: а вы знаете, Центробанк, он не звонит физическим лицам.
0: То есть она знала.
1: То есть она знала. Вот мы про это и говорим, что способность проникнуть в сознание. И ей псевдоцентробанковский работник говорит: да, на самом деле мы физическим лицам не звоним, но у вас исключительный случай, поэтому мы вам позвонили. И человек, он купился на то, что у него исключительный случай. Конечно, когда у человека происходит какое-то негативное событие, для него это событие исключительное, оно важнее, чем всех остальных. Но Центробанк ни в какие ваши исключительные события, как физических лиц, внедряться не будет. Звонить не будет, никакие письма рассылать не будет. То же самое относится к службе Росфинмониторинга. Росфинмониторинг никогда никому ничего не рассылает. Если происходит блокирование ваших каких-то подозрительных операций и счетов, по которым эти операции были, это происходит через службы безопасности банковских организаций, в которых открыты ваши счета. Это не делается с самой организацией Росфинмониторинг, с шапкой которых присылаются письма нашим потерпевшим. Нет, Росфинмониторинг этим не занимается. Тем более, если сравнить все вот эти вот письма от ФСБ по закрепленным сотрудникам, не знаю, где в ФСБ столько взять сотрудников, чтобы на всех потерпевших хватило. Росфинмониторинг, Центробанк и все-все-все, они все по одному шаблону выполнены, одним шрифтом, там, чуть ли не с одинаковыми подписями, с одинаковыми электронными печатями, но просто в момент стресса на это никто не обращает внимания. И поэтому человек думает: вот мне один звоночек, это Центробанк, второй звоночек, Росфинмониторинг, третий, тут мне уже человека закрепили, и более того, мне прислали письмо, в котором сделали ссылки на какие-то статьи Уголовного кодекса, актуальные в связи с сегодняшней ситуацией в стране, и я могу оказаться на другой стороне, я имею реальную угрозу оказаться в застенках каких-то пенитенциарных учреждений, то бишь исправительных колоний, СИЗО и так далее. И у человека все внутри сжимается, и он согласен выполнить любое поручение какого-нибудь мошенника, который под аватаркой МВД РФ или ФСБ РФ прислал ему свои требования, выполненные часто с ошибками, с орфографическими, пунктуальными.
0: Серьезно?
1: И пунктуационными, прошу прощения, и другими. И человеку, у него критическое мышление снижено до такой степени, что он не готов обращать на это внимание. Его интересует только суть. А суть такая: вам необходимо срочно, чтобы не оказаться в черном списке, пойти и отдать все деньги нам. И предоставляются какие-то номера счетов, открытых на физические лица, не на организацию, не на счет какого-нибудь там Центробанка, там, а на какого-нибудь Алексея Владимировича П. Или там Матлюбу Кадибергановну.
0: А это сложно открыть счет на какую-нибудь организацию, чтобы не вызывать подозрений?
1: Вы знаете, нет, ну, я имела в виду именно счет банка, там, ну, то да, есть какой-то, который вот существует в общем доступе, там, еще что-то. А вот просто на физических лиц, которые...
0: И это тоже маркер серьезный.
1: Которые, это очень серьезный маркер, да, и это прямо вот все, видите, какой-то там непонятный ФИО. Все.
0: Хотя бы деньги, здесь тормозните.
1: Деньги не отдаем. Все, хотя бы на последнем этапе тормозните, не отдавайте ваши денежки.
0: Еще один вопрос важный по поводу все-таки аудитории. Мы с вами говорили о том, что в последнее время много молодежи попадает в руки мошенников. То есть это прямо теперь их цель такая серьезная?
1: Знаете, я думаю, что это не цель, это скорее инструмент.
0: То есть просто расширили, есть,
1: да,
0: аудиторию?
1: Нет цели именно обмануть несовершеннолетнего или там, молодого человека, какой-нибудь там, не знаю, там, 2004-го, 5-го, 6-го года рождения. Но я считаю, что это молодые люди, они только вышли из возраста, достигли возраста совершеннолетия и еще не вполне созрели, у негативного опыта не хватает для того, чтобы как-то себя обезопасивать. Так вот, участились случаи, прямо сильно участились случаи, когда мошенники действуют через детей. То есть, допустим, ребенок где-то в телеграм-канале, либо в каком-нибудь приложении.
0: В играх.
1: В играх, да, вот. Роблокс, знаете, да? Вот.
0: Наслышан. Не играл, вот, но наслышан.
1: Как называют? Метавселенная, где очень детей это завлекает. Он у нас запрещен, кстати, на территории Российской Федерации, по-моему, с декабря 2025 года, если не ошибаюсь. Так вот, дети там находят себе друзей, с которыми они начинают общение на равных. После чего начинается обработка. То есть какой-то период, когда ребенок не подозревает о том, что он общается с неребенком, что он общается с мошенником. После чего на ребенка уже выходят мошенники, сообщают ему о том, что он общался якобы с мошенниками, о том, что за это его, поскольку он несовершеннолетний, его нельзя привлечь к уголовной ответственности, поэтому за его вину его родители привлекут к уголовной ответственности, и чтобы их не привлекли, и дальше начинается квест, что должен сделать ребенок для того, чтобы его родители не привлекли к уголовной ответственности.
0: И родителям он не сообщает, естественно.
1: Под страхом того, что тогда будет еще хуже. То есть ребенок запуган. Ну, представьте себе, ребенок, ну, 14 лет, да? Что такое ребенок?
0: Подросток.
1: 14 лет, да. Только он начал понимать, что такое кража. А тут на тебе, и ему, ого-го, родителей. И, конечно, ребенок, он выполняет вплоть до того, что он показывает, какие ценные вещи есть в доме. То есть ему говорят, что мы должны приехать с обыском, сделать обыск, покажи нам, что там у тебя есть. Плохо сделан обыск. Там, тогда теперь деньги есть. Где деньги есть? Надо задекларировать денежные доходы, которые у вас есть. Денежные средства нужно, и ему дают поручение пойти, купить телефон, подключить NFC. Причем все это прописывается в каких-то бумажках, которые присылаются, что вот именно с использованием вот этой технологии, вот это вот прямо включено
0: да?
1: в программу по декларированию и так далее, и так далее. Ребенок, он слов таких не знает, но слова очень умные, их много, они плотно, и они на него давят, и в конце обязательно парочка угроз, за что могут привлечь к уголовной ответственности и посадить его или его родителей. И вот это вот все на ребенка давит, и все заканчивается тем, что он те деньги, которые есть в наличности, вносит с помощью приобретенных устройств по указанию мошенников, те деньги, которые есть у родителей в мобильном банке, переводятся. Почему? Потому что, ну, как правило, дети знают пароли телефонов
0: момент, да.
1: своих родителей. Вот. И таким образом, а родители часто не задумываются о том, что пароль для входа в телефон и пароль для входа в мобильный банк желательно сделать разными. Да, потому что часто это путем подбора несложно.
0: То есть ребенок знает пароль входа и вперед.
1: И путем подбора он просто заходит.
0: Но вообще я заметил, такая многоходовочка у мошенников теперь в моде, да, то есть нелинейные какие-то вещи.
1: Вот я же сказала, что вот раньше это была многоходовочка, а сейчас это целое представление.
0: А, ну вот так можно назвать. Слушайте,
1: перформанс.
0: Да. Но в целом наше знание о том, как себя ведут мошенники, это лишь малая часть того, что нам нужно для борьбы с мошенниками. Главное, это все-таки критическое мышление.
1: Главное, это критическое мышление. И за что цепляют мошенники? За гордыню. Вот такое есть у нас у каждого.
0: Что мы точно не попадемся,
1: мы
0: да?
1: Мы точно не попадемся. Я знаю, что делать. Я смогу решить свои проблемы. И вот эта вот излишняя самоуверенность, она как раз делает человека
0: уязвимым.
1: Вот уязвимым, прям даже вот там, где, будь он немножко поскромнее и посмиренней, он бы не попался. Он просто бы взвесил и не попался. А вот именно какая-то убежденность, что я сам все знаю, я сам все слышал, читал, как говорится, плавали, знаем, да?
0: Да.
1: Плавали, знаем, и поэтому я все могу. Поэтому, дорогие друзья, я просто призываю к тому, чтобы меньше самоуверенности, больше бдительности и никаких кодов никому.
0: И с детьми, с детьми проведите
1: детьми,
0: беседу. Да,
1: с детьми. Обратите внимание, что дети, они идут на эти сайты для того, чтобы найти себе там общение, друзей, еще что-то. Отдавайте детей в секции, отправляйте в кружки, занимайтесь детьми дома, уделяйте им необходимое внимание и побольше проводите времени вместе. И я думаю, что им не нужно будет какие-то подозрительные знакомства заводить на сайтах.
0: Татьяна Шадрина, следователь отдела по расследованию мошенничеств, совершенных с использованием мобильных средств связи интернет-технологий Следственного управления МВД России по Екатеринбургу, была у нас в гостях. Приходите еще, Татьяна, очень интересно вас послушать, знаете, убедительно. Удачи вам.
1: Спасибо.
0: Ну а мы движемся дальше.

0: Реклама на 107.6.
1: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
2: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
3: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от Екатеринбургской теплосетевой компании.
2: Что такое охранные зоны тепловых сетей?
1: Охранная зона – это расстояние 3 метра по обеим сторонам теплотрассы. В этой зоне нельзя строить или размещать какие-либо объекты – детские площадки, магазины, гаражи, стоянки и другие объекты в охранной зоне тепловых сетей – это опасность для жизни. Нарушение границ приводит к ускоренному износу тепловых сетей, препятствует нормальному ремонту энергооборудования и создает реальную угрозу теплоснабжению и безопасности жителей в случае повреждения труб. Энергетики выявляют объекты, незаконно размещенные в охранных зонах, выдают предписания по устранению нарушений, уведомляют органы местного самоуправления. Такие объекты должны быть снесены или вынесены за пределы охранных зон. О незаконном размещении объектов в охранной зоне тепловых сетей просим сообщить по телефону 359 13 49 или оставить сообщение на сайте etkural.ru.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: На 107.6. Тайм-аут с Борисом Оболиным.
2: Физкульт-привет, и начнем с прекрасных дам. Художественные гимнастки из Екатеринбурга взяли 2 золота, серебро и бронзу на всероссийских соревнованиях «Весенний кубок».
1: Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. В Свердловской области зафиксировано снижение числа аварий с участием нетрезвых водителей. Об этом заявил замглавного инспектора безопасности дорожного движения Свердловской области Денис Митришов. Если сравнивать 2024 и 2025 годы, снижение по числу таких ДТП 10,5%. Если сравнивать аналогичные периоды 2025 и 2026 годов, то снижение уже на 38%, отметил представитель госавтоинспекции. По его словам, с 9 по 11 мая сотрудники госавтоинспекции выявили 122 водителя в состоянии опьянения. Из них 17 человек пойманы нетрезвыми повторно. Управляли автомобилями и мотоциклами без прав 500 свердловчан. Митрошов добавил, что пьяные водители нередко во время передвижения съезжают с проезжей части или выезжают на встречку, из-за чего возникают аварии. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время заседания Совета директоров и предприятий, работающих на территории города, обсудил с управленцами меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Здесь важен индивидуальный адресный подход. Предоставляем выплаты, консультируем по самым разным темам, помогаем нашим землякам решать бытовые вопросы. Вместе с волонтерами, общественниками и членами партии «Единая Россия» формируем грузы и отправляем бойцам-уральцам на фронт самое необходимое. Во всех муниципальных школах, детских садах, учреждениях культуры и спорта внедрены льготные программы, проводятся специальные мероприятия и акции. Многие предприятия и организации Екатеринбурга реализуют собственные меры поддержки, активно участвуют в отправке гуманитарных грузов, трудоустраивают и сопровождают военнослужащих и членов их семей. Благодарю неравнодушный бизнес за гражданскую позицию и ответственность, написал Орлов в своих соцсетях. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой выбор сделали же более 118 тысяч екатеринбуржцев. В числе территорий для голосования сквер Дружбы народов. Он был открыт в 2019 году на перекрестке улицы Фронтовых бригад и проспекта Космонавтов. Выбрать одну из представленных на голосование территорий можно будет до 12 июня. Сделать это можно с помощью волонтера или на портале госуслуги. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 172 тысяч горожан.
1: О погоде.
3: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 24 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: на стороне закона.
1: Добрый вечер. Это программа «На стороне закона» в эфире радиостанции «Город-ФМ». Сегодня мы поговорим про новый закон о конфискации криптовалюты. И это крайне интересно. У нас в гостях помощник прокурора Верхнесетского района Екатеринбурга Роман Исламов. Роман, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Рад вас видеть в нашей студии. Напомню, что у нас есть связь 99-15-15-176. Можете присоединиться к нашей беседе. А я, так как являюсь дилетантом в данном вопросе, попытаюсь, в общем-то, разобраться, что же происходит. Итак, насколько я понимаю, криптовалюту можно было и раньше конфисковывать. Что же поменялось в связи со вступлением в силу нового закона?
2: Ну, в этом случае у нас была раньше небольшая правовая коллизия, то есть в силу того, что гражданским законодательством криптовалюта была, была признана имуществом, но в уголовном законодательстве таковая признана имуществом не была.
1: То есть она вроде бы есть, ее вроде бы нет.
2: Да, то есть фактически она существует, но правовые какие-то механизмы к ней не были придуманы. Вот сейчас законодатель как раз эту брешь поправил своим новым
1: законом. То есть законодательство развивается в этом направлении, и то ли еще будет, насколько
2: я понимаю. Безусловно, потому что, да, технологии идут вперед, и законодатель за ними поспевает.
1: А первый вопрос, наверное, самый важный. Мы говорим, Роман, про криптовалюту, которую мы добыли, допустим, себе в личное пользование незаконным путем. Мы не говорим сейчас про широкий спектр криптовалюты, что, допустим, мы должны по алиментам, например, у нас есть криптовалюта, и вы изымаете эту криптовалюту.
2: Да, в настоящем вопросе как раз-таки говорится непосредственно о криптовалюте, которая была либо заработана преступным путем, либо непосредственно была, так сказать, предметом преступления. В рамках вопроса относительно задолженности по алиментам пока...
1: Но я так понимаю, все имеют в уме вообще это.
2: Ну, безусловно.
1: Но раз есть криптовалюта, это же деньги, в конце концов, так или иначе.
2: Да, имущество, да. У нас, поскольку криптовалюта, она не привязана к какому-то определенному курсу, а валюта у нас не признана, но, тем не менее, все прекрасно понимают, что это средство платежа.
1: Ну, то есть, так или иначе, можно это изъять и, в общем, в пользу нуждающихся отдать.
2: Обязательно.
1: Как вариант. Ну, теперь я так понимаю, что многие из наших слушателей выдохнули, потому что это касается пока узкого направления, ну, достаточно узкого направления. Что такое незаконное обогащение там криптовалютой, например? То есть, ее где-то своровали, я так понимаю, на ресурсах.
2: Это может быть, да, похищенная какая-то криптовалюта, либо это вознаграждение за совершенное преступление, например.
1: А, ну, расширяется опять-таки коридор возможностей. Да. То есть, опять-таки, если с кем-то расплатились за преступное действие, то тоже можно изымать.
2: Обязательно, да.
1: Прокуратура какую роль в этом играет?
2: Прокуратура большую достаточно роль играет, поскольку мы при поддержании государственного обвинения по уголовным делам непосредственно в судах ориентируем суды конфисковывать предметы преступления и незаконно полученный доход, который как раз-таки может варьироваться не только в денежных средствах, а также и непосредственно в криптовалюте. Мы в ходе судебных прений в соответствии с законом просим как раз-таки разрешить судьбу данных.
1: Ну, вы на стороне обвинения выступаете, и вы так или иначе суду разжевываете происходящее, да?
2: Насколько разжевывать,
1: конечно. Ну, ладно, хорошо.
2: Громко сказано, да. Но мы предлагаем.
1: Поясняете.
2: Предлагаем.
1: А, предлагаете, хорошо. И вот чуть раньше, Роман, вы говорили о том, что криптовалюта не привязана ни к какому курсу. Это ведь правда. Ну, так и есть. То есть это какая-то, ну, для меня, допустим, абстрактная величина. Кроме баек про криптовалюту и про то, что она растет в цене или падает в цене, ну, в общем-то, я даже не знаю, как к этому прикоснуться. Допустим, идет какое-то разбирательство. Допустим, вы изымаете какую-то сумму. Но как вы ее привязываете к какому-то курсу? То есть человек должен столько-то в рублях, например, а вы у него изымаете столько-то единиц криптовалюты. Как это выглядит?
2: Вот сейчас как раз-таки это является одной из основных проблем, поскольку механизма как такового оценки криптовалюты не имеется, ее просто не существует в силу того, что сегодня...
1: То есть одна криптовалюта какая-то, да?
2: Да, ну, то есть сегодня там условный биткоин может стоить 10 тысяч долларов, завтра он же будет стоить 100 тысяч долларов.
1: То есть и в процессе разбирательства, да, в процессе прохождения дела сумма может измениться?
2: Безусловно. И самая еще огромная проблема в том, что как такового механизма именно оценить на сегодняшний день, там на стадию окончания рассмотрения уголовного дела, его нет. То есть банковская сфера еще, ну, тоже... Не готово.
1: То есть плавает немножко в этом.
2: Ну, получается, да, это только разрабатывается. Все это.
1: То есть, получается, закон сырой еще достаточно?
2: Он не сырой. Он предусматривает все необходимые механизмы в рамках работы предварительного расследования. То есть, при возбуждении уголовного дела и в ходе предварительного расследования отныне следователь достаточно большими полномочиями обладает в рамках ареста данного имущества в виде криптовалюты. Но, тем не менее, проблематика состоит непосредственно при исполнении приговора, который уже вступает в законную силу, когда судом разрешена судьба этой криптовалюты, и условно в соответствии с приговором необходимо реализовать и обратить в доход государства. Вот здесь появляется проблема.
1: Ну, подождите, вот 3 марта он вступил в силу, закон, насколько я понял, да?
2: Да.
1: Да, а сегодня середина мая. То есть какие-то дела ведь уже прошли по этому вопросу?
2: Безусловно, да. Первый приговор уже датирован аж 2021 годом.
1: А, даже так?
2: Да, в соответствии с которым как раз-таки криптовалюта была признана предметом преступления и конфискована, разрешена судьба в приговоре. Но, тем не менее, несмотря на то, что на календаре 2026 год, судьба этих биткоинов до сих пор не разрешена в силу того, что не существует механизма реализации.
1: Подождите, ну вот вы мне, человеку, который не понимает, как это все происходит, судопроизводство, да? То есть, условно говоря, арестовали эту самую криптовалюту в таком-то объеме, и где она?
2: Она либо хранится при материалах уголовного дела. Ну, то есть, как
1: я себе слабо это представляю. То есть, ну, материалы, да, бумаги, там, не знаю, вещдоки, а криптовалюта.
2: Ну, смотрите, у нас криптовалюта может содержаться как на физическом носителе,
1: да,
2: так и вот в абстрактном понимании, что это какие-то просто картинки, пиксели, да, условно, цифры на экране. И это тоже законодатель предусмотрел. При конфискации криптовалюты предусматривается как конфискация и физического самого носителя. То есть это может быть в виде флешки.
1: То есть вы пошли и забрали флешку?
2: Да, следователь, не мы, конечно, ну, да, а следователь заходит, забирает флешку, все это...
1: Она лежит, его ждет.
2: Так точно, да. Так. А все это, конечно же, необходимыми процессуальными документами подтверждается. Либо также и предусмотрен механизм непосредственного при наличии технической возможности перевести непосредственно эту криптовалюту на так называемый государственный кошелек.
1: Так, а такие существуют?
2: Такие существуют, да, это законодатель тоже предусмотрел.
1: То есть не только у физических лиц есть некоторые кошельки электронные, да, и у государства тоже существуют?
2: Теперь получается, что да, это необходимость в нынешних реалиях.
1: Ну, ладно, допустим, хорошо, то есть эти дела сейчас просто висят пока, незаконченными.
2: Они закончены,
1: они,
2: да, вынесены приговоры, приговоры вступили в законную силу, но в части, именно непосредственно касающейся криптовалюты, они не обращены к исполнению, они не исполнены в полном объеме.
1: Ну, то есть просто где-то висят. Ну, ими никто не может пользоваться.
2: Нет, безусловно, никто не может ими воспользоваться, поскольку их судьба уже разрешена приговором суда, но поскольку нет возможности это реализовать, они находятся без движения.
1: Вообще интересно, конечно, посмотреть за теми, кто разрабатывает вот эти законы, какими понятиями они оперируют и куда движутся. Но тем не менее, допустим, когда мы говорим о том, что флешка спокойно лежит и ждет следователя, это же ведь неправда очевидная. То есть, скорее всего, человек, который должен по этому делу, может и, наверное, и делает это, то есть прячет просто ключи, я не знаю, что там, пароли, шифрование и так далее.
2: Он, конечно, может предпринять попытку еще до того, как следователь предпримет попытку ареста непосредственно, ну, да, вот этого физического носителя, который содержит в себе криптовалюту, но ничем хорошим это не закончится, поскольку рано или поздно следователь все равно своего добьется.
1: Я прям представляю пытошную.
2: Ну, нет, ну, конечно, мы такие методы не используем, а в том числе уважаемые сотрудники предварительного расследования. Нет, просто за это, за, так сказать, укрывательство данной криптовалюты влечет отдельная уголовная ответственность. И также существует механизм, когда следователь может принудительно изъять у правонарушителя, так сказать, непосредственно электронное какое-то устройство. Например, это может быть смартфон, либо ноутбук, где имеется непосредственно доступ к самому кошельку. такой механизм тоже есть.
1: Ну, вообще интересно, у меня такое ощущение, что мы немножко, знаете, про будущее говорим, но тем не менее, вот оно наступило. А дела какие-то здесь, в Екатеринбурге, в области, в Свердловской, они у вас в Верхесецком районе, что-то такое было уже или нет?
2: Ну, в настоящее время практика еще не сложилась, до нас тоже это не дошло, но...
1: То есть пока это, ну, в виде теории какой-то у вас, да?
2: У нас пока
1: То есть вы
2: да.
1: тоже знакомитесь, как и я, по большому счету?
2: По большому счету, да, но мы, как правоприменители, должны быть готовы, что в любой момент... Завтра, сегодня это случится, и нам
1: и
2: нужно...
1: И сдать экзамены по этому вопросу.
2: Так да? точно, да.
1: Прервемся буквально на минуту полезной информации, затем вернемся в студию, еще немножко про криптовалюту поговорим.
0: Реклама на 107.6. Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Продолжается программа «На стороне закона». Сегодня мы говорим про криптовалюту, точнее, про новый закон о конфискации криптовалюты и как это работает и в теории, и на практике. У нас в гостях Роман Исламов, помощник прокурора Верхесецкого района города Екатеринбурга. Роман, добрый вечер еще раз.
1: Добрый вечер.
0: А я напомню, что у нас есть телефон 99-15-15-107-6, и вы можете прислать Роману ваши вопросы, которые касаются, в частности, того самого биткоина. Но на данный момент, из того, что я понял из нашей беседы, хотя я далек от криптовалюты, конечно, но тем не менее. То есть новый закон так или иначе ввел в уголовную ответственность криптовалюту, и, соответственно, если, пока этот коридор не широкий, но если вы обогатились той самой криптовалютой, ну, допустим, биткоинами замечательными, в ходе каких-то неправомерных действий государство может это изъять.
1: Абсолютно верно.
0: Да. Соответственно, вы должны будете передать явки, пароли и так далее, или там, допустим, какой-то физический носитель в виде флешки или жесткого диска, на котором это все хранится замечательным
1: все
0: образом.
1: Все так, да.
0: Да. Но пока, я так понимаю, финальных процессов еще нет, ну, то есть завершенных полностью процессов еще нет.
1: Завершенный процесс есть, но в иных регионах, в нашем субъекте на данный момент нет.
0: Ну, я имел в виду, что как бы весь путь процесса пройден, но та самая криптовалюта пока в пользу государства не ушла.
1: Она ушла в пользу государства, но она не реализована.
0: Это
1: то есть
0: да.
1: Фактически после того, как государству сама криптовалюта, она не особо нужна. Ей нужны денежные средства.
0: Ну да.
1: То есть эту криптовалюту необходимо реализовать. И вот как раз-таки затык на этой стадии происходит, когда криптовалюта, государство попытается ее реализовать в денежные
0: то
1: средства.
0: То есть пока механизма просто нет такого,
1: да? Да, да, да. Сотрудники банковской системы совместно с правоохранителями, законодателями, они как раз-таки разрабатывают вот это.
0: Ну хорошо, допустим, я не знаю, условно абстрактные вещи. Владелец этой криптовалюты, который незаконно обогатился, он же ведь может подать на апелляцию?
1: Безусловно, это
0: и
1: его
0: наверное,
1: право.
0: Да, это будет его право. Но, допустим, криптовалюта уже ушла.
1: Ну, нет. У нас в действующем уголовно-процессуальном законодательстве уже предусмотрен определенный порядок. То есть после вынесения приговора есть 15 дней на обжалование приговора. После рассмотрения в апелляционном порядке, в день вынесения судебного акта апелляционной инстанции и является днем вступления в законную силу. Только после этого приговор обращается к исполнению.
0: Ну, то есть, так или иначе, законодатель продумал все эти шаги.
1: Безусловно,
0: и
1: да.
0: И там все в порядке вроде бы. Но многие, когда слышат про криптовалюту, будь то биткоины, опять-таки, или какие-то там этериумы, я уже в них тоже теряюсь, и про то, что можно конфисковывать, считают, что, в общем-то, это применимо к ним, даже если у них там, они куплены эта криптовалюта просто куплена законным образом. То есть я так понимаю, что физические лица никакого отношения к происходящему не имеют.
1: Нет, конечно, нет. Есть абсолютно белая легальная криптовалюта, которой люди вправе распоряжаться, приобретать, продавать. Это законом в настоящее время никак не запрещено. Единственное, что эта криптовалюта должна быть добыта законным путем.
0: Ну, то есть у вас должно быть какое-то подтверждение происходящего, да?
1: Да, да, это должны быть официальные биржи, никакой черной криптовалюты у вас быть не должно.
0: Это то, что касается физических лиц. Если мы говорим про юридические лица, про какие-то штрафы, допустим, я не знаю, какой-то незаконный оборот вообще криптовалюты в плане юридических лиц, там как это все происходит?
1: Там... Механизмы еще только разрабатываются.
0: То есть начали с физиков, по большому.
1: Да, да. Ну, то есть в настоящий момент законодатель закрыл самую широкую проблему. То есть различных ответвлений там, и нюансов, особенно когда это касается какой-то правового поля, очень много можно придумать и предположить, но в первую очередь всегда закрывается самое обширное поле.
0: Это физические лица.
1: Да.
0: И покупка, соответственно. То есть юридические лица будем ждать, насколько я понимаю. Но так или иначе, видимо, в ближайшее время это все будет стабилизировано. Да?
1: Безусловно. Ну, юридические лица также будут подлежать уголовной ответственности, как... уже непосредственно как физические, конечно же, безусловно, но если они используют просто юридические какие-то организации для обналичивания и перевода черной криптовалюты и добытой преступным путем, они... том числе будут подлежать уголовной ответственности.
0: А в целом, я так понимаю, что если какие-то вопросы возникают по криптовалюте у обычных жителей Екатеринбурга, у обычных жителей Верхсетского района, они могут прийти в прокуратуру и обговорить эти вопросы, правовые, я имею в виду, вопросы по криптовалюте.
1: Безусловно.
0: Потому что все же побаиваются на всякий случай, постоянно, вот, я не знаю, в информационном поле возникают какие-то вопросы, которые касаются того, что, может быть, она нелегальна и так далее.
1: Безусловно, конечно, органы прокуратуры всегда помогут гражданам, которые придут с каким-то вопросом, но желательно приходить, безусловно, с каким-то предметным вопросом, чтобы смотреть...
0: А приходит вообще, нет?
1: По таким вопросам я еще не слышал, что кто-то приходил.
0: Это новенькое, то есть теория со всех сторон пока еще. Но, тем не менее, в прокуратуру можно, по идее, прийти.
1: Безусловно, да, конечно.
0: Хорошо, спасибо огромное за то, что к нам заглянули, Роман. Интересное погружение в вопрос криптовалюты. Я лишь напомню, что с 3 марта в силу вступил закон. Можете еще раз проговорить его, потому что я плаваю немножко в этом.
1: С 3 марта криптовалюта официально приравнена к имуществу. Федеральный закон номер 38 от 20 февраля 2026 года был подписан нашим президентом, и 3 марта он вступил. Сейчас в настоящее время данным законом устранена правовая коллизия, которая говорила о том, что криптовалюта в рамках уголовного законодательства не является имуществом, и фактически мы не могли разрешать ее судьбу. В настоящий момент этот вопрос решен.
0: Все. Соответственно, если вы обогатились незаконным путем криптовалютой, то ее могут изъять. Ну и, соответственно, даже если вы будете этому сопротивляться, то есть определенные санкции, которые помогут вам передать информацию, допустим, в органы прокуратуры. Роман Исламов, помощник прокурора Верхсетского района города Екатеринбурга, был у нас в гостях. Спасибо огромное за то, что заглянули. Удачи вам и в этом направлении, в том числе. До свидания.
1: Спасибо огромное. До свидания.
0: Ну а мы движемся дальше.

0: Екатеринбурге 17 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Региональный оператор «Экопарк» напомнил жителям Свердловской области о правилах размещения отходов на контейнерных площадках в период дачного и ремонтного сезона. Особое внимание специалисты обращают на недопустимость складирования строительного мусора, который не относится к твердым коммунальным отходам и должен вывозиться специализированными организациями. Как отметил замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Егор Свалов, соблюдение правил обращения с отходами – это не только вопрос санитарного порядка, но и безопасности жителей. В период действия особого противопожарного режима, введенного губернатором Свердловской области Денисом Паслером с 25 апреля, крайне важно не допускать складирования строительного и растительного мусора на контейнерных площадках. Такие навалы могут стать причиной серьезных пожаров и привести к тяжелым последствиям. Администрация Екатеринбурга заключила муниципальный контракт на ремонт улицы Тверитина. Работы начнутся уже в июне и будут завершены к осени. Курирует объект МКУ «Городское благоустройство». В соответствии с контрактом здесь будет уложено новое дорожное покрытие и восстановлено сквозное движение транспорта. От улицы Чапаева до улицы Степана Разина тротуары станут непрерывными. На примыкающих к ним элементам будет выполнено понижение бордюрных частей, что сделает квартал более комфортным и доступным для передвижения. Кроме того, на этом участке улицы модернизируют сеть освещения. Установят современные светодиодные светильники. На Тверитино будет использовано разноуровневое озеленение, создающее зеленый каркас пространства за счет деревьев, крупномеров, живых изгородей и клумб. Озеленение будет вписано в формирующуюся здесь застройку и сложившуюся архитектурную среду – купеческие дома исторического центра города. В этой же концепции будут выполнены малые архитектурные формы, которые появятся на обновленной улице – скамейки и урны. В Екатеринбурге открылся 18-й межрегиональный форум садоводов «СНТ-форум». Площадкой первого дня стал штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» в Свердловской области. Как отметил директор Департамента потребительского рынка и услуг Максим Чеплыгин, приветствуя участников, администрация Екатеринбурга оказывает садоводческим товариществом всестороннюю поддержку, в том числе материальную. Одной из мер являются субсидии. За несколько лет их общий объем достиг 130 миллионов рублей. Форум проходит при поддержке администрации Екатеринбурга и штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». Напомню, уральская столица считается родиной СНТ. Впервые в стране коллективно-товарищеские садоводства организовали рабочие и служащие «Уралмашзавода» в 1945 году. Сегодня в Екатеринбурге действует 662 садоводческих некоммерческих товарищества.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 24 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
2: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
3: 0+.
4: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
6: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
7: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nastrochka.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
8: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере имени Полярника Соловьева. Факт первый. Сквер Полярника Соловьева расположен в границах улиц Техническая, Росточная, Строителей, Дружининская в железнодорожном районе Екатеринбурга. В 2023 году сквер получил название в честь почетного полярника России, кавалера ордена Трудового Красного Знамени Сергея Александровича Соловьева. Факт второй. Сергей Соловьев стал организатором трансконтинентальной полярной экспедиции газеты «Советская Россия». Соловьев был руководителем группы и вместе с журналистами и учеными отправился на Северный полюс. Экспедиция вошла в историю как самая протяженная. На собачьих упряжках участники группы преодолели 10 тысяч километров за 243 дня. Их маршрут проходил от Уэлина Магаданской области до Мурманска. Факт третий. Сквер имени Полярника Соловьева создан, чтобы напомнить горожанам историю этого большого путешествия на Северный полюс. Сейчас в зеленой зоне любят прогуливаться жители района сортировки вместе со своими питомцами. Они ждут, когда кусочек леса в районе превратится в благоустроенную территорию со скамейками, облагороженными входными группами и ухоженными тропами. А сейчас мы напомним, что сквер имени Полярника Соловьева является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять врывается весна, и созрели семена.
0: Весна на город ФМ.

0: В Екатеринбурге 6 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в число российских регионов, территория которых полностью эндемична по клещевому энцефалиту, то есть там существует повышенный риск заражения этим заболеванием. Об этом говорится в результатах исследования Роспотребнадзора. В УРФО такая же ситуация сложилась в Тюменской и Челябинской областях. В местностях с высоким риском заражения рекомендуется проводить профилактическую вакцинацию. Также эпидемиологи советуют не забывать об индивидуальной защите, репеллентах, инсектоакарицидных средствах и специальной одежде. На начало мая только в Свердловской области от укусов клещей пострадали более 3100 человек. 10 укушенных были госпитализированы с подозрением на энцефалит. Каждый третий из исследованных паразитов оказался переносчиком клещевого боррелиоза. 35,8% вируса энцефалита был обнаружен у 0,7% клещей. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о планах масштабной модернизации учреждений культуры региона в 2026-2027 годах. Работы по строительству, капитальному ремонту и оснащению пройдут в различных территориях Среднего Урала. Всего в 2026 году в 137 государственных и муниципальных учреждениях культуры будет проведен текущий или капитальный ремонт. Приобретено новое оборудование, цитирует Паслера портал Екатеринбург.РФ. В этом году обновление затронет филармонии в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, театры в Екатеринбурге и Ирбите, 8 музеев, 61 учреждение культурно-досуговой сферы и 26 библиотек. Также новое оборудование получат 37 сельских учреждений культуры. Отдельный блок работ реализуется в рамках нацпроекта «Семья». В него включены капитальные ремонты домов культуры в Артемовском, Североуральске, Туринске и Тавде, обновление библиотек в Артемовском, Заречном и Екатеринбурге, а также модернизация сценических и технических комплексов театров. Департамент молодежной политики Свердловской области объявил конкурсный отбор на предоставление субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере молодежной политики. По инициативе губернатора Свердловской области Дениса Паслера в этом году в перечень направлений включены проекты помощи участникам СВО и членам их семей. Отбор проводится по 8 направлениям: профилактика безнадзорности, развитие благотворительности, противодействие коррупции, укрепление межнационального согласия и сохранение культурных традиций народа России, патриотическое воспитание, поисковая работа по увековечению памяти защитников Отечества, вовлечение молодежи в общественную жизнь и впервые заявленное направление по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, существенных осадков не ожидается, температура воздуха около плюс 24 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: центре внимания.
1: Повтор программы.
2: Добрый день. Начинается программа «В центре внимания» на 107.6. В студии Алексей Кузнецов. Сегодня мы поговорим про садоводов. Многие из нас, в общем-то, садоводы, и количество их растет и растет. У нас в гостях Надежда Локтионова, председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области. Надежда, добрый день.
3: Добрый.
2: А также Максим Чеплыгин, директор департамента по развитию товарного рынка администрации города Екатеринбурга. Максим, добрый день.
4: Добрый.
2: Рад вас видеть в нашей студии. Напомню, что у нас есть мессенджер 99-15-15-107.6. Сегодня, правда, что-то техника у нас барахлит, но попробуем, в общем, прочитать ваши вопросы. Но в целом хотелось бы начать, наверное, не с форума, к нему мы еще придем, а с того, что у нас так или иначе официально, насколько я понимаю, начался сезон садоводов, да, Надежда?
3: Уже в активной стадии.
2: То есть, а когда это обычно все? В начале мая происходит?
3: Нет, у нас вот где-то в начале апреля начинается дачный сезон.
2: А, даже что... так, я отстал немножко от жизни.
3: Ну, во-первых, и климат способствует этому, да, чуть раньше теплее становится. Все начинается с чего? С уборки своих территорий. Надо же сначала прибраться, подготовить почву. А в первые майские дни уже начинаются посадки. Там.
2: Что нового у садоводов, кроме борщевика того самого пресловутого и канадского клена, про который говорят все новостные издания?
3: Да, у нас любят пугать садоводов всеми какими-то штрафами.
2: Ну, я так понимаю, что это штрафы так или иначе.
3: Да. Ну, слава богу, вот эта проблема, она не особо касается города Екатеринбурга, потому что у нас как-то с борщевиком все спокойно. В области, в садах, да, есть такая проблема, но она больше касается, наверное, прилегающих территорий. А садоводов на сегодняшний день, наверное, больше волнует вот сиюминутная эта подготовка к общим собраниям, потому что это как раз сезон, им нужно встретиться на общем собрании, утвердить сметы, какие взносы будут платить, вообще что будут делать. Это вот сейчас основная забота в мае.
2: То есть это обязательная такая процедура,
3: обязательная,
2: да,
3: процедура в начале сезона, потому что если у СНТ не будет бюджета, то значит никакие работы выполнены не будут.
2: Вообще там целая жизнь, насколько я понимаю, я ее не касаюсь, но тем не менее, каждый раз, когда вы приходите, там интересные подробности открываются, и к ним тоже еще вернемся. Максима хотелось все-таки в беседу включить. Насколько я понимаю, город достаточно серьезно в последнее время помогает СНТ, скажем так. Как выглядит эта помощь и на что можно рассчитывать? И отдельно взятым представителям СНТ, и в целом садоводческим хозяйством.
4: Да, мы понимаем, что на территории города Екатеринбурга у нас 662 СНТ, очень большое количество людей там зарегистрированы и проживают постоянно, и мы заинтересованы в том, чтобы прежде всего садоводы сами участвовали в развитии своих товариществ. Для этого, помимо информационных кампаний, каких-то разъяснений, консультаций, мероприятий публичных, мы выделяем субсидии СНТ. В прошлом году мы выделили 13 миллионов по трем направлениям. Это ремонт линии электропередачи, ремонт внутрисадовых дорог и противопожарные мероприятия. При этом по первым двум направлениям мы компенсируем 50% затрат. И по противопожарным мероприятиям 75% понесенных затрат администрация компенсирует.
2: Но внушительные цифры.
4: Это цифры внушительные. На самом деле, для чего это сделано? Для того, чтобы сподвигнуть, прежде всего, садоводов, обратить внимание на эти вопросы, потому что и состояние электрохозяйства оставляет желать лучшего в некоторых СНТ, и противопожарные мероприятия – очень актуальный вопрос во все времена. На сегодня также остается актуальным. Эти средства, которые собирают садоводы первоначально, чтобы произвести работы, и те субсидии, которые получают они потом, они могут дальше потратить на развитие своего садоводческого товарищества.
2: Сложно вообще субсидии получить? Допустим, условно говоря, мы собрались, у нас собрание весеннее, да, и мы решили, что, ну, обновим линии электропередач, к примеру, потому что это все-таки важный вопрос, так или иначе, да, и связан с безопасностью в том числе. И как получить субсидию от города?
4: На самом деле это несложно. Мы всегда открыты для консультаций, и мы, и Союз садоводов Екатеринбурга и Свердловской области. У нас подробно все представлено на нашем сайте. Мы готовы физически проконсультировать тех председателей или садоводов, которые заинтересуются в этом вопросе. Изменили с прошлого года процедуры. Если раньше к нам очно приходили и документы приносили, сегодня это все на электронную площадку.
2: То есть онлайн
4: перекочевало,
2: сделали, да?
4: Да. все онлайн, но вот мы посмотрели, как в прошлом году у нас выдача субсидий произошла. Есть и те, которые раньше никогда за субсидиями не обращались, с первого раза сразу же нормально все подали, получили субсидии. На самом деле есть определенные критерии, которые надо пройти, они не очень сложные, поэтому вполне любому СНТ, который в пределах территории муниципального образования города Екатеринбург расположены, можно спокойно претендовать на получение таких субсидий.
2: Какое-то ограничение по сумме есть? И вообще в целом бюджет, я так понимаю, же все равно не резиновый. Если все вдруг заявятся и все решат обновить дороги, хватит ли на всех средств?
4: У нас изменилось положение. Мы посмотрели на динамику выдачи субсидий и пересмотрели все-таки приоритеты муниципального образования. И с этого года мы исключили субсидирование такого направления, как ремонт внутрисадовых дорог. Все-таки решили сконцентрироваться на увеличении субсидий по линии электропередач, потому что на сегодня садоводы не могут передать в сетевые организации свои сети, потому что они в удручающем состоянии. Ну и правильно вы сказали, это еще и вопрос безопасности.
2: Безусловно, да.
4: И по противопожарным мероприятиям. При этом раньше у нас максимальная сумма субсидий, выделяемых одному СНТ, составляла 500 тысяч рублей. Сейчас планируем увеличить минимальную сумму. Это, ну, обсуждаем пока еще.
2: Ну, в целом, я так понимаю, что это хорошая помощь. Вопрос другой. Насколько активны вообще те самые СНТ? Насколько активны проживающие там вообще садоводы и председатели СНТ? Вот интересно. То есть, когда появляется такая возможность, помните, ведь у нас с дворами тоже вопрос всегда возникает, почему не обновить свой дом, двор, да? А заявок всегда мало очень. Здесь как ситуация развивается?
4: У нас, мы замечаем, что год к году у нас количество этих заявок увеличивается. В прошлом году мы получили вообще рекордное количество, 94 заявки.
2: Это много считается?
4: Это много, да.
2: Ну, 662, ну да.
4: Ну, это много. Вот, если брать 5 лет, 20-25 год, у нас субсидии выданы 204 СНТ. А тут мы как бы за раз получили 94 заявки. И тут уже мы смотрим и отбираем победителей. Каждая заявка оценивается по критериям, по определенным. Они также все у нас в положении обозначены. Можно спокойно посмотреть и понимать, по каким именно параметрам мы будем оценивать заявку и постараться эту заявку максимально самыми большими баллами сделать.
2: Но вообще, эта активность, это сарафанное радио или, вот, я не знаю, приезжает молодежь, прописывается в СНТ, не только молодежь, и это так или иначе является тоже катализатором для того, чтобы улучшать условия внутри?
4: Это все. Это и сарафанное радио, это и наша разъяснительная работа, про которую мы рассказываем в течение года. Это просто даже наблюдение за соседним СНТ, который вдруг преображается.
2: Наглядный пример, да?
4: Да, наглядный пример.
2: Ну, это на самом деле... Неравнодушные.
3: Сейчас много чатов у них, понимаете, даже. Они же в чатах председатели объединяются и друг другу рассказывают, что у другого произошло, какие есть возможности.
2: СНТ,
3: да,
2: у свой чат.
3: Есть чаты председателей СНТ, где они интересно активно делятся информацией.
2: Но тем не менее. А по поводу еще, Максим, хотел спросить вас по поводу ярмарок вот этого выходного дня. Помните, на Пушкина было, на 5-го года можно было реализовывать свою продукцию, живущим в СНТ, выращивающим какие-то культуры. Сейчас обсуждается вообще вопрос вот таких вот общих собраний, скажем так?
4: Ну, на Пушкина уже много лет нет ярмарки.
2: Но мы помним прекрасно.
4: Площадь
2: об этом,
4: 905-го
2: да.
4: года у нас вообще сейчас переформатировалась под другие проекты, поэтому...
2: И слава богу, что там нет парковки, но тем не менее.
4: Да, но тем не менее сейчас ищем площадку для ярмарки выходного дня, где можно было бы, как раньше, продукцию и садоводов, и фермеров в целом реализовывать. Но вопрос непростой, она должна отвечать многим критериям, прежде всего, где-то в удобной локации быть, куда приедут покупатели.
2: Да.
4: Это и транспортная доступность, это и логистика, чтобы была выстроена. То есть, ну вот вопрос, присматриваем сейчас участки, но пока у нас есть районные ярмарки, которые...
2: Они как часто проходят?
4: Они все время проходят.
2: То есть можно, то, можно, то есть в принципе, районе можно, да?
4: Да, можно, в принципе, заявляться. Вопрос, конечно же, еще в оформлении документов на эту продукцию. То есть это тоже вопрос.
2: Сейчас... То есть там просто так нельзя приехать со своими помидорками, да?
4: Да, то есть там ветеринарный контроль, там санитарный контроль. Вот мы сейчас реализуем проект для фермеров, пытаемся сделать точки по продаже именно фермерской продукции, не какие-то там через перепродажу, а именно напрямую.
2: По идее, цена должна быть
4: фермер, да, фермер и покупатель. То есть сейчас начнем с фермеров, дальше, может быть, в сезон будем подключать уже садоводы.
2: Но я так думаю, если какая-то будет онлайн-платформа, где достаточно быстро можно подключиться, там, проверить продукцию, думаю, что это было бы интересно и конечному потребителю в том числе. А вернемся к нашим СНТ буквально через минутку. Сейчас у нас полезная информация в эфире, ну и потом встретимся.
0: Повтор программы. Реклама на 107.6.
1: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
5: Но у меня тоже работа.
1: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
6: Дело. Я тоже пошел.
5: А ты куда?
6: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
7: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
5: Как вкусно!
1: А взрослым к вам можно?
8: 6+.
9: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
10: Национальные проекты России.
11: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
0: Повтор программы.
2: В центре внимания продолжается в эфире радиостанции «Город ФМ». Сегодня говорим про наши СНТ в преддверии 17-го межрегионального форума садоводов. У нас в гостях Максим Чеплыгин, директор департамента по развитию товарного рынка администрации Екатеринбурга, и Надежда Локтионова, председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области. 99-15-15-176, присоединяйтесь к нам. А мы, собственно, здесь говорили о том, как город помогает нашим садоводам, и СНТ в том числе. Но, насколько я понимаю, Союз садоводов – это именно та организация, куда за помощью как раз-таки председатели и обращаются. И, наверное, и обычные тоже жители СНТ к вам обращаются, Надежда.
3: Конечно, конечно. То есть, там могут обратиться как просто собственники земельных участков в СНТ, садоводы, так и председатели, члены правлений, ревизоры, члены ревизионных комиссий.
2: Ну, то есть, насколько я понимаю, очень... это достаточно сложный процесс вообще содержать СНТ, развивать СНТ, и без вас никак.
3: Да, я уверена, что на сегодняшний день без Союза садоводов очень сложно. Ну и на самом деле это показывает мониторинг нашей горячей линии, которая проходит каждую пятницу. У нас можно получить бесплатную консультацию, да, дежурит юрист, отвечает на вопросы. И мы понимаем, что вот у нас телефон просто не смолкает, и люди даже иногда не могут дозвониться. То есть уже даже одной линии иногда не хватает.
2: А какие самые частые вопросы?
3: Самые частые вопросы от садоводов – это вопросы к деятельности председателя. Все ли он делает правильно, все ли он делает прозрачно.
2: Чаще всего
3: вопросы от председателя – это требования надзорных органов, ну и запросы от садоводов. То есть садоводы тоже сейчас стали очень требовательны и иногда требуют больше, чем председатель может, в принципе, сделать и предоставить.
2: Но председатель – это насколько вообще такая фигура, не знаю, способная решать серьезные вопросы?
3: В соответствии с законом у нас председатель это единоличный исполнительный орган всех решений правления и всех решений общего собрания. По-хорошему, председатель сам ничего не решает. Вот как на общем собрании задачу ему поставили, какую смету утвердили, в рамках вот этих всех документов он и будет работать. Прежде чем что-то сделать, он должен еще спросить управление, а могу ли я это сделать, по очень многим вопросам. Если правление одобрило, он уже начинает работать, приступать к своим обязанностям.
2: Председатель откуда получает зарплату?
3: Из членских взносов. То есть то, что утверждено в смете.
2: То есть я живу в СНТ, конечно, я плачу эти самые взносы, из них он получает зарплату.
3: Видите, раньше в садоводческих товариществах все делалось на общественных началах. И очень многие садоводы об этом помнят, что мы же коллектив, мы все должны делать бесплатно ради
2: СНД. У меня было 6 соток когда-то, да.
3: Вот. Сейчас времена другие, и на тот объем работы, который выполняет председатель, бесплатно уже мало кто соглашается. Потому что, на самом деле, помимо запросов садоводов на улучшение инфраструктуры внутри СНД...
2: Постоянных запросов,
3: да,
2: я так понимаю.
3: Да. Еще очень серьезно сейчас и требования от разных ведомств надзорных. Тех же налоговые. Сейчас нужно сколько налогов платить. Все проводить официально, по безналичному расчету. Постоянные проверки от МЧС, там еще каких-нибудь структур.
2: То есть председатель должен владеть вот этими знаниями.
3: Да, и получается, на сегодняшний день председатель, он должен быть и юристом, и хорошим хозяйственником, и управленцем.
2: Ну, я так понимаю, что не очень многие хотят быть председателем СНТ. При всем при этом. То есть зарплата невысокая, не будем сейчас, да, наверное, называть цифры, а ответственность достаточно большая.
3: Да, вы абсолютно правы, и поэтому у нас все чаще и чаще вопросы на консультациях, как бы мне переизбраться.
2: Вот поясните, что такое переизбраться?
3: Переизбраться — это значит избрать нового председателя, самому уйти с должности, и чтобы на эту должность пришел другой человек, который готов...
2: То есть многие мечтают об этом?
3: Да, очень многие. И поэтому на сегодняшний день, чтобы вот СНТ как структура эффективно работала, необходима поддержка, в первую очередь, председателям, членам правления с точки зрения консультации по соблюдению законодательства, подготовки документов, потому что вот мы в Союзе садоводов в рамках грантовой поддержки всегда помогаем готовить документы, консультируем, ведем переговоры какие-то. И без этого председателям очень сложно. Да.
2: То есть вообще так получается, что председатель — это достаточно редкая птица, редкий вид такой, и с ним надо аккуратно обращаться всем проживающим в СНТ.
3: Я бы сказала, что председатель — это патриот своего садоводческого товарища.
2: При этом он не может просто так сложить обязанности, да, то есть сказать: я увольняюсь, завтра ухожу, ищите себе кого-нибудь.
3: Да, в соответствии с законом у нас все выборные должности продолжают исполнять свои обязанности до избрания новых. И поэтому уйти с должности председателя на сегодняшний день очень тяжело.
2: Подождите, но ситуация ведь очень странная получается. А если нет желающих, то человеку приходится продолжать работать в должности председателя СНТ.
3: Да. Можно, конечно, спрогнозировать ситуацию, что бросить все и уйти, но тогда у садоводческого товарищества начнутся проблемы по неоплаченным налогам, неисполненным обязательствам. И это приведет к накоплению задолженности, вопросам банкротства. А поскольку председатель — это все-таки ответственные люди, как я сказала уже, и в какой-то степени они патриоты, то они понимают все эти прогнозы и не могут найти себе преемника, не могут сами уйти и тянут эту лямку.
2: Заметьте, мы с вами профилактикой занимаемся, да, рассказываем.
4: Но я вообще скажу, что наши председатели, по крайней мере, екатеринбургских СНТ, это, конечно, вот в первую очередь неравнодушные. Люди действительно патриоты, это оптимисты. Люди, которые...
2: Ключевое слово.
4: Да, ну на самом деле так и есть.
3: Без этого никак.
4: Без этого никак. И большие молодцы в том плане, что не бросают свои товарищества, действительно пытаются их улучшить, развивать.
2: Ну, я так понимаю, 662 СНТ и, в общем, председатели, большинство председателей у вас где-то, да, Надежда, появляются со своими, в общем-то, жалобами, проблемами и так далее.
3: Ну да, большая часть, они все равно в ближнем круге у нас постоянно консультируются. Кто-то в качестве члена Союза садоводов, кто-то просто приходит на консультации, звонит. Но на сегодняшний день им без такой вот, такого наставничества, без правовой поддержки очень-очень тяжело. Я бы даже сказала, не только здесь вопрос разъяснения законодательства, а вот именно такая моральная, психологическая поддержка. Как
2: ну, то есть просто прийти поговорить к вам уже хорошо.
3: Да, уже хорошо, да.
2: Уже они уходят, говорят, все. Выговориться,
3: они
2: да?
3: приходят к нам, говорят, все, бросаю, посидим, поговорим, говорят, ну ладно, все, пошел дальше работать.
2: Но я так понимаю, вы и дальше ведь идете, да, Надежда? То есть вы в ЗАГС собрание планируете избираться,
3: да,
2: чтобы
3: сейчас
2: как раз-таки помогать, и в том числе жителям СНТ и председателям
3: да,
2: СНТ?
3: Да, сейчас участвую в праймерис «Единой России» по Верхесецкой территориальной группе.
2: Ну и в связи с этим появится больше рычагов, возможностей?
3: Конечно. Но я всегда Екатеринбург ставлю в пример для наших областных территорий, потому что в Екатеринбурге уже налажена работа по субсидированию.

0: тенденции, собственно говоря, центральные наши, Москва, Санкт-Петербург, очень много людей прямо вот выбирают местом постоянного проживания.
1: То есть это не вынужденные какие-то вещи, а прямо осознанно, да?
0: Осознанно.
2: Людям комфортнее. Да. Комфортнее в своем доме, комфортнее своя земля.
1: Ну, я понимаю,
2: даже вот
1: лучше.
2: Элементарные примеры я вам приведу тоже с приемов. Вот мне даже ничего придумывать не приходится. Люди приходят и говорят, если я в многоквартирном доме живу и вечером приезжаю с работы, мне припарковаться негде, то я приезжаю к себе на участок, у меня своя парковка, мне все комфортно, и я делаю так, как хочу.
1: Это очевидный плюс, безусловно. Но, тем не менее, люди приезжают, а многие из них никогда и не жили в СНТ. Ну, вообще, сад не имели никогда. Правила игры достаточно интересные. Там и с собой ведь привносят что-то. Меняется вообще вот жизнь в СНТ?
2: Ну вот, если говорить о том, что люди стали все больше проживать, то это, конечно, касается требования к лучшей инфраструктуре. И в первую очередь это электроснабжение.
0: Конечно.
2: Вот с чем сталкиваются. И почему вот и администрация как бы сейчас
1: еще
2: больше,
1: да?
2: Да, планирует предоставление субсидий по реконструкции электроснабжения, потому что без этого нельзя. Это основа жизни на сегодняшний день в садоводческих товариществах.
1: То есть, пока не пришла
2: газификация.
0: Ну да, мы понимаем, что определенные домохозяйства расходуют в среднем там определенное количество электроэнергии.
1: И все больше и больше, кстати.
0: Да, все больше и больше. Те, которые постоянно проживают, это уже совершенно понятная единица измерений. И сети, которые строились, электросети на старых СНТ, где временно только проживали, они не рассчитаны на такое количество постоянно проживающих. А отсюда и аварии. Совершенно как бы...
1: Ну, а в отношении... С этим понятно все. То есть люди приезжают, у них определенные требования, и, соответственно, они идут к председателю СНТ.
2: Да.
1: На общие собрания идут. Общие собрания, кстати, как вообще? Там тоже 50 плюс 1 или нет?
2: Кворум, да, 50 плюс 1. Обязательно.
1: Собираются?
2: Ну, только кворум от членов садоводческого товарищества. У нас тоже сейчас вот нет этого понимания пока среди новых, особенно собственников.
1: То есть
2: когда ты купил земельный
1: участок,
2: ты не стал еще полноправным членом садоводческого товарищества и не можешь влиять на кворум, не можешь быть избран в правление, либо на должность председателя.
1: Подожди, да, обязательно надо вступить или нет?
2: Нет, это не обязательно, это все по желанию. Но если ты хочешь участвовать во всей жизни садоводческого товарищества полноценно, надо вступать в члены
1: товарищества. Чтобы и жизнь улучшалась, и твоя в частности. Тоже,
2: да, если ты хочешь влиять на принятие всех решений. Потому что ключевые решения у нас — это избрание председателя и правления. У нас же как купят земельный участок и говорят, вот председатель плохо работает. А почему бы тебе самому не войти в состав правления там,
1: и посмотреть
2: не избраться
1: изнутри.
2: На должность председателя? Да, на себе это попробовать.
1: Ну а сколько в среднем членов, вот тех, кто вступил?
2: Большая часть вступает.
1: Все-таки
2: то есть у нас,
1: больше.
2: Да, те, кто не вступает, ну, это, знаете, на сегодняшний день не более 10% от общего количества собственников в каждом СНТ.
1: Ладно, с этим понятно. Ну, а вообще общение внутри СНТ как-то поменялось? Я не знаю, вот внутренняя культура, атмосфера и так далее. Вы же за этим наблюдаете регулярно.
2: Конечно, меняется. Конечно, меняется.
1: Ну, и как это теперь выглядит?
2: Ну, на сегодняшний день садоводы стали больше требовать прозрачности, больше требуют вот, знаете, каких-нибудь электронных сервисов, которые покажут, как тратятся денежные средства.
1: Ну, вот Максим рассказывал про электронные сервисы, их появление.
2: Ну, помимо того, что вот, да, нужно сейчас и на субсидию подавать в электронном виде, но сейчас очень много различных программ, приложений тоже, которые позволяют отслеживать буквально вот в текущем режиме, как председатель тратит денежные средства. Сколько должников в садоводческом товариществе, потому что на самом деле, да, и кто? Потому что на самом деле же должников очень много, и основные проблемы тоже в СНТ — это из-за недобора денежных средств.
1: А должники по поводу, вы говорите сейчас по поводу коммунальных услуг?
2: Ну, нет? В СНТ нет коммунальных услуг, есть членские взносы, которые включают в себя в том числе и все работы по благоустройству территории садоводческого товарища. Отсыпка дороги, ремонт столбов, линии электропередач, не знаю, там скважину сделать,
1: сколько, отремонтировать. Сколько, вот мне интересно, просто вот членский взнос, это сколько?
2: По-разному.
0: Они разные. На самом деле у нас в положении как раз о предоставлении субсидий это тоже является критерием, балл, которому присваивается. И, соответственно, если СНТ установит для себя повышенные членские взносы, которые, как мы прогнозируем, позволят им еще сильнее развивать свою СНТ, соответственно, такое товарищество балл выше получает, чем то, которое там,
1: ну, то есть это
0: на уровне там, каких-то минимальных сумм. И также у нас, кстати, вот в критериях прописано наличие информационной открытости СНТ. Это наличие какой-то страницы в соцсетях, либо

0: сайтов, которые...
1: Ну, то есть нужно развиваться так или иначе.
0: Да, конечно, это публичная открытость.
1: Запрос, вот, да. Но вы так или иначе ушли от вопроса. Интересно, почему? Сколько членский взнос повышенный? Ну, в среднем, да. Просто чтобы понимать.
0: Слушайте, от 1500 до там 14000. Там,
1: это помимо там оплаты электроэнергии, это просто взнос на развитие.
2: От 1500 сотки. Если, у них же, видите, тоже рассчитывается же по-разному. Где-то сотки считают, а где-то с земельного участка. Если мы говорим просто о годовом членском взносе, то на сегодняшний, где-то, на сегодняшний день где-то от 8 до 15 тысяч. Вот,
1: ну, то есть, ну, условно говоря, там 1000-1500 в месяц, это, ну, разумные суммы вроде бы, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем вот эти истории, когда в доме обычно многоэтажном не могут поставить домофон, потому что никто не сдает по 400 рублей. И это тоже проблема, так или иначе. Но в целом, я так понимаю, что современные СНТ в Екатеринбурге приближаются по своему какому-то мироощущению к коттеджным поселкам, нет?
0: Нет? Но нет? Основная функция все-таки СНТ – это садоводство. Все равно это выращивание. Это... Есть, конечно, и те хозяйства, которые просто для отдыха. И, в принципе, это тоже цель.
1: Ну, почему нет? СНТ, и на 600-ках можно отдохнуть.
0: Ну, прям коттеджным поселком, наверное, нет, рано еще говорить про такое. Да.
1: Ладно, прервемся. У нас новости, буквально 3 минуты новостей в эфире, и затем вернемся. Пора уже поговорить все-таки про 17-й межрегиональный форум садоводов.
3: Повтор программы. В Екатеринбурге 18:30. На 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Новая очередь молодежного кластера «Салют» открылась в Екатеринбурге. В здании бывшего кинотеатра открыт холл второго этажа. Напомню, городской молодежный кластер «Салют» был открыт в августе 2025 года при поддержке губернатора Свердловской области Дениса Паслера и главы Екатеринбурга Алексея Орлова как площадка для реализации молодежной политики по профориентации, патриотическому воспитанию и обучению, обеспечению досуга и появлению новых инициатив. Деятельность городского молодежного кластера «Салют» курирует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, на базе которого создан центр «Мой бизнес». 3 маршрута общественного транспорта будут изменены в уральской столице. В их схеме движения появятся новые остановки. Так, с 16 мая автобус номер 94 перестанет ходить до остановки Урфу. Вместо этого его перенаправят до Вишневой, которая станет конечной. По пути к ней будут введены остановки Уралобувь, Мира и Педагогическая. Новый маршрут пройдет по следующим улицам. Вишневая, Гагарина, Библиотечная, Мира, Малышева, Высоцкого, Конструкторов, Высоцкого, автодорога на Новосвердловскую ТЭЦ. С 1 июня будет изменен маршрут автобуса номер 44. Он станет заезжать на остановку больницы номер 36 и от микрорайона Компрессорный проследует по Латвийской, Центральной, Локомобильной, Новой, Латвийской, Эстонской, Сибирскому тракту, Новосинарскому бульвару, Столетия Уральского университета, Экспо-бульвару, Кольцовскому тракту, Объездной, Белинского и Шварца. В свою очередь, с 1 августа троллейбус номер 28 перестанет заезжать на остановки. Микрорайон Европейский, ЖК «Аксиома», Преображенский парк, Академика Сахарова, Павла Шаманова, Академическими микрорайон Двинская, Барвинка. Зато он начнет останавливаться на Кольцевой и храме святого князя Владимира. Маршрут будет направлен по улицам Щерса, Амуцена, Краснолесья, Чкалова, Сахарова, Амуцена. Количество новых самозапретов на кредит в Свердловской области по сравнению с мартом сократилось на 11,1%. Если месяцем ранее жители региона оформили 37 200 ограничений, то в апреле 33 000. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. В целом по России интерес к механизму самозапрета также снизился. В апреле граждане оформили чуть более 1 000 000 ограничений на получение кредитов и займов, что на 14% меньше мартовского показателя. Большинство ограничений свердловчане по-прежнему оформляют через портал госуслуги. В апреле таким способом было установлено 29 000 самозапретов. Еще 4 000 жителей региона воспользовались услугой через МФЦ. Самозапрет на кредиты вступил в силу с 1 марта прошлого года. Мера считается одним из способов защиты от мошенников, которые оформляют кредиты по украденным или утекшим персональным данным. По данным на 1 апреля этого года, более 800 000 жителей Свердловской области уже воспользовались этой услугой.
3: О погоде.
4: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 24 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: В центре внимания продолжается на 107.6. Сегодня говорим про наших садоводов, про СНТ. У нас в гостях Максим Чеплыгин, директор департамента по развитию товарного рынка администрации Екатеринбурга, и Надежда Локтионова, председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области. И как мы выяснили, уже у нас 662 СНТ в Екатеринбурге и 3500 по области.
2: Да.
1: То есть так серьезно представлено, и количество растет, насколько я понимаю. Завтра стартует 17-й межрегиональный форум садоводов, огородников, СНТ-форум, и пройдет он аж до 15 числа. Давайте про него поговорим. 17-й, то есть уже, я так понимаю, опыт приличный. Где будет проходить, какие темы затронете, и что будет интересного внутри и для председателей СНТ, и просто для сочувствующих, скажем так. Давайте по порядку.
2: Да, форум пройдет в 17-й раз. В очередной раз мы всех приглашаем в город Екатеринбург, потому что нам есть что показать, есть о чем рассказать в плане развития садоводства. Вот. И, как всегда, мы первый день начинаем с региональной конференции для председателей садоводческих товариществ, чтобы провести с ними конференцию в отношении разъяснения законодательства, поддержать их с началом дачного сезона, да, дать такое напутствие, да, на хороший старт в 2026 году. Поэтому и у нас приглашено очень много спикеров различных ведомств, от администрации, от Росреестра, от Россельхознадзора,
1: от Росстата.
2: Да, будет очень-очень-очень много. Всех мы приглашаем на Куйбышева 44А. Это штаб общественной поддержки партии «Единая Россия». В этом году конференция проходит именно там. На следующий день, 14 мая, мы проведем научно-практическую конференцию, посвященную развитию садоводческих некоммерческих товариществ. На этой конференции мы собираем всегда представителей профессионального сообщества, юристов, нотариусов, представителей той же ведомств, курирующих СНТ, и уже своим экспертным узким кругом обсуждаем ту проблематику, которая на сегодняшний день есть, и пытаемся найти пути развития, лучшие пути развития для садоводческих товариществ не только Екатеринбурга, но и всей нашей страны. Поэтому конференция носит статус у нас всероссийской.
1: Ну, то есть, я так понимаю, что за год произошли серьезные изменения?
2: Ну, конечно, изменения законодательства были, и есть еще инициативы у Росреестра, например, вот, которые мы как раз и будем обсуждать в ноябре, мы ждем.
1: Что за инициатива?
2: Оформление в общедолевую собственность имущества общего пользования в силу закона. То есть на сегодняшний день требуется принятие решений на общих собраниях, а Росреестр уже выступил с такой инициативой, что давайте мы в силу закона просто будем признавать общее имущество в СНТ общедолевым. Вот это один из вопросов, который будет обсуждаться.
1: То есть каждый получает какой-то...
2: Да, у нас же есть дороги надел. Общего пользования, проходы, проезды, все, что расположено на...
1: То есть раньше это было общим, а теперь...
2: Нет, это и сейчас есть общим, но это, знаете, такие вот чисто юридические нюансы, на которые садоводы не обращают внимания, но оформлять это все нужно правильно, чтобы имущество бесхозным не было.
1: Ну ладно, хорошо. Так, а 15-го что будет?
2: А 15-го мы проведем онлайн-телемост «Урал-Сибирь», и этот телемост будет посвящен вопросам электроснабжения садоводческих товариществ.
1: Ну, то есть у вас достаточно количество, спектр такой серьезный.
2: Да, мы разбили как раз по блокам, чтобы очень хорошо проработать каждый вопрос, и чтобы каждый мог выбрать то, что ему интересно.
1: Прийти к вам может любой человек?
2: На конференцию завтра может прийти любой человек, это который состоит с 13 мая в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». А то, что касается конференции 14 мая, у нас уже заявились все эксперты и участники. Вот. А к онлайн-трансляции могут подключиться тоже все
1: желающие. То есть онлайн будет проходить, да. Где ее найти, кстати?
2: Можно, все анонсы можно увидеть на сайте Союза садоводов, в группе ВКонтакте.
1: Ну, то есть Союз садоводов забиваем,
2: да, смотрим. Союз садоводов Екатеринбурга, Свердловской области забиваете в интернете, находите наши странички, и там все анонсы со всеми ссылками.
1: Вообще на таких форумах происходят какие-то, выдвигаются какие-то инициативы, которые потом по всей стране, допустим, притворяются или вообще являются примером? Ну вот вы выдвинули какую-нибудь инициативу?
2: Ну, я бы сказала, тот успешный опыт, который есть сегодня в Екатеринбурге в плане субсидирования садоводческих товариществ, он является одним из примеров для очень многих регионов. И к нам на конференцию каждый год приезжают из разных регионов, смотрят, слушают, берут за основу развития и внедряют у себя. Но это уже факт, который... И проект у нас, допустим, «Единое окно садоводом», который мы с администрацией города реализуем вот уже с 2019 года, он тоже уже берется за основу во многих регионах.
1: Пару слов про него, если
2: можно. И, кстати,
1: можешь.
2: Вот, ну, вы говорите...
1: Я понял, Максим,
2: если...
1: не зря пришел, да.
2: Есть ли какие-то инициативы, которые вот именно у нас родились на форуме и стали по всей стране? Вот формат единого окна в МФЦ, который сейчас проходит с Росреестром, это замена свидетельств старого образца на новые. То есть не все садоводы еще поменяли старые документы.
1: Это собственность.
2: Да, это собственность. Да, нужно же вносить актуальные сведения в ЕГРН. А это нужно прийти, поменять свидетельство. И у нас садоводы вот как-то не торопятся. И мы на форуме, по-моему, в 2023 году инициировали прямо здесь, в здании администрации, вот это единое окно. И оно сейчас же стало постоянным, и не только в Екатеринбурге.
1: Это
2: и это уже даже не администрация сейчас, и Союз садоводов, это уже МФЦ с Росреестром самостоятельно работают. Поэтому...
1: То есть садоводу достаточно прийти с документами старого образца?
2: Да, специально есть дни, когда без очереди, без записи можно прийти.
1: Ну, а это так или иначе важно, потому что продаются ведь, да, участки покупаются, и нотариус у вас не просто
2: конечно,
1: так появляется.
2: Конечно, сейчас же вопрос ранее учтенных земельных участков, вот выявление правообладателей брошенных земельных участков, это же тоже
1: вообще,
2: вот вопрос.
1: Да, такая
2: это
1: проблема
2: вот
1: серьезная.
2: Все взаимосвязано.
0: Да, мы в прошлом году как раз была первая такая всероссийская научно-практическая конференция, опыт которой трудно, наверное, переоценить, потому что помимо того, что вырабатываются какие-то практические решения, которые внедряются потом уже в деятельность, идет синхронизация органов различных, допустим, нотариата, самих садоводов, Росреестра, как работать с этой проблемой. И какой-то единый подход и понимание появляется, как эту проблему решать. И орган каждый уже для себя сам выстраивает уже или там корректирует какую-то свою работу. Мы решили, что этот опыт у нас положительный. И вот на второй уже всероссийской научно-практической конференции также выносим предметный вопрос по общему имуществу.
1: Ну, насколько я понимаю, это целый мир вообще, который немножко может быть закрыт от тех, кто не интересуется СНТ, но там целый мир, и там мир меняется. То есть еще в голове такой, знаете, конструкт сидит, что там только бабушки, которые там выращивают картошку. На самом деле все ведь поменялось очень
2: нет,
1: сильно.
2: Нет, садоводы становятся моложе. На сегодняшний день это все-таки уже средний возраст. Те, у кого есть дети свои. Потому что территория СНТ, это же очень удобное и комфортное место проживания, потому что там есть детские площадки, там есть соседи, там очень много друзей, там можно выращивать полезные продукты.
1: Можно просто выращивать цветы, в конце концов.
2: Да, можно просто отдыхать, да, все покупать в магазине. То есть каждый выбирает для себя удобный формат.
1: Ну, я так понимаю, что в связи с ковидом, с пандемией, многие как раз-таки стали смотреть на вот такую загородную недвижимость. Опять-таки, и вход не очень высокий, да, ведь? То есть...
0: Ну, конечно, он гораздо ниже, чем земли ИЖС.
2: Коттеджные.
1: Да. Да, прикупил себе небольшой сад и вперед. А завтра, в общем, завтра, 13 числа, на Куйбышева 44, да, можно прийти послушать.
2: Да, прийти послушать экспертов. И еще я не сказала, что у нас в этом году, уже второй год подряд, форум проходит при поддержке Ассоциации юристов России Свердловского регионального отделения и Нотариальной палаты Свердловской области.
1: Вот конкретные советы, лайфхаки
2: да,
1: там можно будет
2: услышать. Да, то есть будет очень много экспертов, которые именно разбираются во всех вопросах и дадут самые правильные экспертные
1: да, как показывает практика, на форуме, на каком-нибудь инопроме всегда можно найти специалиста и задать вопрос напрямую. Да, и это очень ценно. Спасибо вам за то, что заглянули. Удачи, соответственно, с тем, чтобы развивались СНТ наши. Максим Чеплыгин, директор департамента по развитию товарного рынка администрации Екатеринбурга, и Надежда Локтионова, председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области, были у нас в гостях. Удачи вам.
0: Спасибо.
1: Мы движемся дальше. В час дня у нас родительский комитет. Здесь в студии появится руководитель джаз-хора Свердловской государственной детской филармонии. В 14:00 наши люди. Поговорим про наших предков, про тех, кто жил на Урале до нас. И в 17:00 история успеха. У нас здесь в гостях солистка Мускома, участница шоу на ТНТ Ирина Макарова. Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Самым старым деревом Екатеринбурга официально признана сибирская лиственница, растущая в районе перекрестка улиц 8 марта и Декабристов возле общежития «Ранхикс». По мнению ботаников, дереву не менее 230 лет. Лиственница имеет статус ботанического памятника природы. А жители города считают, что если прикоснуться к дереву ладонями, то оно передаст человеку часть своей мудрости. Также очень старые деревья можно найти в Харитоновском парке за театром юного зрителя. Некоторым липам и лиственницам здесь более 200 лет. Они были посажены прежними владельцами усадьбы, купцами Расторгуевым и Харитоновым.
0: Город ФМ на 107.6. Самое екатеринбургское радио.

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области зафиксировано снижение числа аварий с участием нетрезвых водителей. Об этом заявил зам главного инспектора безопасности дорожного движения Свердловской области Денис Митришов. Если сравнивать 2024 и 2025 годы, снижение по числу таких ДТП 10,5%. Если сравнивать аналогичные периоды 2025 и 2026 годов, то снижение уже на 38%, отметил представитель госавтоинспекции. По его словам, с 9 по 11 мая сотрудники госавтоинспекции выявили 122 водителя в состоянии опьянения. Из них 17 человек пойманы нетрезвыми повторно. Управляли автомобилями и мотоциклами без прав 500 свердловчан. Митрошов добавил, что пьяные водители нередко во время передвижения съезжают с проезжей части или выезжают на встречку, из-за чего возникают аварии. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время заседания Совета директоров и предприятий, работающих на территории города, обсудил с управленцами меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Здесь важен индивидуальный адресный подход, предоставляем выплаты, консультируем по самым разным темам, помогаем нашим землякам решать бытовые вопросы. Вместе с волонтерами, общественниками и членами партии «Единая Россия» формируем грузы и отправляем бойцам-уральцам на фронт самое необходимое. Во всех муниципальных школах, детских садах, учреждениях культуры и спорта внедрены льготные программы, проводятся специальные мероприятия и акции. Многие предприятия и организации Екатеринбурга реализуют собственные меры поддержки, активно участвуют в отправке гуманитарных грузов, трудоустраивают и сопровождают военнослужащих и членов их семей. Благодарю неравнодушный бизнес за гражданскую позицию и ответственность, написал Орлов в своих соцсетях. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой выбор сделали уже более 118 тысяч екатеринбуржцев. В числе территорий для голосования сквер Дружбы народов. Он был открыт в 2019 году на перекрестке улицы Фронтовых бригад и проспекта Космонавтов. Выбрать одну из представленных на голосование территорий можно будет до 12 июня. Сделать это можно с помощью волонтера или на портале госуслуги. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 172 тысяч горожан.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 24 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Физкульт, привет, и начнем с прекрасных дам. Художественные гимнастки из Екатеринбурга взяли 2 золота, серебро и бронзу на всероссийских соревнованиях «Весенний кубок», завершившихся в Красноярске. Представительницы Центра художественной и эстетической гимнастики 2009 года рождения Надежда Жердева, София Караваева, Кира Лобовикова, Софья Ржанникова и Кристина Фатхиева завоевали золото в многоборье по программе «Мастеров спорта». Эта победа позволило екатеринбурженкам квалифицироваться на международные соревнования, второй этап Кубка сильнейших в Москве. Эта же команда взяла медаль высшей пробы в упражнениях с 3 обручами и 2 парами булав, а также завоевала серебро в финале с 5 мячами. Еще одну медаль Екатеринбургу принесли девушки 2011 года рождения: Евгения Сташова, Арина Нагимова, Анна Пивоварова, Софья Пушкарева и Татьяна Рычкова стали 3-ми в финале с 5 мячами по программе кандидатов в мастера спорта. Добавлю, что весенний кубок – один из самых престижных всероссийских турниров, один из немногих в стране, где можно официально получить норматив мастера спорта. Теперь американский футбол. В минувшие выходные в чемпионате России среди мужчин состоялся напряженный матч между сборной Свердловской области «Уральские молнии» и челябинским «Южным Уралом». В упорной борьбе со счетом 18-0 победили наши земляки. Эта победа вывела сборную Свердловской области на первое место в группе и подтвердила статус одной из сильнейших команд Урала, сообщает пресс-служба «Уральских молний». Следующий матч состоится в Екатеринбурге 6 июня на стадионе кампуса УРФУ на улице Столетия Уральского университета против подольского «Витязя». Болельщиков приглашают поддержать команду. Напоследок о футболе. Малайзийский клуб не проигрывает в чемпионате 5 лет. 108 матчей. Повторение мирового рекорда, который держался с прошлого века. Клуб Джохор взял 12-е чемпионство подряд и последнее свое поражение в чемпионате потерпел в апреле 2021 года. В чем причина такой гегемонии? В деньгах. Огромные инвестиции от королевской семьи. Выливается ли это в успехи на международном уровне? Нет. А вот 40 лет назад одна европейская команда тоже выдала подобную серию внутри страны, после чего и на международной арене выступила очень ярко.
0: Интересный факт.
2: Не, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то. Подкрашенный весь, подпудренный, как баба. Весь такой... Одно слово, румын.
3: Так он болгарин.
2: Да? Какая разница?
1: Сорок лет назад разница была. Если ты играешь за румынскую команду в футбол, значит, гарантированно получаешь высокую поддержку и высокий спрос. То есть в случае неудачи последствия могут быть непредсказуемы. Команда «Стяуа» из Бухареста в 80-е принадлежала сыну печально знаменитого диктатора Николая Чаушеску Валентину. Он, кстати, жив и сейчас. Именно при нем звездные, а «Стяуа» как раз и переводится «звезда», установили уникальное достижение. С 1986 по 1989 год не проиграли 104 матча подряд, и серия, вот же совпадение, прервалась как раз в год свержения Чаушеску-старшего. Как известно, он сразу же был расстрелян вместе с женой. Валентин отделался тюремным заключением на несколько месяцев, после чего надолго покинул страну.
4: Знаешь, Давид, ты не обижайся, но при румынах было лучше.
5: Считай, что я этого не слышал. Ехай, дядя, ешьте.
1: Да, важный момент, собственно, футбольный. Эти 104 победы подряд «Стяуа» одержал только на внутренней арене. Мы уже рассказывали, как именно. И совсем другое дело — Еврокубки. Здесь тоже хотелось титулов или, по крайней мере, выступить лучше, чем заклятый соперник «Динамо Бухарест», который в 1984 году дошел до полуфинала, где был остановлен Ливерпулем, далее в финале по пенальти одолевшим Рому. Это, кстати, первая послематчевая серия в титульном матче. Ливерпуль и в 1985 добрался до финала, который проходил в Брюсселе и был омрачен гибелью 39 болельщиков из-за обрушения трибуны. Впрочем, про Эйзельскую трагедию мы тоже уже подробно рассказывали. Вкратце напомним, из-за нее все английские клубы на 5 лет отстранили от Еврокубков, Ливерпуль на 6. Ну а в Румынии была, опять же, своя политика.
6: Вы, по-моему, что-то сказали.
7: Я? Вам показалось?
6: Серьезно? А то, что здесь резали кого-то, мне тоже показалось? Что за вопли на весь дворец?
8: Команда празднует победу.
6: А что, разве эта команда выиграла чемпионат мира?
1: Примерно так развивались события в раздевалке Стяуа после первого же матча в Кубке чемпионов. Напомню, тогда в турнире был сразу плей-офф, после каждого раунда жеребьевка. И румыны в Дании чуть не проиграли скромному Вайле, только за минуту до конца сравняли счет, ничья 1-1. К футболистам сразу после игры зашел Валентин Чаушеску. По воспоминаниям спортсменов, сын диктатора был нетрезв, кричал, что если они вылетят из турнира, он сам их распустит. А затем вдруг полез обниматься. В итоге в ответной игре в Бухаресте Стяо победил 4-1. С таким же счетом в следующем раунде сокрушил дома венгерский Гонвет при гостевом поражении 0-1. В четвертьфинале могла быть встреча с «Зенитом», чемпионом СССР 84, но ленинградцы неожиданно вылетели от финского Куусюси. Впрочем, и Стяо с трудом прошел Суоми 0-0 дома, 1-0 на выезде с голом Виктора Пицуркой на 86-й минуте. Наконец, в полуфинале проиграли в Брюсселе Андерлехту 0-1 и ответили 3-0 в Бухаресте. Так впервые за всю историю команда из Румынии вышла в финал Кубка чемпионов. Да, при этом избежала встреч с Баварией, Ювентусом, но один суперклуб с другой стороны сетки до титульного поединка все же добрался. Он тоже еще не выигрывал турнир. А значит, Европа получает нового обладателя трофея. Путь к финалу преодолен. Осталось выбрать главный, к основной победе. Продолжение следует. До встречи.

0: свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре имени академика Семихатова. Факт первый. Бульвар назван в честь советского инженера-конструктора, участника Великой Отечественной войны, академика Николая Александровича Семихатова. В 1942 году он добровольно ушел на фронт, где был четырежды ранен. После войны работал в научно-исследовательском институте и участвовал в создании систем управления для отечественного ракетостроения. Стоял у основ советской космонавтики. С 1953 года был главным инженером НПО «Автоматика», а позднее возглавил его. В 2004 году НПО «Автоматики» было присвоено имя академика Семихатова. Факт второй. Бульвар академика Семихатова находится в академическом районе Екатеринбурга и носит свое название с 2011 года. Длина бульвара 746 метров. До недавних пор он был единственным бульваром района. Теперь их два. Факт третий. В 2018 году в честь столетнего юбилея академика на бульваре была открыта мемориальная доска, посвященная Николаю Семихатову. Ежегодно в апреле в рамках месячника чистоты на бульваре проходит субботник, который вместе с жителями организуют застройщики и разные институты Академии наук. А сейчас мы напомним, что бульвар имени академика Семихатова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Это в Питере поребрики, а у нас бордюры.

Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 20 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Новая очередь молодежного кластера «Салют» открылась в Екатеринбурге. В здании бывшего кинотеатра открыт холл второго этажа. Напомню, городской молодежный кластер «Салют» был открыт в августе 2025 года при поддержке губернатора Свердловской области Дениса Паслера и главы Екатеринбурга Алексея Орлова как площадка для реализации молодежной политики по профориентации, патриотическому воспитанию и обучению, обеспечению досуга и появлению новых инициатив. Деятельность городского молодежного кластера «Салют» курирует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, на базе которого создан центр «Мой бизнес». Три маршрута общественного транспорта будут изменены в уральской столице. В их схеме движения появятся новые остановки. Так, с 16 мая автобус номер 94 перестанет ходить до остановки Урфу. Вместо этого его перенаправят до Вишневой, которая станет конечной. По пути к ней будут введены остановки Уралобувь, Мира и Педагогическая. Новый маршрут пройдет по следующим улицам: Вишневая, Гагарина, Библиотечная, Мира, Малышева, Высоцкого, Конструкторов, Высоцкого, автодорога на Новосвердловскую ТЭЦ. С 1 июня будет изменен маршрут автобуса номер 44. Он станет заезжать на остановку больницы номер 36 и от микрорайона Компрессорный проследует по Латвийской, Центральной, Локомобильной, Новой, Латвийской, Эстонской, Сибирскому тракту, Новосинарскому бульвару, Столетия, Уральского университета, Экспо-бульвару, Кольцовскому тракту, Объездной, Белинского и Шварца. В свою очередь, с 1 августа троллейбус номер 28 перестанет заезжать на остановки микрорайон Европейский, ЖК «Аксиома», Преображенский парк, Академика Сахарова, Павла Шаманова, Академический микрорайон Двинская, Барвинка. Зато он начнет останавливаться на Кольцевой и храме святого князя Владимира. Маршрут будет направлен по улицам Щерса, Амуцена, Краснолесья, Чкалова, Сахарова, Амуцена. Количество новых самозапретов на кредит в Свердловской области по сравнению с мартом сократилось на 11,1%. Если месяцем ранее жители региона оформили 37 тысяч 200 ограничений, то в апреле 33 тысячи. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. В целом по России интерес к механизму самозапрета также снизился. В апреле граждане оформили чуть более миллиона ограничений на получение кредитов и займов, что на 14% меньше мартовского показателя. Большинство ограничений свердловчане по-прежнему оформляют через портал госуслуги. В апреле таким способом было установлено 29 тысяч самозапретов. Еще 4 тысячи жителей региона воспользовались услугой через МФЦ. Самозапрет на кредиты вступил в силу с 1 марта прошлого года. Мера считается одним из способов защиты от мошенников, которые оформляют кредиты по украденным или утекшим персональным данным. По данным на 1 апреля этого года, более 800 тысяч жителей Свердловской области уже воспользовались этой услугой.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 24 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: В Октябрьском районе Екатеринбурга расположена улица, названная в честь Григория Александрова. Свое название она получила в 2023-м, в год 120-летия кинорежиссера. Эта улица соседствует с улицами, названными в честь артистов Клавдии Шульженко и Марка Бернеса. Они были современниками Александрова. Сам режиссер родился в Екатеринбурге 23 января 1903 года и свой творческий путь начинал в Екатеринбургском оперном театре. Вплоть до 1921 года был неразрывно связан с Уралом.

Елена ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в число российских регионов, территория которых полностью эндемична по клещевому энцефалиту, то есть там существует повышенный риск заражения этим заболеванием. Об этом говорится в результатах исследования Роспотребнадзора. В УРФО такая же ситуация сложилась в Тюменской и Челябинской областях. В местностях с высоким риском заражения рекомендуется проводить профилактическую вакцинацию. Также эпидемиологи советуют не забывать об индивидуальной защите, репеллентах, инсектоакарицидных средствах и специальной одежде. На начало мая только в Свердловской области от укусов клещей пострадали более 3100 человек. 10 укушенных были госпитализированы с подозрением на энцефалит. Каждый третий из исследованных паразитов оказался переносчиком клещевого боррелиоза. 35,8% вирус энцефалита был обнаружен у 0,7% клещей. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о планах масштабной модернизации учреждений культуры региона в 2026-2027 годах. Работы по строительству, капитальному ремонту и оснащению пройдут в различных территориях Среднего Урала. Всего в 2026 году в 137 государственных и муниципальных учреждениях культуры будет проведен текущий или капитальный ремонт. Приобретено новое оборудование, цитирует Паслера портал Екатеринбург.РФ. В этом году обновление затронет филармонии в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, театры в Екатеринбурге и Ирбите, 8 музеев, 61 учреждение культурно-досуговой сферы и 26 библиотек. Также новое оборудование получат 37 сельских учреждений культуры. Отдельный блок работ реализуется в рамках нацпроекта «Семья». В него включены капитальные ремонты домов культуры в Артемовском, Североуральске, Туринске и Тавде, обновление библиотек в Артемовском, Заречном и Екатеринбурге, а также модернизация сценических и технических комплексов театров. Департамент молодежной политики Свердловской области объявил конкурсный отбор на предоставление субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере молодежной политики. По инициативе губернатора Свердловской области Дениса Паслера в этом году в перечень направлений включены проекты помощи участникам СВО и членам их семей. Отбор проводится по 8 направлениям: профилактика безнадзорности, развитие благотворительности, противодействие коррупции, укрепление межнационального согласия и сохранение культурных традиций народа России, патриотическое воспитание, поисковая работа по увековечению памяти защитников Отечества, вовлечение молодежи в общественную жизнь и впервые заявленное направление по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, существенных осадков не ожидается, температура воздуха около плюс 24 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре на улице Мира в Кировском районе. Факт первый. Улица Мира возникла в 30-е годы прошлого века. Ее первоначальное название – улица Сталина. Переименовали улицу только в 1961 году. Активное строительство здесь велось вплоть до конца 50-х. Тогда же здесь появился бульвар, который располагается на протяжении всей улицы, прерываясь, пожалуй, только площадью Кирова, расположенной в центральной части улицы Мира. Факт второй. Улицу Мира можно назвать самой студенческой в городе. На ней расположен комплекс зданий Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Ельцина, здание Уральского института противопожарной службы МЧС России и Екатеринбургского Суворовского военного училища. Факт третий. Бульвар на улице Мира сейчас – широкая аллея, засаженная березами, кленами и боярышником. Зеленые насаждения возле улицы Первомайской были частично обновлены в 2024 году. На аллее посадили яблони, которые весной радуют жителей микрорайона своим цветом и ароматом. А вот часть аллеи, примыкающая к улице Малышева, все еще ждет обновления. А сейчас мы напомним, что бульвар на улице Мира является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: 107,6. Новости на Город ФМ.
1: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Новая очередь молодежного кластера «Салют» открылась в Екатеринбурге. В здании бывшего кинотеатра открыт холл второго этажа. Напомню, городской молодежный кластер «Салют» был открыт в августе 2025 года при поддержке губернатора Свердловской области Дениса Паслера и главы Екатеринбурга Алексея Орлова как площадка для реализации молодежной политики по профориентации, патриотическому воспитанию и обучению, обеспечению досуга и появлению новых инициатив. Деятельность городского молодежного кластера «Салют» курирует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, на базе которого создан центр «Мой бизнес». Три маршрута общественного транспорта будут изменены в уральской столице. В их схеме движения появятся новые остановки. Так, с 16 мая автобус номер 94 перестанет ходить до остановки Урфу. Вместо этого его перенаправят до Вишневой, которая станет конечной. По пути к ней будут введены остановки Уралобувь, Мира и Педагогическая. Новый маршрут пройдет по следующим улицам: Вишневая, Гагарина, Библиотечная, Мира, Малышева, Высоцкого, Конструкторов, Высоцкого, автодорога на Новосвердловскую ТЭЦ. С 1 июня будет изменен маршрут автобуса номер 44. Он станет заезжать на остановку больницы номер 36 и от микрорайона Компрессорный проследует по Латвийской, Центральной, Локомобильной, Новой, Латвийской, Эстонской, Сибирскому тракту, Новосинарскому бульвару, Столетия, Уральского университета, Экспо-бульвару, Кольцовскому тракту, Объездной, Белинского и Шварца. В свою очередь, с 1 августа троллейбус номер 28 перестанет заезжать на остановки микрорайон Европейский, ЖК «Аксиома», Преображенский парк, Академика Сахарова, Павла Шаманова, Академический микрорайон Двинская, Барвинка. Зато он начнет останавливаться на Кольцевой и храме святого князя Владимира. Маршрут будет направлен по улицам Щерса, Амуцена, Краснолесья, Чкалова, Сахарова, Амуцена. Количество новых самозапретов на кредит в Свердловской области по сравнению с мартом сократилось на 11,1%. Если месяцем ранее жители региона оформили 37 200 ограничений, то в апреле 33 000. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. В целом по России интерес к механизму самозапрета также снизился. В апреле граждане оформили чуть более миллиона ограничений на получение кредитов и займов, что на 14% меньше мартовского показателя. Большинство ограничений свердловчане по-прежнему оформляют через портал госуслуги. В апреле таким способом было установлено 29 тысяч самозапретов. Еще 4 тысячи жителей региона воспользовались услугой через МФЦ. Самозапрет на кредиты вступил в силу с 1 марта прошлого года. Мера считается одним из способов защиты от мошенников, которые оформляют кредиты по украденным или утекшим персональным данным. По данным на 1 апреля этого года, более 800 тысяч жителей Свердловской области уже воспользовались этой услугой.
0: О погоде.
1: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 24 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, меня зовут Мария Гадун, я певица из Екатеринбурга. Слушайте мои песни на радио Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: «Город ФМ» представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
2: Подвиг Екатерины Ивановой. Храбрая Катя. Ни для кого не секрет, что с первых дней специальной военной операции не только мужчины самоотверженно вставали на защиту нашей Родины. Ведь без женских нежных рук, которые ловко выполняют отточенные действия во время перевязок, когда каждая секунда может стоить жизни, без доброго слова поддержки, которое всегда укрепляет силу духа, не обойтись даже самым бесстрашным и опытным бойцам на поле битвы.
3: Катюша, здравствуй! Давно я тебя не слышала. Ну как у тебя дела? Как на учебе в колледже? Зазвучал в трубке приветливый голос пожилой женщины.
2: Да вот, закончила недавно тетя Галь, отвечала Катя.
3: Ой, как хорошо! Теперь, небось, всех деревенских стариков лечишь?
2: Нет, я не деревенских, с улыбкой возразила девушка.
3: А кого же еще, Кать?
2: Ребятам нашим помогать буду. Юная Катя Иванова еще со школьной скамьи интересовалась медициной. Уже тогда она успешно освоила правила оказания первой помощи и уверенно разбирала автомат не хуже любого мальчишки. Душа Кати тянулась спасать людские жизни. Юная Катя Иванова еще со школьной скамьи интересовалась медициной. Уже тогда она успешно освоила правила оказания первой помощи и уверенно разбирала автомат не хуже любого мальчишки. Душа Кати тянулась спасать людские жизни. И после получения диплома фельдшера девушка решила, что бороться за жизнь пациентов будет в берцах и камуфляжной форме. Чтобы вселять веру в себя, солдат и придавать им физических и моральных сил, нужно самому обладать недюжиной стойкостью и отвагой. Храбрая Екатерина Иванова, прапорщик медицинской службы Вооруженных сил Российской Федерации, как раз из таких мужественных женщин, про которых, в общем-то, и язык не поворачивается сказать, что они слабый пол. Вечером 27 февраля 2022 года бригада медиков эвакуировала в тыл группу раненых военных на санитарных машинах. Екатерина, находясь внутри одного из грузовиков, внимательно наблюдала за состоянием тяжелораненого бойца. Едва они тронулись с места, враг застал их врасплох. Грохот разорвавшегося поблизости снаряда заставил сердце замереть. На ее глазах из загоревшейся машины, которая ехала впереди, один за другим наружу выскакивали раненые бойцы. Те из них, кто все еще мог продолжить бой, поднимали с земли и из последних сил продолжали вести перестрелку с врагом. Екатерину поразила жестокость противника. «Боже мой! Да они целятся прямо по Красному Кресту!» – промелькнула пугающая мысль, когда первую машину охватило пламя. В ту же минуту следующий снаряд пробил их грузовик насквозь. В этот момент она крепко сжала руку ослабевшего бойца. К несчастью, на нем не оказалось ни каски, ни бронежилета. Легкая мишень для кровожадного врага, бессердечность которого не знает границ. Однако Екатерина оперативно приняла решение. Не сомневаясь ни секунды, она заслонила собой беззащитного мужчину на носилках от летящих во все стороны осколков. Именно благодаря хладнокровию храброй Кати он остался цел. Несмотря на множественные осколочные ранения по всему телу, хрупкая девушка-фельдшер с несгибаемой волей не прекращала сопровождать уцелевших солдат под нескончаемым огнем до российской колонны, пока вместе с бойцами сама не попала в госпиталь на лечение. До того она думала прежде всего о здоровье наших защитников, благодарящих свою бесстрашную спасительницу, вернувшуюся раненой, но не сломленной. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, фельдшер хирургического отделения, прапорщик Екатерина Иванова, была награждена медалью за отвагу, которая была вручена ей прямо в госпитале министром обороны.
1: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал положение о требованиях к укрытиям, где граждане смогут прятаться в случае воздушной тревоги. Так, высота помещения должна быть не менее 1,7 метра. На каждого человека должно приходиться не меньше 0,6 квадратных метра пола. Подвалы должны быть сухими, чистыми, иметь освещение, вентиляцию. Там должны стоять стулья и скамейки. В подъездах многоквартирных домов необходимо разместить памятки для населения, где будет указано, где находится ближайшее укрытие. Напомню, ранее в администрации Екатеринбурга заявили, что при возникновении беспилотной или ракетной опасности УК и ТСЖ обязаны обеспечить жильцам многоквартирников доступ в подвал, подземный паркинг или другое заглубленное убежище. Обычно подвалы закрыты для жителей из-за соображений безопасности, поскольку в них имеются инженерные коммуникации, однако такие помещения являются общедомовым имуществом, а значит, по требованию собственников их обязаны открыть. Также УК или ТСЖ должны довести до сведения жителей информацию о местонахождении временных укрытий, разместив в подъездах многоквартирника памятку с порядком действий при сигнале сирены «Внимание всем». В ней должны быть указаны адрес подвального помещения или подземного пространства, которое можно использовать как укрытие, место хранения ключей от него и порядок доступа. Рынок общепита в Екатеринбурге продолжает развиваться, несмотря на кризисные явления. Об этом на форуме «Финмаркет» рассказал директор департамента по товарному рынку Максим Чеплыгин. «Мы также прирастаем количеством предприятий общепита. У нас обеспечены Ленинский район, Октябрьский и Университетский. Понятно, что ключевыми локациями для предприятий общественного питания являются центральные районы, но вместе с тем город активно развивается, застраиваются новые территории», — сказал Чеплыгин. По его оценке, новые районы Екатеринбурга испытывают серьезную нехватку в кафе и ресторанах. В этой связи обсуждается с застройщиками вопрос наличия в новых домах площадей под заведение общепита. Накануне профессор регионовед Наталья Зубаревич предрекла тяжелый год ресторанам Екатеринбурга после запивания ненормальности жизни. Замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко провел заседание Координационного совета по вопросам профилактики наркомании, иных зависимостей и ВИЧ-СПИД в Екатеринбурге. Главврач областной наркологической больницы Антон Поддубный рассказал, что по итогам прошлого года отмечается снижение числа лиц с наркологическими расстройствами. Также произошло снижение роста заболеваемости алкоголизма. Среди несовершеннолетних подобные случаи единичны и не имеют системного характера. Распространенность употребления алкоголя с вредными последствиями имела тенденцию к снижению, начиная с 2023 года, а к 2025 показатель достиг минимума. Среди мер, которые сегодня применяются для профилактики роста случаев наркотических расстройств, лекционные и интерактивные занятия от специалистов областной наркологической больницы с учащимися школ, колледжей Екатеринбурга и городов Свердловской области, начиная от старшеклассников и старше.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около плюс 24 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

Продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Согласно статье 205 прим. 2 Уголовного кодекса России, оправдание терроризма наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке Южном в микрорайоне Ботанический. Факт первый. Парк Южный расположен в Чкаловском районе Екатеринбурга, в границах улиц Шварца и Фучика. Его площадь 2,5 гектара. Факт второй. Парк был создан в 2013 году. Именно тогда здесь были посажены деревья и кустарники, разбиты дорожки, установлены скамейки и урны. Факт третий. Жители Ботанического микрорайона очень любят свой парк. Здесь гуляют с детьми, занимаются спортом, организуют районные мероприятия. Весной сюда ходят любоваться цветущими яблонями, а зимой собираются вокруг елки. Сейчас парк морально устарел и не отвечает требованиям комфортного городского парка. Горожане просят обновить здесь детские площадки, организовать велодорожки и разбить клумбы. А сейчас мы напомним, что парк Южный является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 11:30 ночи.
1: На 107.6.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Чувствуешь, внутри тебя целое море эмоций и ощущений. Я Кино А. И вместе со мной открой мир у себя под мою песню на волнах Город ФМ.
2: Чувствовать мир на кончиках пальцев, сокращать дистанцию, больше не притворяться.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Любая порча имущества на железной дороге, в том числе поджог релейных шкафов, повреждение рельсов и шпал, является уголовным преступлением.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Самой посещаемой достопримечательностью Екатеринбурга, по данным туроператоров, является храм на Крови. Он был построен на месте расстрела царской семьи и является местом паломничества и религиозного почитания, а также важным историческим памятником. Помимо этого, в топе у гостей города дом Севастьянова, башня Высоцкий, плотинка и улица Вайнера.

Бьянка, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Самое старое здание Екатеринбурга находится на перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 марта. Сегодня здесь располагается Уральская государственная консерватория имени Мусоргского. Изначально здание было построено как канцелярия главного правления сибирских и казанских заводов в начале 40-х годов 18 века. Здание было двухэтажным с высокой крышей и балконами на столбах-колоннах. В 30-е годы 19 века в ходе реконструкции в особняке появился третий этаж, а его фасад приобрел черты классицизма. Но окончательный облик здания приобрело в середине 20 века, когда было пристроено крыльцо на улице 8 марта.
0: Реклама на 107,6.
2: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. При обнаружении подозрительного предмета не прикасайтесь к нему и срочно сообщите в правоохранительные органы.
3: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: В Екатеринбурге половина первого ночи.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет! На связи группа «Эль Маше» из Екатеринбурга. Слушайте наши треки на радио «Город FM».

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: На 107,6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Самая старая церковь Екатеринбурга, сохранившаяся до наших дней, это храм Вознесения Господня, расположенный на Вознесенской горке. Он был заложен в 1770 году как небольшая деревянная церковь, а затем перестроен в камне в стиле позднего барокко. Более ранние храмы не сохранились до наших дней. Например, первый городской Екатерининский собор. Он был заложен в 1723 году и впоследствии разрушен.
2: Свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-66-01-554 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио город ФМ 354-5702.

0: Екатеринбурге половина второго ночи.
1: На 107,6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

Город FM на 107.6. Музыка для тех, кто не спит.

0: В Екатеринбурге половина третьего ночи.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, мы группа Funk Power. Слушайте нашу песню на город FM Екатеринбург.
2: Шум прибоя моря без посторонних хочешь подойти поближе, а я не против точно. Изучай меня по миллиметру впрочем. Ты уже влюбился и ждешь ответа.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: ритмо.
1: В Екатеринбурге 3 часа ночи.
2: На 107.6.

0: В Екатеринбурге половина четвертого.
1: На 107.6.

Город FM на 107.6. Музыка для тех, кто не спит.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-5702.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

о тебе. Все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, о тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда просто безумно хочется слышать твой голос. Прости меня, что все песни, все мысли, слова и мечты о тебе —

0: Екатеринбурге 5 часов утра.
1: На 107.6.
2: Hear the clock ticking on the wall.